Стоя на площади Народного единства у памятника Минину и Пожарскому, видишь старый Нижний. Роскошные каменные дома, каждый со своей историей, уютные улочки. Трудно поверить, что здесь обитали герои Горьковского на дне. Справа от памятника находится Бугровская ночлежка, где находили приют многие обитатели улиц. А по левую сторону от памятника, чуть дальше по улице, стоит дом, где бродяги просвещались. Не обратить внимания на этот дом нельзя, его украшают массивные колонны. Как такое роскошное здание стало пристанищем низших слоев общества, за этим стоит интересная история. Дом номер 11 на современной Кожевиной улице был построен на исходе 1839 года для купца Федора Переплетчикова. Он трижды был городским главой, при нем в Нижний Новгород переехала ярмарка. Спроектировал это прекрасное здание первый городской архитектор Георг Кизеветер, причем дважды. В 1844 году случился большой пожар. Кизеветер контролировал процесс восстановления дома. После окончания работ купец Федор Переплетчиков завещал здание городу, а доходы от его использования предложил тратить для нужд горожан. Это был доходный дом с постоялым двором. Здание продолжили использовать по этому же профилю. К концу XIX века по вине постояльцев дом Переплетчикова сгорел. В ветхом состоянии его выкупил купец-пароходчик Дмитрий Сироткин и за свой счет восстановил. Тогда же он предложил Максиму Горькому организовать в этом доме клуб для босиков. Деньги на обустройство дал Николай Бугров, тот, что организовал ночлежку поблизости. 18 января 1902 года чайная распахнула свои двери. За 2 копейки бродяги здесь могли отогреться, выпить чаю, наесться хлеба. В праздничные дни в чайной организовывали концерты. В клубе была библиотека и регулярно проходили литературные чтения. В дальнейшем эти чтения превратились в литературно-концертные утренники. Местные артисты читали стихи и отрывки из произведений Пушкина, Толстого, Тургенева и других писателей. Посетителям выдавали газеты прогрессивного направления и журналы. Через 2 месяца после открытия клуба при нем была организована и бесплатная амбулатория. Всего за 2 месяца медицинскую помощь получили 1600 человек. В очерке Н.А. Бугров Максим Горький писал: «Наше пристанище помещалось в доме с колоннами, его прозвали «Столбы». Оно с утра до вечера было набито людьми, а босяки чувствовали себя подлинными хозяевами его. Сами строго следили за чистотой и порядком». В 1904 году чайную «Столбы» по финансовым причинам пришлось закрыть. Так дом перешел в собственность Василию Постникову. В 1910 году по проекту Вишнякова была построена мансарда. Затем в бывшую чайную перебрался музей по борьбе с пьянством. А после 1917 года здесь обосновались пролетарские власти. Потом в доме Переплетчикова была коммуналка на 38 комнаток. В 80-е годы 20 века ее расселили. Теперь это вновь доходный дом. Или, как сейчас принято говорить, офисный центр.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
0: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Приключенческая лента «Земля Санникова», вышедшая в прокат в 1974 году, стала одной из многих картин, в которых зрители не смогли увидеть Владимира Высоцкого. На его участии в фильме настаивал соавтор сценария Марк Захаров, оба режиссера были не против. Более того, в «Земле Санникова» должна была появиться и Марина Влади в маленькой роли жены офицера-авантюриста Крестовского в исполнении Высоцкого. В таком развитии событий никто не сомневался. Киностудия уже пошила костюмы для артистов, в том числе и меховые для съемок арктических сцен. Владимир Семенович написал для картины три баллады. И тут произошло следующее. Радиостанция «Немецкая волна» выпустила в эфир передачу, в которой транслировались песни Высоцкого. Но это бы еще полбеды. Самого артиста в передаче называли диссидентом и противником советского режима. Кончилось все тем, что директор Мосфильма заявил буквально следующее. Никаких Высоцких и их песен в фильме быть не должно. Интересно, что в то же самое время на том же Мосфильме Высоцкий снимался в другой картине, и там съемки благополучно состоялись. А в фильме «Земля Санникова» роль Крестовского сыграл Олег Даль.
4: Если вы хотите подвергать свою жизнь риску, то я вам советую извлечь большую пользу из этого. Отправляйтесь со мной к земле Санникова. Поверьте, это не менее опасное предприятие. Держите веревку.
5: Сколько верст до вашей земли?
4: Точными данными не располагаю.
5: Заманчивое предложение. Но я должен подумать.
4: В вашем распоряжении считанные секунды.
5: Но я не люблю думать подолгу. Размер моего жалования.
4: Вот о жаловании забудьте.
5: Это мне подходит. Не люблю думать о деньгах.
6: Все года и века и эпохи подряд все стремится к теплу от морозов и ветра.

Что же нам не жилось, что же нам не спалось? Что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина!

обязательно будет звук. Как давно снятся нам только белые сны, все иные оттенки снега занесли.

0: встретится кто-нибудь.
1: А знаете ли вы, что?
2: Что?
3: Что?
2: Что?
4: Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
1: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
4: Яркому.
1: Большому.
4: Маленькому.
1: Древнему.
4: Длинному.
1: Высокому.
4: Глубокому.
1: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
4: сотворенных природой и руками человека.
1: А знаете ли вы, что? Пирог кажется одним из самых понятных блюд. Тесто, начинка, форма для выпечки. Но когда пекут его не на кухне, а на городской площади, привычная логика меняется. Одному проекту требуется круглая площадка диаметром больше 10 метров. Другому – длинный ряд столов, а третьему – десятки начинок, которые нельзя перепутать при сборке. Российские пироговые достижения особенно разнообразны. Например, в Троицке и в Осинках главным показателем была масса вишневого пирога. В Набережных Челнах к весу добавился диаметр. В Барнауле считали начинки, а в Рыбинске измеряли длину. Это не варианты одного общего титула, а самостоятельные отдельные номинации с разными условиями. И вот в 2023 году в Троицке Челябинской области приготовили вишневый пирог массой 500 килограммов и 500 граммов. А вот до легендарного, рекордного троицкого результата в этой же номинации был указан пирог из осинников. Например, в Троицке и Осинниках был указан пирог из осинников – 419 килограммов и 100 граммов. Выглядел пирог внушительно. 12 метров 700 сантиметров на 2 метра 57 сантиметров. Дальше публику стал удивлять яблочный гигант-пирог с 45 начинками. Испекли его в Набережных Челнах. Масса его 2355 килограммов, а диаметр почти 11 метров. Затем появился барнаульский проект. В 2016 году испеченный в Барнауле пирог из дрожжевого теста весил 251 килограмм. И это еще не все. В нем было сразу 45 разных начинок. Затем пришло время удивлять публику длиной печеных изделий. В Рыбинске создали пирог из дрожжевого теста с конфитюром длиной 76 метров и 45 сантиметров. Его ширина составляла 75 сантиметров, а толщина всего 3 сантиметра. Масса обозначена приблизительно около 1000 килограммов. Над изделием работали 15 городских пекарен, столовых и кафе. Для показа потребовался длинный-длинный ряд столов. Ну а мировые столицы показывают еще более широкий разброс. Причем для перечисления длины, формы, высоты гигантских пирогов не хватит и целой программы. Кроме того, в мировой практике добавилось и разнообразие начинок. Известны, например, гигантские пироги с абрикосовой начинкой. Кстати, абрикосовый гигант пекли 20 часов подряд. Еще известен гигантский пекановый пирог и сразу несколько пирогов-рекордсменов с мясной начинкой. Ну а для того, чтобы успокоить гурманов и ценителей печеных изделий, хочется сказать, что критериев для оценки такой масштабной выпечки еще очень и очень много, и есть показатели, которые всегда можно превзойти и улучшить. Мы будем следить за развитием событий и обязательно расскажем вам о самых внушительных кулинарных изысках в следующих выпусках нашей программы. А знаете ли вы, что?

Кусок асфальта, мокрые машины, высотных зданий сизые вершины. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи приходят

0: надежды ненадежнейшие плечи. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи приходят огорчением взамен. Налей тоски зелененькой, налей. Картошка, лук порезанный на части и прочие сомножители счастья. Таков пейзаж из форточки моей. А мы все ждем прекрасных перемен, каких-то разговоров в чьей-то даче, как будто обязательно удачи приходит огорчение взамен. Приходят огорчением взамен.
1: Доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ».

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем знакомство со знатным нижегородцем, посадским человеком конца 17 века Иваном Андреевым сыном Пушняком, в гости к которому мы собираемся в его каменные хоромы. В прошлый раз я рассказывала, чем он известен, как мне удалось с ним познакомиться, и говорила о том, что стать зажиточным, даже больше скажу, богатым, в то время посадскому человеку можно было, на мой взгляд, только одним путем, занимаясь торговлей, причем торговлей не мелочной, не розничной, а занимаясь оптовой торговлей и торговлей, связанной с зарубежьем. Торговал сам Иван Андреев сын Пушник или нет, мы сказать не сможем, документов таких нету. Но то, что он вкладывал деньги и в строительство каменной Георгиевской церкви в 1702 году, и то, что он делал в эту церковь в более раннее время, я имею в виду церковь-то в эту, только она еще была деревянной, делал очень дорогие вклады, свидетельствует о том, что, скорее всего, источником его доходов могла быть именно торговля и торговля иностранная. Хотя он всегда упоминается как посадский человек и ни разу не упоминается ни в качестве гостя, ни в качестве члена гостиной сотни. Вместе с тем мне бы хотелось рассказать про него еще одну очень интересную историю. Мне попалось очень интересное дело, выпись в доклад, дело о высылке из Нижнего Новгорода посадского человека Василия Астафьева и других, заложенный донос на Ивана Андреева сына Пушняка. И датируется этот документ временем не ранее 1679 года. Послушайте, что в это время произошло. Я зачитаю кусочек этого документа, а потом его прокомментирую. Но вначале хочу сказать, этот документ как раз относится к тому времени, когда Иван Андреев сын Пушник уже был с детьми, потому что этот документ датируется не ранее 1679 года, а я напомню, что Иван Андреев сын с детьми в 1675 году сделал дорогой вклад в Георгиевскую церковь. Двор же его упоминается чуть позже, в 1681 году. Но дату строительства этого двора мы не знаем, поскольку Иван Андреев сын Пушник постоянно и тесно связан с Георгиевской церковью. Мы можем быть уверены, что его двор, его хоромы находились в приходе этой церкви, и навряд ли он там переезжал с места на место. Это Шилова улица, о которой у нас тоже речь впереди. А вот что с ним случилось. Причем случилось не в 1679 году, а случилось значительно раньше. Слушайте. В прошлом де, в 186 году, сентября, в 15 числе, шел он, Таикимка, один из тех, который сделал ложный донос на Ивана Андреева сына Пушняка. Так вот, шел он, Якимка, с исподнего посаду в город. Обратите внимание, это с нижнего посаду. Почему-то он здесь назван исподним. И как будет за городом на верхнем посаде, и его де Якимка до нижегородца Митьку Карелу постиг нижегородец посадский человек Ивашка Андреев сын Пушник. И он де Якимка и Митька говорили ему Ивашку, за что де они на них, Якимка и Митьку, да на Ваську Астафьева с товарищи, в земской избе руки к челобитной приложили. И Ивашка де сказал. Значит, речь идет о том, что сказал якобы Ивашка Андреев сын Пушник. Слушайте внимательно. И Ивашка де сказал, что он руки не приложил, опасен таких воровских челобитен, потому что в прошлом де, в 178 году, в бунт Стеньки Разина, призывали его Ивашку, нижегородцы посадские люди, к Николаю Чудотворцу под паперть, в анбар, и поили вином, а поя казали ему заручную челобитную к вору-изменнику Стеньки Разину от нижегородцев посадских людей». И в той де их воровской челобитной было написано, как где он, вор, Стенька, будет под Нижний Новгород. Им де было город сдать и воровать заодно с ним Стенькую. И он де Ивашка, кто челобитный, руки не приложил. А прикладывали де к той нижегородской челобитной руки нижегородские посадские люди. И дальше идет перечисление этих нижегородских посадских людей. Человек с 30, и чьи де руки про то скажет он Ивашка, и в то де число те Ивашковы слова слышал и Митька Карелов. Но дальше я читать не буду. Тут дальше идет разбирательство этого сюжета, который заканчивается тем, сейчас я его поясню, что Иван Андреев, сын Пушник, от всего от этого отказался, и противоположной стороне не удалось доказать, что он имел отношение к слушанию этой челобитной, что при нем это челобитное подписывалось, и он таким образом был замешан в потворничестве тем, кто был заодно со Стенькой Разиным. Вот именно действия противоположной стороны были расценены как донос на него, и он в результате был оправдан. Что интересного мы находим в этом описании? Ну, во-первых, я обращу внимание на то, что встретили его на Верхнем Посаде, там, где он и жил, поскольку Егорьевская сторона, Георгиевская церковь и улица Шилова – это все территория за Кремлевской стеной, как говорили тогда, за городом на Верхнем Посаде. Все сходится. Вот они там с ним встретились, и зашла речь о том, что он присутствовал у Николая Чудотворца под папертью в анбаре, где его поили якобы вином и призывали поставить свою подпись. В общем, скажу так, современным языком. Где собирали подписи за кандидата в наведение справедливого порядка в стране под именем Степана Разина. Он отказался ставить эту подпись, и вообще дальше он доказывал, что он к сбору этих подписей никакого отношения не имел. Я почему обращаю внимание на этот документ? Потому что он проливает свет и на то, что происходило в Нижнем Новгороде во времена восстания Степана Разина и об отношении к этому бунту самих нижегородцев. Я думаю, что цифра в 30 человек, которые ставили подписи в поддержку Степана Разина, ну, может быть, она и не близка к истинной, но, по крайней мере, она говорит о настроениях, которые в это время в городе были. Интересно, где все это проходило? Это проходило не где-нибудь, а в анбаре под папертью Никольской церкви. В данном случае речь может идти о Нижнепосадской Никольской церкви, потому что именно там, рядом с торговыми рядами, находились различные складские помещения, в частности, церковь. Это мы тоже знаем по документам. Часть мест подобных складских отдавала в наем торговцам. Так что я попутно хочу обратить внимание на то, что это тоже может служить косвенным подтверждением того, что Иван Андреев, сын Пушник, бывал на Нижнем базаре, около этих амбаров, вполне возможно, что он там имел и свои лавки. И то, что он не стал в эту сомнительную историю ввязываться, на мой взгляд, тоже может служить косвенным подтверждением того, что он был человек достаточно зажиточный, обеспеченный. Тема социальной справедливости, скорее всего, его не волновала, а именно так можно делить все население, которое поддерживало Степана Разина и которое относилось к нему, ну, в лучшем случае, индифферентно, а не враждебно. И тем самым вот эта вот история проливает свет на социальное положение его, хотя он просто назван нижегородцем, посадским человеком. Вот такая интересная история, вот такой интересный казус, который, ну уж я не знаю, как на ваш взгляд, он делает нам более понятным или более интересным фигуру этого нижегородца, но, по крайней мере, добавляет ярких красок в наше представление или в картину быта и жизни Нижнего Новгорода последней трети XVII века. Занимался или нет сам Иван Андреев, сын Пушник, торговлей? Скорее всего, что да. А вот что касается его детей – то здесь можно говорить однозначно. Он из своих детей вырастил очень опытных и очень успешных не просто торговцев, не просто купцов. Все из известных его детей в конце XVII века стали членами гостиной сотни. И о них у нас с вами речь пойдет в следующий раз.

0: Радио Образ.
1: Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. Ее автор – историк и публицист Александр Дмитриевич Нечволодов. Он постарался в простой и доступной форме изложить историю русского государства со времен Киевской Руси и до смутного времени. Сказание о русской земле.
2: Походы Владимира против печенегов. Насаждая Христову веру и устраивая порядки в русской земле, Владимиру после своего крещения немало приходилось заниматься ратным делом. Самыми главными и тяжелыми походами для Владимира были его походы против ближайших соседей печенегов. С тех пор, как дружинник Варяжка навел печенегов на русскую землю, чтобы отомстить за смерть Ярополка, они постоянно тревожили Владимира и часто подходили к самой границе, которая проходила тогда близко от Киева. В 992 году печенеги двинулись на Киев от реки Сулы. Владимир же встретил их на реке Трубеже, на Броде, где стоит город Переяславец. Каждая рать стала на своем берегу, и никто не решался переходить реку. Наконец, печенежский князь подъехал к реке, крикнул Владимира и сказал ему: «Выпусти своего мужа, а я своего, пусть борются. Если твой муж ударит моим, победит моего, то не будем воевать 3 года. Если же мой муж ударит твоим, то будем воевать 3 года». Владимир согласился и, возвратясь в свой стан, приказал кликать клич по всем палаткам. «Нет ли кого, кто бы взялся биться с печенегом?» Но никто не отозвался. А на другой день уже приехали печенеги и привезли своего бойца. Стал сокрушаться Владимир, что нет у него никого против печенежского силача. И вот пришел к нему один старик и говорит: «Князь, есть у меня один сын меньшой дома. С 4 сынами вышел я сюда, а тот дома остался. С детства никому еще не удавалось им ударить. Однажды я его журил, а он мял воловью кожу. Так в сердцах он разорвал ее руками». Князь обрадовался, послал за меньшим сыном старика и рассказал ему, в чем дело. Тот отвечал: «Не знаю, могу ли я сладить с печенегом. Пусть меня испытают. Нет ли где быка большого и сильного?» Нашли быка, разъярили его горячим железом и пустили. Когда бык бежал мимо силача, тот схватил его рукой за бок и вырвал кожу с мясом, сколько мог захватить. Тогда обрадованный Владимир сказал: «Можешь бороться с печенегом». На другой день пришли печенеги и стали кликать: «Где же, наконец, ваш боец? Наш уже давно готов». Владимир велел вооружиться нашему молодцу, и оба выступили друг против друга. Выпустили печенеги своего великана страшного, а когда выступил боец Владимиров, то печенег стал смеяться над ним, потому что тот был среднего роста. Затем размерили место между обоими полками и пустили борцов. Они схватились и стали крепко жать друг друга. Русский, наконец, сдавил печенега в своих могучих руках до смерти и ударил им о землю. Раздался крик в полках. Затем печенеги побежали, а русские погнались за ними. Обрадованный Владимир заложил на том месте, где стоял, город и назвал его Переяславлем, потому что русский богатырь перенял славу у печенежского. Отца же вместе с сыном князь пожаловал в знатные бояре. Звали нашего славного кожемяку Ян Усмовец. По истечении 3 лет после этого единоборства в 995 году печенеги, согласно уговору, открыли военные действия и подошли к городу Васильеву. Владимир вышел им навстречу с малой дружиной и едва не погиб. Дружина была разбита, а сам он с несколькими человеками еле спасся, укрывшись где-то под мостом. Это было в самый день Спасо-Преображения 6 августа. В благодарность за свое избавление от неминуемой смерти Владимир построил в Васильеве обетную деревянную церковь и затем праздновал Преображение целых 8 дней. Он сварил 300 провар меду, созвал бояр, посадников, старейшин со всех городов и множество простых людей и богато одарил всех убогих. К Успеньеву дню великий князь воротился в Киев и опять устроил великий праздник, созвав бесчисленное множество народа.
0: Вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».
2: Через 2 года, в 997 году, печенеги опять в огромном количестве появились у наших границ. Владимир пошел в Новгород собирать конных людей, а печенеги, узнав, что великого князя нет, пришли и стали вокруг Белгорода, отчего в нем скоро наступил большой голод. Наконец, съев почти все запасы и видя пред собой голодную смерть, белгородцы, как рассказывает летописец, собрались на вече и сказали: «Нам приходится помирать с голоду, а от князя помощи нет. Что же, разве лучше нам помирать? Сдадимся печенегам. Кого убьют, а кого и в живых оставят. Все равно умираем уже с голода». На том и порешили. Один старик не был на вече. Когда он спросил, зачем собирались, и ему сказали, что на другой день люди хотят сдаться печенегам, то он послал за городскими старейшинами и спросил их: «Что это я слышал, вы уже хотите передаться печенегам?» Те отвечали: «Что же делать? Не стерпят люди голода». Тогда старик сказал им: «Послушайтесь меня, не сдавайтесь еще 3 дня им и сделайте то, что я велю». Те обещали с радостью его слушаться, и он приказал: «Соберите хоть по горсти овса или пшеницы или отрубей». Когда все это сыскали, старик велел женщинам сделать кисельный раствор. Потом он приказал выкопать колодец, вставить туда катку и налить в нее раствору. Кроме того, велел выкопать еще один колодец и вставить в него тоже катку. Потом приказал искать меду. Лукошко меду нашли в княжей медуше. Из него старик велел сделать сыту и вылить в катку, что стояло в другом колодце. На другой день он послал за печенегами. Горожане пошли и сказали им: «Возьмите к себе наших заложников и пошлите 10 человек своих к нам в город, пусть посмотрят, что там делается». Обрадованные печенеги, думая, что белгородцы хотят им сдаться, взяли у них заложников и послали своих лучших мужей в город посмотреть, что там делается. Когда они вошли в Белгород, то люди сказали им: «Зачем вы себя губите? Можно ли перестоять нас? Хоть 10 лет стойте, так ничего нам не сделаете, потому что у нас корм от земли идет. Не верите? Смотрите своими глазами». Затем привели их к одному колодцу. Почерпнули раствора и сварили кисель. Кисель этот понесли к другому колодцу. Почерпнули сыты и начали есть, прежде сами, а потом дали отведать и печенегам. Те удивились и сказали: «Не поверят наши князья, если сами не отведают». Горожане налили корчагу раствора и сыты и дали печенегам. Они пришли в свой стан и рассказали все, что видели. Печенежские князья сварили кисель, отведали, подивились, разменялись заложниками и, отступив от города, пошли домой. Беспрерывные нападения печенегов на русские владения заставили Владимира укрепить границы и строить города по рекам Десне, Остру, Трубежу, Суле и Стугне. В города эти Владимир посылал дружины из лучших и храбрейших мужей, от новгородцев, кривичей, чуди и вятичей, которые постоянно должны были быть готовы отражать нападение печенегов.
1: Вы слушали фрагмент из книги Александра Нечволодова «Сказание о русской земле».

0: Вы слушаете радио «Образ».
1: Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. Ее автор – историк и публицист Александр Дмитриевич Нечволодов. Он постарался в простой и доступной форме изложить историю русского государства со времен Киевской Руси и до смутного времени. Сказание о русской земле.
2: Смерть Владимира. Из замечательных событий на Руси во время княжения Владимира следует указать на начало чеканки при нем золотой и серебряной монеты вследствие увеличившихся оборотов по разного рода торговым сношениям. Всего сыновей у Владимира было 12. Любимыми сыновьями были младшие Борис и Глеб от царевны Анны. К концу жизни престарелому великому князю пришлось пережить много огорчений. В 1011 году умерла нежно любимая им княгиня Анна, а затем много горя доставили ему двое старших сыновей – Святополк и Ярослав. Владимир в начале княжения воевал с поляками и отнял у них города Червонной Руси – Перемышль, Червен и другие. Это было в 981 году. Вражда с поляками закончилась тем, что сын Владимира Святополк женился на дочери польского короля Болеслава Храброго. Однако, выдав свою дочь замуж за православного князя, Болеслав стал действовать на Святополка через дочь с целью склонить его к принятию католичества. Скоро Святополк поддался. Это ему было особенно удобно, так как он сидел в Турове, городе, близко лежавшем к польской земле. Тогда Болеслав стал подбивать Святополка восстать против отца. Владимир заключил за это Святополка с женой в темницу, в которой они и провели некоторое время. По поводу заключения в темницу Болеславовой дочери, у нас в 1013 году началась с поляками война, которая, однако, скоро окончилась, так как Болеслав поссорился с печенегами, которых навел на Русь, и ушел к себе в Польшу. Ярослав, как мы знаем,

0: перенес столицу.
1: Как будто в подобных мыслях виноват он, а не я сам. Когда он начинает по обычаю превозносить немецких ученых, я уж не подшучиваю добродушно, как прежде, а угрюмо бормочу: «Ослы ваши немцы». Это похоже на то, как покойный профессор Никита Крылов, купаясь однажды с Пироговым в Ревело и рассердившись на воду, которая была очень холодна, выбранился: «Подлецы немцы!» Веду я себя с Петром Игнатьевичем дурно, и только когда он уходит, и я вижу, как в окне за палисадником мелькает его серая шляпа, мне хочется окликнуть его и сказать: «Простите меня, голубчик». Обед у нас проходит скучнее, чем зимою. Тот же Гнекер, которого я теперь ненавижу и презираю, обедает у меня почти каждый день. Прежде я терпел его присутствие молча, теперь же я отпускаю по его адресу колкости, заставляющие краснеть жену и Лизу. Увлекшись злым чувством, я часто говорю просто глупости и не знаю, зачем говорю их. Так случилось однажды. Я долго глядел с презрением на Гнекера и ни с того ни с сего выпалил: «Орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не подняться». И досаднее всего, что курица Гнекер оказывается гораздо умнее орла-профессора. Зная, что жена и дочь на его стороне, он держится такой тактики. Отвечает на мои колкости с нисходительным молчанием. Спятил, мол, старик, что с ним разговаривать. Или же добродушно подшучивает надо мной. Нужно удивляться, до какой степени может измельчать человек. Я в состоянии в продолжении всего обеда мечтать о том, как Гнекер окажется авантюристом, а Лиза и жена поймут свою ошибку, и как я буду дразнить их, и подобные нелепые мечты в то время, когда одною ногой я стою уже в могиле. Бывают теперь и недоразумения, о которых я прежде имел понятие только понаслышке. Как мне несовестно, но опишу одно из них, случившееся на днях после обеда. Я сижу у себя в комнате и курю трубку. Входит по обыкновению жена, садится и начинает говорить о том, что хорошо бы теперь, пока тепло и есть свободное время, съездить в Харьков и разузнать там, что за человек наш Гнекер. «Хорошо, съезжу», — соглашаюсь я. Жена, довольная мною, встает и идет к двери, но тотчас же возвращается и говорит: «Кстати, еще одна просьба. Я знаю, ты рассердишься, но моя обязанность предупредить тебя. Извини, Николай Степанович, но все наши знакомые и соседи стали уж поговаривать о том, что ты очень часто бываешь у Кати. Она умная, образованная, я не спорю, с ней приятно провести время, но в твои годы и с твоим общественным положением, как-то, знаешь, странно находить удовольствие в ее обществе. К тому же у нее такая репутация, что вся кровь вдруг отливает от моего лица, из глаз сыплются искры, я вскакиваю и, схватив себя за голову, топоча ногами, кричу не своим голосом: «Оставьте меня! Оставьте меня! Оставьте!» Вероятно, лицо мое ужасно, голос странен, потому что жена вдруг бледнеет и громко вскрикивает каким-то тоже не своим отчаянным голосом. На наш крик вбегают Лиза, Гнекер, потом Егор. «Оставьте меня!» — кричу я. «Вон! Оставьте!» Ноги мои не имеют, точно их нет совсем. Я чувствую, как падаю на чьи-то руки. Потом недолго слышу плач, я погружаюсь в обморок, который длится часа два-три. Теперь о Кате. Она бывает у меня каждый день перед вечером. И этого, конечно, не могут не заметить ни соседи, ни знакомые. Она приезжает на минутку и увозит меня с собой кататься. У нее своя лошадь и новенький шарабан, купленный этим летом. Вообще живет она на широкую ногу. Наняла дорогую дачу-особняк с большим садом и перевезла в нее всю свою городскую обстановку. Имеет двух горничных, кучера. Часто я спрашиваю ее: «Катя, чем ты будешь жить, когда промотаешь отцовские деньги?» «Там увидим», — отвечает она. «Эти деньги, мой друг,

0: рук заслуживают более серьезного отношения к ним. Они нажиты хорошим человеком, честным трудом. Об этом вы уже говорили мне. Знаю. Сначала мы едем по полю, потом по хвойному лесу, который виден из моего окна. Природа по-прежнему кажется мне прекрасную, хотя бес и шепчет мне, что все эти сосны и ели, птицы и белые облака на небе через 3 или 4 месяца, когда я умру, не заметят моего отсутствия. Кате нравится править лошадью, и приятно, что погода хороша, и что я сижу рядом с нею. Она в духе и не говорит резкостей. «Вы очень хороший человек, Николай Степанович», — говорит она. «Вы редкий экземпляр, и нет такого актера, который сумел бы сыграть вас. Меня или, например, Михаила Федоровича сыграет даже плохой актер, а вас никто, и я вам завидую, страшно завидую. Ведь что я изображаю из себя? Что?» Она минуту думает и спрашивает меня: «Николай Степанович, ведь я отрицательное явление, да?» «Да», — отвечаю я. «Хм, что же мне делать?» «Что ответить ей? Легко сказать: трудись, или раздай свое имущество бедным, или познай себя самого. И потому, что это легко сказать, я не знаю, что ответить. Мои товарищи-терапевты, когда учат лечить, советуют индивидуализировать каждый отдельный случай. Нужно послушаться этого совета, чтобы убедиться, что средства, рекомендуемые в учебниках за самые лучшие и вполне пригодные для шаблона, оказываются совершенно негодными в отдельных случаях. То же самое и в нравственных недугах. Но ответить что-то нужно. И я говорю: «У тебя, мой друг, слишком много свободного времени. Тебе необходимо заняться чем-нибудь. В самом деле, отчего бы тебе опять не поступить в актрисы, если есть призвание?» «Не могу». «Тон и манера у тебя таковы, как будто ты жертва. Это мне не нравится, мой друг. Ты сама виновата. Вспомни, ты начала с того, что рассердилась на людей и на порядки, но ничего не сделала, чтобы те и другие стали лучше. Ты не боролась со злом, а утомилась, и ты жертва не борьбы, а своего бессилия. Ну, конечно, тогда ты была молода, неопытна, теперь же все может пойти иначе. Право, поступай. Будешь ты трудиться, служить святому искусству». «Не лукавьте, Николай Степанович», — перебивает меня Катя. «Давайте раз навсегда условимся. Будем говорить об актерах, об актрисах, писателях, но оставим в покое искусство. Вы прекрасный редкий человек, но не настолько понимаете искусство, чтобы по совести считать его святым. К искусству у вас нет ни чутья, ни слуха. Всю жизнь вы были заняты, и вам некогда было приобретать это чутье. Вообще, я не люблю всех этих разговоров об искусстве», — продолжает она нервно. «Не люблю». «И так уж опошлили его». «Благодарю покорно».
1: «Кто опошлил?» «Те опошлили его пьянством,
0: газеты фамильярным отношением, умные люди философией». «Философия тут ни при чем». «При чем? Если кто философствует, то это значит, что он не понимает». Чтобы дело не дошло до резкостей, я спешу переменить разговор и потом долго молчу. Только когда мы выезжаем из леса и направляемся к Катиной даче, я возвращаюсь к прежнему разговору и спрашиваю: «Ты все-таки не ответила мне, отчего ты не хочешь идти в актрисы?» «Николай Степанович, это, наконец, жестоко!» — вскрикивает она и вдруг вся краснеет. «Вам хочется, чтобы я вслух сказала правду? Извольте, если это вам нравится. Таланта у меня нет, таланта нет и много самолюбия. Вот!» Сделав такое признание, она отворачивает от меня лицо и, чтобы скрыть дрожь в руках, сильно дергает за вожжи. Подъезжая к ее даче, мы уже издали видим Михаила Федоровича, который гуляет около ворот и нетерпеливо поджидает нас. «Опять этот Михаил Федорович», — говорит Катя с досадой. «Уберите его от меня, пожалуйста. Надоел, выдохся, ну его!» Михаилу Федоровичу давно уже нужно ехать за границу, но он каждую неделю откладывает свой отъезд. В последнее время с ним произошли какие-то перемены. Он как-то осунулся, стал хмелеть от вина, чего с ним раньше никогда не бывало, и его черные брови начинают сидеть. Когда наш Шарабан останавливается у ворот, он не скрывает своей радости и своего нетерпения. Он суетливо высаживает Катю и меня, торопится задавать вопросы, смеется, потирает руки, и то кроткое, молящееся, чистое, что я прежде замечал только в его взгляде, теперь разлито по всему его лицу. Он радуется, и в то же время ему стыдно своей радости, стыдно этой привычке бывать у Кати каждый вечер, и он находит нужным мотивировать свой приезд какой-нибудь очевидную нелепостью, вроде «ехал мимо по делу и, дай, думаю, заеду на минуту». Все трое мы идем в комнаты. Сначала пьем чай, потом на столе появляются давно знакомые мне две колоды карт, большой кусок сыру, фрукты и бутылка крымского шампанского. Темы для разговоров у нас не новы, все те же, что были и зимою. Достается и университету, и студентам, и литературе, и театру. Воздух от злословия становится гуще, душнее, и отравляют его своими дыханиями уже не две жабы, как зимою, а целых три. Кроме бархатного, баритонного смеха и хохота, похожего на гармонику, горничная, которая служит нам, слышит еще неприятный дребезжащий смех, каким в водевилях смеются генералы. Хе-хе-хе! Бывают страшные ночи с громом, молнией, дождем и ветром, которые в народе называются воробьиными. Одна точно такая же воробьиная ночь была и в моей личной жизни. Я просыпаюсь после полуночи и вдруг вскакиваю с постели. Мне почему-то кажется, что я сейчас внезапно умру. Почему кажется? В теле нет ни одного такого ощущения, которое указывало бы на скорый конец, но душу мою гнетет такой ужас, как будто я вдруг увидел громадное зловещее зарево. Я быстро зажигаю огонь, пью воду прямо из графина, потом спешу к открытому окну. Погода на дворе великолепная. Пахнет сеном и чем-то еще очень хорошим. Видны мне зубцы палисадника, сонные тощие деревца у окна, дорога, темная полоса леса, на небе спокойная, очень яркая луна и ни одного облака. Тишина, не шевельнется ни один лист. Мне кажется, что все смотрит на меня и прислушивается, как я буду умирать. Жутко. Закрываю окно и бегу к постели. Щупаю у себя пульс и, не найдя на руке, ищу его в висках, потом в подбородке и опять на руке, и все это у меня холодно, склизко от пота. Дыхание становится все чаще и чаще, тело дрожит, все внутренности в движении, на лице и на лысине такое ощущение, как будто на них садится паутина. Что делать? Позвать семью? Нет, не нужно. Я не понимаю, что будут делать жена и Лиза, когда войдут ко мне. Я прячу голову под подушку, закрываю глаза и жду, жду. Спине моей холодно, она точно втягивается вовнутрь. И такое у меня чувство, как будто смерть подойдет ко мне непременно сзади, потихоньку. «Киви-киви!» — раздается вдруг писк в ночной тишине. И я не знаю, где это, в моей груди или на улице. «Киви-киви!» Боже мой, как страшно! Выпил бы еще воды, но уж страшно открыть глаза и боюсь поднять голову. Ужас у меня безотчетный, животный, и я никак не могу понять, отчего мне страшно. От того ли, что хочется жить, или от того, что меня ждет новая, еще неизведанная боль? Наверху, за потолком, кто-то не то стонет, не то смеется. Прислушиваюсь. Немного погодя, на лестнице раздаются шаги. Кто-то торопливо идет вниз, потом опять наверх. Через минуту шаги опять раздаются внизу. Кто-то останавливается около моей двери и прислушивается. «Кто там?» — кричу я. Дверь отворяется, я смело открываю глаза и вижу жену. Лицо у нее бледно, и глаза заплаканы. «Ты не спишь, Николай Степанович?» — спрашивает она. «Что тебе?» «Ради бога, сходи к Лизе и посмотри на нее. С ней что-то делается».
2: «Хорошо», —
0: «С удовольствием», — бормочу я, очень довольный тем, что я не один.
1: «Хорошо. Сию минуту».
0: Я иду за своей женой, слушаю, что она говорит мне, и ничего не понимаю от волнения. По ступеням лестницы прыгают светлые пятна от ее свечи, дрожат наши длинные тени, ноги мои путаются в полах халата, я задыхаюсь, и мне кажется, что за мной что-то гонится и хочет схватить меня за спину. «Сейчас умру здесь, на этой лестнице», — думаю я. «Сейчас». Но вот миновали лестницу, темный коридор с итальянским окном, и входим в комнату Лизы. Она сидит на постели, в одной сорочке, свесив босые ноги, и стонет. «Ах, боже мой! Ах, боже мой!» — бормочет она, жмурясь от нашей свечи. «Не могу, не могу!» «Лиза, дитя мое!» — говорю я. «Что с тобой?» Увидев меня, она вскрикивает и бросается мне на шею.
1: Продолжение следует.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Шепот и крик. Есть такая притча. Один раз старец спросил у своих послушников, почему, когда люди ссорятся, они кричат? «Потому что теряют спокойствие», — сказал один. «Но зачем же кричать, если другой человек находится с тобой рядом? Нельзя с ним говорить тихо. Зачем кричать, если ты рассержен?» Послушники предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил авву. В конце концов, старец объяснил. «Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того, чтобы покрыть это расстояние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем громче кричат. А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, говорят тихо, потому что их сердца находятся очень близко, и расстояние между ними совсем маленькое. Когда влюбляются еще сильнее, что происходит?» — продолжал старец. «Не говорят, а только перешептываются и становятся еще ближе к своей любви. В конце концов, даже перешептывание становится им не нужно. Они только смотрят друг на друга и все понимают без слов. Такое бывает, когда рядом двое любящих людей. Так вот, когда вы спорите, не позволяйте вашим сердцам отдаляться друг от друга. Не произносите слов, которые еще больше увеличат расстояние между вами. Потому что может прийти день, когда расстояние станет так велико, что вы не найдете обратного пути». Эта притча о сердечной близости глубока и очаровательна. Она напоминает нам, что когда говорят уста, говорят и сердца. Диалог сердец определяет слова уст. Жизнь сердца и есть настоящая, подлинная жизнь. Страстотерпица Александра Федоровна Романова, супруга Николая II, считала, что основой семьи является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. В ее дневниках сохранилась такая запись. «Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь идет не так. Необходимы выдержка и терпение. Нетерпение же может все испортить. Резкое слово может на месяцы замедлить слияние душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак счастливым и преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего непростительна грубость именно в своем доме по отношению к тем, кого мы любим». Архиепископ Иоанн Шаховский писал, что в душе человеческой есть великое средство для преодоления самолюбия, вспыльчивости и раздражительности. Это благоговейная вера в близость Божью. Свобода наша есть не только свободное высказывание всего, что мы думаем, и не только возможность делать то, что мы хотим. Самая глубокая свобода наша есть свобода от зла, которым мы мучаем себя и других. К этому состоянию свободы духа в добре и ведет нас путь веры.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: дорогая моя.
1: Дорогой.
0: Дорогая моя.
1: Дорогой.
2: В эфире радио «Образ».

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим об ежевике. Ежевику не так давно стали выращивать в наших садах, в средней полосе, потому что это теплолюбивая культура, и, в общем-то, она требует особого ухода. А если такого ухода к ней не применять, то она часто подмерзает и дает совсем маленький урожай. Существует такой сорт ежевики, который называется агавам. У него очень высокая зимостойкость, и с ней, по сути дела, вообще можно ничего не делать. Но сейчас вот у нас в продаже более теплолюбивые сорта, и есть так называемые бесшипые сорта ежевики. Вот они совершенно точно нуждаются в укрытии. То есть, когда вырастают у вас такие длинные, мощные стебли, вы радуетесь, ох, как здорово. А на следующий год вы приходите, у вас все эти стебли почернели за зиму, и никакого урожая вы не видите, потому что плодоносить будет ежевика у вас только на прошлогодних побегах. Что нужно сделать? Нужно вот эти стебли у ежевики обязательно пригнуть к земле. Делать это нужно не тогда, когда ударили морозы, потому что стебельки становятся хрупкими, и они могут сломаться. А вот когда у нас еще стоит плюсовая температура, вы проходите по саду, ежевичные стебли пригибаете к земле, и потом можно их даже и накрыть чем-нибудь. Советую только не использовать пленку для этого. А сейчас есть современные материалы укрывные. Это спанбонд, это ультрасил, вот какие-нибудь такие. Если нет этого материала, можно даже накидать какой-то органический материал, ну, скажем, хотя бы ботву от цветов, от многолетних, от петуни, скажем, от бархатцев, и тогда это улучшит снегозадержание, и под этим снегом ваша ежевика перезимует. Как можно прижать вот эти вот растения к земле? Да очень просто, просто досками даже. Положите их, как-то так сбалансируйте, чтобы они держались, и все, можно больше ничего и не делать. Продвинутые садоводы используют различные крючочки или вбивают колышки и привязывают туда, или направляют эти побеги друг на друга и связывают их между собой. Вот таким образом ежевика зимует и дает вам урожай. Ежевику обрезают так же, как малину, то есть у нее обрезают прошлогодние стебли, а молодые стебли оставляют зимовать, чтобы в следующем году как раз получить на них урожай.
0: Ошибки садоводов.
1: Я сейчас еще хочу поговорить об ошибках садоводов, которые связаны с уходом именно за ежевикой. На юге эта ежевика растет сама по себе, никто за ней особо не ухаживает. Это, в общем-то, такая культура, которая даже вдоль дорог вырастает. И вот это понятие, что ежевика как сорняк может расти, у наших садоводов тоже бытует, это совершенно не так. Поскольку мы ее перенесли в более прохладные условия, ей создать нужно наиболее комфортные условия. То есть посадить, во-первых, на очень светлом месте, пропалывать вокруг нее так, чтобы тоже ее ничего не затеняло, и очень хорошо кормить, подкармливать. Вот тогда у вас стебли будут расти толстые, мощные, они зимовать будут хорошо. И еще об одной ошибке я хочу сказать. Чем кормят наши садоводы больше всего? Органическими материалами, навозом. Потому что они видят от него очень хороший результат. Стебли начинают мощно расти, такие зеленые, жирненькие стоят. Но, дорогие друзья, такие перекормленные растения, они хуже зимуют. Поэтому навозом кормить ежевику, розы, например, их нужно только до середины июля. После этого никаких азотных подкормок уже ежевике не давать. И вносить только фосфорно-калийные удобрения или минеральные удобрения комплексные с приставкой «осенние». Эти удобрения способствуют тому, что стебли лучше зимуют.
0: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Песня.
2: «Если у вас нету тети».
1: Автор.
2: Музыка Микаэл Таривердиев. Слова Александр Аронов.
1: Песня «Если у вас нету тети», известная также как «Песня о собаке», была создана на основе стихотворения известного поэта-шестидесятника Александра Аронова. Композитором музыки выступил Микаэл Таривердиев. Это известный композитор, автор музыки ко многим фильмам и спектаклям. А мелодию для фильма «Ирония судьбы» подобрал Сергей Никитин. Хотя в титрах автором музыки указан Микаэл Таривердиев, существует версия, что Сергей Никитин сам придумал музыкальное сопровождение. Тем не менее, в официальных титрах это не отражено. Песня появилась в фильме неожиданно для автора, который и не рассчитывал на такое широкое признание, получив в итоге авторский гонорар и любовь зрителей. В фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром» главного героя Жени Лукашина озвучивал Сергей Никитин. Он же исполнил в картине песню. Стихотворение Аронова стало одним из самых известных произведений фильма, а его исполнение Сергеем Никитиным стало культовым.
2: Исполняет Сергей Никитин.
3: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: В одном из выпусков нашей программы мы рассказывали о том, как и когда появилась кровать. Но кровать — это просто конструкция. Чтобы на ней было мягко спать, нужен матрац или перина. Это еще одно хорошее изобретение, достойное нашего внимания. До изобретения матрацев люди подстилали себе ветки и звериные шкуры. Первые матрацы из хлопка появились в Месопотамии, Египте и Вавилоне около 3-го тысячелетия до нашей эры. Иногда для удобства брали мешки из козьих шкур и наполняли их водой. Так появились водяные матрацы. В 1-м веке нашей эры в Риме появились удобные матрацы. Они набивались сеном или шерстью, иногда пером. Так появились перины. Считается, что перины были заимствованы римлянами во времена ранней империи из Египта.

0: отказывался спать.
1: Византийцы и в этом мире, и мы несем ответственность за все. То есть нам, например, святейший патриарх Кирилл говорит, что молитесь за Россию. Да, вот есть у нас эта молитва о Святой Руси, вот мы, собственно, и молимся там, да, и утром, и вечером положено бы молиться, дорогие наши друзья и слушатели, пожалуйста, не забывайте об этом. Вот, на каждой литургии мы молимся и читаем эту молитву. Это наша обязанность, это наша боль за нашу страну, естественно, поэтому какая беготня. А вот язычество, оно как раз такое вот создает симулякр, выдуманный мир такой вот удобный и с понятными врагами, опять же, чаще всего в лице Русской Православной Церкви. И начинается борьба, собственно, с бобра со слом. Да? Начинается борьба, не пойми из чего, с добром и тем, что может нас объединить. Поэтому, на самом деле, неоязычество крайне опасно. Оно, правда, оно разлагает буквально наше общество. И вокруг этого такое количество каких-то сказок, каких-то непонятных суеверий. И вот... Причем мы говорили, да, действительно о том, что для любого уровня буквально человека там найдется своя собственная дрянь. Точно так же, как запрещенные вещества, они есть там вот, и для людей побогаче, есть там свои сорта и для людей там, вот, маргинального сословия. И, то есть для каждого найдется своя отрава. И точно так же в плане духовном для каждого найдется своя отрава. И вот это цветет и пахнет. Назвать это все...
2: Цветет и смердит, наверное.
1: Да. И как этому противодействовать? Ну вот давайте все-таки прочитаем в завершении этого получасия, да, владыку Иоанна Шанхайского. «Россия восстанет, когда поднимет взор свой и увидит, что все святые в земле российской просиявшие живы в Божьем Царстве, что в них дух вечной жизни... и что нам надо быть с ними и духовно коснуться и приобщиться их вечной жизни. В этом спасение России и всего мира. Верность заповеди «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его» создавала русское смирение, смиряла и власть, и в дни наибольшей земной славы русская власть устами императора Александра I исповедала себя как власть христианскую и на памятнике своей славы написала «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему». Русское небо, русские святые зовут нас быть с ними, как они с нами. Зовут приобщиться духу вечной жизни, и того духа жаждет весь мир. Восстановленная Россия нужна всему миру, от которого отошел дух жизни, и он весь колеблется в страхе, как перед землетрясением. Россия ждет христолюбивого воинства, христолюбивых царей и вождей, которые поведут русский народ не для славы земной, а ради верности русскому пути правды. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему. В покаянии, в вере, в очищении да обновится русская земля и да восстанет Святая Русь».
2: Прекрасные слова Иоанна Шанхайского, которые, наверное, надо высечь даже в мраморе и где-нибудь разместить на центральной площади. Мне кажется, это было бы правильно. Уважаемые радиослушатели, а пишите нам тоже свои предложения, пожелания. Вообще, что видите вокруг? Есть ли неоязычники среди ваших знакомых? Надеемся, нет. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Мессенджер Макс открыт для сообщений, поэтому давайте беседовать, рассуждать, обсуждать, но не осуждать.
3: Доброе утро на радио «Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В гостях программы «От чистого истока» Алексей Дмитриевич Достоевский, прямой потомок великого писателя, филолог, капитан Валаамского флота, музыкант, личность с именем, соединившим в себе сразу двух главных героев романа «Братья Карамазовы». Разговор с Алексеем Дмитриевичем Достоевским слушайте в эфире «Радио Образ» сегодня в 14 и 18.00. Повтор программы в субботу, 17 октября, 19.00.

0: Вы слушаете повтор программы «Утро» на радио «Образ».
1: Доброе утро на радио «Образ».
2: «Утро на образе» продолжается, и мы вновь в нашей студии вместе с Иереем Дионисием Чебиряевым. Мы уже поговорили про первого митрополита, который был прислан из Константинополя в Россию, и он стал вообще первым таким человеком, который сеял семена веры по всей Руси.
3: Да, да. Первый предстоятель русской по-настоящему церкви, это, да, как раз владыка Михаил Киевский.
2: Ну, между прочим, сегодня еще и есть светские праздники, их довольно много, и кроме того, сегодня еще и почему-то, уж не знаю почему, Международный день лузеров, Международный день неудачников. А почему он отмечается 13 октября? Праздник вообще придумали в 2010 году в Финляндии, а в правительстве забеспокоились, что провалы будут останавливать людей от экспериментов в будущем, подавят дух творчества, инициативности и предпринимательства. И нужно понимать, что плохой результат тоже результат. Человек получает бесценный опыт. А вообще переживать неудачи нужно уметь и делать это правильно. И вот сегодня тоже можно, кстати, об этом поговорить, потому что, ну, на самом деле, если, например, брать в контексте уличного искусства, то ошибок и неудач там не бывает, потому что любая ошибка рождает новое произведение. И почему бы не обращать свое внимание на какие-то неудачи, почему бы не рассматривать неудачи просто как очередной этап и, ну, точку на карте жизненного пути?
3: Вообще понятие, ну, какой-то вот, да, неудачник, это, ну, наверное, детище нашего вот такого времени, когда мы стремимся к постоянному успеху, нужно чего-то успевать, что успевать непонятно, зачем тоже не очень ясно, но все должны. Вот, кому успели задолжать, тоже непонятно, но вроде бы, к сожалению, есть. Вот буквально недавно говорили с одним человеком, который прям жаловался, что вот, ну, как бы, да, есть люди, которые, так сказать, не упускают возможность, так сказать, поддержать морально и указать на все ошибки, которые человек совершает. Ну вот, например, вот ты, конечно, ну, должна бы быть повнимательней, потому что у тебя все время чашки вот бьются, ты там, пожалуйста, это повнимательней будь. Да, вот такой, вроде бы такой мелкий бытовой терроризм, когда тебе все время тыкают носом в то, что ты вот, ну вот здесь вот у тебя не очень хорошо, и вот там вот не очень хорошо, ну и тут вот не очень. И я что посоветовал этому человеку? Я думаю...
2: Так этот человек грустил, что его постоянно вот в это тыкают?
3: Ну да, да, ну да, он действительно, ну вот так, да, я бью чашки, да, у меня все время все валится из рук, да, вот у меня там вот как-то все немножко не складывается, да. Вот, что я посоветовал? Есть такой замечательный фильм «Пираты Карибского моря». И самый первый фильм, собственно говоря, и замечательный диалог капитана Джека Воробья и... там, по-моему, как раз командора, если я не ошибаюсь, когда командор, поймав капитана Джека Воробья, говорит: «Вы самый жалкий пират, о котором я слышал».
2: Но вы обо мне слышали.
3: Да. Вот. Вот неважно, как тебя воспринимают, важно, как ты себя видишь. Да, капитан Джек Воробей выглядит весьма и весьма странно на фоне всех других пиратов, но, с другой стороны, он проворачивает то, что не под силу никому из других пиратов. Но то же самое, зная вот этого замечательного человека, который бьет кружки, я могу сказать, что он делает зато гораздо много другого, удивительного и невероятного, на что не способны люди, которые вот оставляют стаканы в целости. Вот. Далеко не всегда вот это вот кажущаяся неудачность или там кажущиеся неудачи в чем-то, они далеко не всегда означают, что этот человек неудачник во всем. Просто мы видим какую-то вот определенную часть.
2: Но вообще история знает много примеров, когда сначала человек терпел жесткое фиаско, но зато потом учился на своих ошибках и становился успешным. И пока человек прилагает усилия по совершенствованию, борется с ошибками, он развивается. И гораздо хуже зацикливаться на своих провалах и думать, что ничего хорошего в жизни не будет, чем не уставать пробовать, ну, бороться, искать, найти и не сдаваться. И как будто бы в церкви примерно то же самое и в каждом житии святого мы видим. Ну, может быть, не каждого, но очень многих. Когда Бог не отвечал, когда все шло наперекосяк, когда отворачивались семья, друзья, все близкие, человек оставался один в абсолютной тишине. И как будто это ведь тоже определенные неудачи, ну, с человеческой точки зрения.
3: Ну, самое очевидное, мы сейчас об этом еще тоже скажем, но вот не могу не вспомнить снова прекраснейшего любимого святого, о котором мы говорили вчера, Иоанн Шанхайский. Ну, вот с точки зрения, опять же, современной вот этой культуры успеха, он полный неудачник. Ну, вот вы посмотрите вообще, посмотрите на его фотографии. Вот посмотрите на то, как выглядит этот человек, и вообще его можно хоть как-то назвать успешным, но при этом не смотрите в глаза, потому что когда вы посмотрите в глаза, вы поймете, что успех достигнут совершенно иной. Тот, о котором наша современная цивилизация совершенно забыла. И вот мы как раз в конце предыдущего получаса читали слова святителя Иоанна, и ведь это такая колоссальная вера и вот уверенность в том, что вот есть все наши русские святые, которые молятся за нас, которые действительно предстоят пред престолом Божиим за нас, а значит, у нас тоже все будет хорошо. Вот эта удивительная уверенность и жизнь в вечности, она, ну, действительно непонятна и, ну, не принимается как показатель какого-то успеха. Хотя, опять же, если мы говорим вот о любом успехе в этом мире, да, то, что человек вот чего-то он достиг. Ну, а чего-то достиг на самом деле? Ну, вот это похоже на человека, который вот, ну, вот ребенок играет, вот строит он песочный замок. Вот он там строит вот эти, что-то из песочка там что-то делает, делает. Ну, сейчас просто волна побольше набежит, и все там ничего не будет. Ну, как бы, ну, он прямо вот увлеченно все это делает и строит. Ну, хорошо, сейчас это дает ему какое-то удовольствие и радость, и, пожалуйста, и кто мы такие, чтобы его за это осуждать. Он наслаждается жизнью, пожалуйста. Но если этот ребеночек строит эти замки там же, вот, собственно, в том же самом месте, там, 10 лет, 20 лет, 30 лет, то, наверное, пора звать медиков. Там, видимо, что-то немножко не то с человеком. Вот. Но при этом человек, который, по сути, занимается тем же самым, но только, так сказать, в общественно одобряемой форме, мы их ставим на обложки журналов и там говорим, что это вот какие-то такие значимые человеческие деятели и вообще лучшие представители нашей цивилизации. Ну, значит, беда с нашей цивилизацией. Потому
2: что... о ком, например, говорите? Я немножко неулавливаю.
3: О любом человеке, который что-либо делает в этом мире. Ну, например, заработал он свой 150-й миллиард, и мы вот его, вот посмотрите, какой он успешный. Но он не успешный, он просто, ну, свои вот эти замочки из песка, он теперь вместо песка использует там денежные знаки. Но, ну, все то же самое. И относиться к этому серьезно, ну, как-то немножко, ну, странно на самом деле. Потому что, ну, вот сейчас волна накатит, и все твои вот эти вот денежные знаки смоет просто махом, и все, а с чем ты останешься? С чем ты придешь в вечность? Поэтому успех, он весьма и весьма, ну, как бы вот относителен. Относительно чего ты успел, и относительно чего ты неудачник. Человек, который живет в лесу, там, и молится кресту, вот он неудачник или нет? Человек, который не имеет ничего, который вот там тоже, собственно, имеет какие-то проблемы, например, даже со священноначалием, вот он там молится, и вот у него там проблемы с епископом, и даже с его епископом, и с епископом соседней области, и вот он там, значит, что-то там делает непонятное, и как-то вот кто-то, ну вот, посерьезнее к нему относится несерьезно, а кто несерьезнее, то те к нему приезжают и уезжают оттуда светлыми. а мы потом его превозносим как батюшка Серафим, дорогой, любимый и самый ближний для нас человек. Вот. А с точки зрения многих и многих деятелей того времени, ну, что-то как ерундой какой-то
2: занимается. Но с позиции нормы, да, это было вне нее.
3: Конечно. Но это, ну, правда, неудачник какой-то. Что он там делает-то? Вот. А вот с точки зрения Бога, так это любимый человек, который освещает там всю страну там своим присутствием. Как без этого? Как без него?
2: Ну, вообще, я читала, что без риска и ошибок не бывает успеха, и если не падать с велосипеда, кататься на нем не научишься. Но есть такой момент, что люди как только не пытаются оправдать свою несостоятельность, а винят во всем неадекватное начальство, которое почему-то не замечает грандиозных успехов. Другие утверждают, что все хорошие места давно заняты блатными. Третьи сетуют на то, что для карьерного роста им не хватает какого-то престижного диплома или степени определенного университета. Кто-то может сказать, что вот мне чуть-чуть до святого, просто нет времени, потому что то все дергает и так далее. Вот не могу. И тишину надо соблюдать в библиотеке, конечно, а дома это совсем не библиотека. Ну и как только мы не пытаемся оправдать вот эту несостоятельность, но ведь есть же, наверное, и духовные упражнения, которые помогают укрепиться. Пост, например.
3: Подобный подход, когда нам говорят, что, ну, как бы ты неудачник, но ты как бы не унывай, ты сможешь исправиться. Вот, на мой взгляд, это в корне неправильный подход. А смысл-то в другом. Да не надо тебе исправляться. Если капитан Джек Воробей исправится, он будет плохим пиратом. Если, я извиняюсь за сравнение, батюшка Серафим Саровский станет обычным, он перестанет быть Серафимом Саровским. Если вы чувствуете в себе какую-то неудачливость, ну, может быть, вы просто не тем занимаетесь, не надо быть другим, надо оставаться собой.
2: А надо ли тогда понимать, что все-таки что-то не получается в этой жизни? Ну, почему, да, как мы цепляем вот эту вот неудачливость, да? Например, карьера не идет, или в карьере какие-то тупики и прочее. Или там личная жизнь не клеится, потому что, ну, вот тоже что-то там, условно, там недавно слышала, кстати, классное такое небольшое стихотворение, Екатерина Яшниковская или Яшникова была в Нижнем с концертом. Это такой необард.
3: А, да, Екатерина Яшникова, да, да,
2: Яшникова,
3: конечно,
2: да. Вот. И она читала, что вот одну из там стишков тоже наугад нашла. И там, типа, почему одна тра-та-та, влюблюсь не в тех мужчин. Вот, то есть, ну, это же тоже можно определить, например, как неудачливость определенную. А кто-то скажет, что вот в вере там, да, я никак не могу там пропаститься полностью, там, укрепиться и, значит, дойти пешком до Сергиева Посада. Потому что столько факторов внешних, что вообще никак. А так-то вот я бы мог и все бы сделал, еще бы в монастырь до кучи ушел. И нужно ли тогда, ну, последний пример, наверное, сложнее как-то охарактеризовать под ту же гребенку, что и светскую жизнь, ну, так скажем, да, обычную человеческую. Но нужно ли тогда что-то менять в себе в первую очередь? Что от этой неудачливости легко же можно, наверное, как-то уйти, если понять, осознать, что это, ну, есть проблема, найти решение и сменить профессию, изменить круг общения, что-то поменять в себе. Ну, как-то освободить там пространство, время и сознание для тех или иных духовных практик.
3: Вот, опять же, все это здорово, и именно так вот обычно и советуют, и оно не работает. Вот, ну, давайте
2: тогда я... что работает?
3: Я поделюсь своим опытом лузера, вот, такого матерого. У меня большой опыт. И у меня был момент, когда я стал классическим неудачником. Вот вообще прям вот сферическим в вакууме, просто дальше некуда. Я работал на работе, работу за деньги, и как бы все было хорошо до определенного момента, когда все стало плохо. И дальше вот это плохо, оно продолжалось, продолжалось, продолжалось, и дальше уже хуже, уже казалось, становиться просто не может. Вот, работы нет, деньги закончились, и, ну, как бы и все. И на этом как бы можно все. Можно, ну, может быть, надо что-то сделать, надо там какие-то курсы пройти, надо там что-то еще там вот как-то вот, ну, нужно же с собой что-то сделать, нельзя ставить на себе крест, нужно там пытаться, барахтаться и так далее, и так далее. Нужно там пройти какой-нибудь тренинг личностного роста и так далее, и так далее.
2: Ну нет, не обязательно.
3: Вот. Конечно, не обязательно, потому что это вообще не нужно абсолютно. И, скорее всего, просто вы деньги потратите, которых так немного.
2: Уважаемые радиослушатели, напишите, кому помог тренинг личностного роста, пожалуйста. Ох. Очень интересно.
3: Да, это очень интересно.
2: Ну, правда, очень интересно. Напишите нам в ВКонтакте. У нас есть группа «Радиообраз», сообщение сообществу можно легко написать. написать. Прям вот я прошел тренинг личностного роста, мне помогло, и теперь я, вот Илон Маск у меня занимает на конфеты.
3: Да, да. Вот, у меня было немножко по-другому, хотя тренингов личностного роста у меня дипломы до сих пор где-то там валяются, там целая пачка. Как-то не помогли. А помогло немножко другое. Когда ты перестаешь барахтаться и спрашиваешь, господи, может быть, у тебя есть что-то получше? Потому что я что-то не понял, как мне дальше быть и куда мне дальше идти. Вот, ты там подскажи, может быть, что-нибудь у тебя есть такое, вот, для меня приготовленное. Ну, вот подсказал. И вот я здесь. И сказать, что, ну, там, опять же, наверное, это какой-то неудачник. Ну, опять же, да, с точки зрения финансового успеха, ну, да, это так. Но, наверное, жизнь измеряется не только финансами. С точки зрения какого-то, ну, вот, реализации себя в жизни... Ну, а чем ты себя реализуешь, опять же, если просто работаешь работу на работе за деньги? Что ты реализуешь? Ты просто свою жизнь превращаешь во что? Непонятно. Вот сейчас мне понятно, зачем я живу, что у меня происходит, ради чего все это делается. С точки зрения, опять же, повторюсь, да, какой-то финансовый, да, это проигрыш. С точки зрения... самоуважение и как бы жизни, в принципе, даже не жизни вечной, а просто жизни, мне кажется, я выиграл. Просто прям вот колоссально. И просто потому, что я вместо того, чтобы искать проблемы в себе, вместо того, чтобы там анализировать свою жизнь, выписывать какие-то там плохие, хорошие стороны, в общем, вот заниматься прочей вот этой ерундой, я просто спросил, господи, ну, а что нужно? Ты меня, пожалуйста, проведи, я тут немножко заблудился. Вот, потому что, ну, в принципе, я как бы, я же и до этого тоже, я и в храм ходил, и все как бы, и всегда у нас боговерующая семья, все было хорошо. Вот, но как бы Господь решил, что нет, это нехорошо, ты какой-то ерундой страдаешь, давай по-другому. И вот мы с ним с тех пор как-то пытаемся сделать по-другому. Вот. Периодически он мне тоже говорит, не-не-не, подожди, ты опять не туда пошел. Давай по-другому. И мы с ним опять снова делаем по-другому. Ну, это нормально. А если бы я сказал так, ну, сейчас я решу, что мне надо делать на самом деле, или я послушаю какого-нибудь коуча или еще что-нибудь, я бы до сих пор там где-нибудь барахтался. И, ну, как бы менял одну условную удачу на другую условную неудачу. Зачем? Вот. Это не какой-то такой вот дауншифтинг. Это, ну, мне кажется, нормальное, адекватное восприятие себя, когда ты понимаешь, где ты можешь раскрыть свои настоящие способности. И для этого просто нужно не пытаться там что-то, опять же, да, как «А расскажите мне, пожалуйста, кто я такой, а то вот я не знаю, давайте вот мы там куда-нибудь к психологу сходим, и он мне расскажет, кто я такой». Этот человек видит меня первый раз в жизни.
2: Да хорош, ни один психолог вам не расскажет, кто вы такой.
3: Вот, да я сам себе не расскажу, кто я такой. Вот. А Господь знает, и Он не просто рассказывает, Он еще и показывает и ведет. Ты вот собой сможешь стать вот здесь. Вот ты попробуй. Ой, Господи, как-то это плохо, трудно, сложно. А вот давай что-нибудь, ну, как бы вот без вот этого всего. Вот там можно как-то? Ну, как бы можно, но только ты попробуй. Давай вот попробуй. И ты, ну ладно, попробую. Попробую, вау. Класс. А можно еще? Можно. Давай дальше. Вот как-то, мне кажется, уходить надо вот от этого оценочного восприятия себя как удачника или неудачника, а просто приходить к нормальному христианскому видению «я с Богом или нет?». И вот у меня просто миллион историй о том, когда вот это вот такое... жизнь перед Богом, она окупается. Вот вплоть до смешного, знаете, вот как раз, когда вчера мы говорили, опять же, вот сегодня мы говорим про Иоанна Шанхайского второй день. Вот, ну, как бы это и хорошо. Ну, да. Вот прям я вообще не против. Там был у него такой случай, не у него, а у священника, который был лично знаком с владыкой Иоанном, когда он еще не был священником. И впоследствии он как-то настолько вот заразился вот этой близостью к владыке Иоанну, что он ему постоянно как-то вот молился, постоянно к нему обращался, ну, потому что он лично его знал, и как бы, ну, вот здорово, когда ты можешь обращаться к лично знакомому святому, и прям вот завидно, прям вот, ну, здорово. И когда уже он стал священником, по-моему, если я не ошибаюсь, в Канаде или где-то в Америке, но в такой прям глубинке.
2: И ничего там... себе, глубинка Канада или Америка.
3: Ну, реально, глубинка. Там Канада — это далеко не только Торонто. Это Канада там вообще, собственно... Вообще слово «Канада» переводится как «деревня», если
2: вообще
3: я не ошибаюсь.
2: Вообще Канада, да, ее же колонизировали как раз...
3: Французы.
2: Французы, да, да. И это с Анной и Серж Галлон это описывали в каких-то там десятых томах книги про Анжелику. Да, мы-то знаем Анжелику по фильмам, где там она виляла шлейфом перед Людовиком. А на самом деле они там очень классно описывают как раз колонизацию Канады.
3: Ага. Ну вот, не знал.
2: Ну да.
3: Да, и это, собственно, повторюсь, если я не ошибаюсь, название этой страны переводится просто как деревня. То есть на самом деле Канада — это глушь. И там только на западном побережье там какие-то еще есть города, а так вообще это, ну, страна деревень. А Америка, она тоже очень разная. И далеко не Нью-Йорком она ограничивается, не Сан-Франциско, а есть еще очень много других, ну, таких прям вот глухих мест. Так вот, этот священник служил в небольшом городке. Ну, там это называется городок, по-нашему бы это деревня, наверное, называлась. И недалеко от монастыря Джорданвиль, такой знаменитый тоже монастырь. Ну, опять же, условно недалеко, да, там по пути, так сказать, туда. И прихожан у него было, прям скажем, немного. И мало того, что немного, а жили они все, ну, скажем, весьма-весьма небогато. То есть, да, были там какие-то такие вот пожертвования условные, но... Все уходило в основном на содержание храма, и, в общем, семья священника жила прям в нищете, прям буквально в нищете. И он рассказывает, как однажды, вот буквально они с супругой ехали домой, и им очень хотелось хотя бы хлеба с молоком, потому что дома не было вообще ничего, просто пусто. Вот дома есть так, нечего, да. А купить, собственно говоря, не на что, потому что денег нет тоже совсем. Ну вот так вот, нет денег. И вот они едут и как-то говорят, ну вот да, кушать хочется, да, вот хлебушка бы сейчас вот с молочком бы там, вот, ладно. Ну поговорили и все. И приезжают они, значит, к дому, подходят, значит, к двери, и у них перед дверью лежит, значит, пакетик, а там хлебушек и молоко. Вот, то есть кто-то вот оставил.
2: Добрая душа, соседи.
3: Да-да-да. Либо соседи, либо они говорят, возможно, это были как бы вот приезжающие паломники или там их знакомые, которые ехали в этот монастырь, и просто вот, видимо, оставили такой вот презент. Но вот чудо в чем? Оставили именно то, что нужно было. Ну, или то, что хотелось. Даже вот не то, что нужно было, хотелось. И у меня тоже есть такая история. Где-то 17 лет назад, почему знаю то,

0: находился детеныш, ей очень хотелось тортика. А тортика не предвиделось, потому что, ну, как бы повода нет, а просто так, как бы тоже возможностей нет. Это как раз алуза, это вот тот самый период, когда вот вроде бы уже там что-то хотелось, а ты лузер, и все. И вот она говорит, ну, вот так вот просто мы поговорили, что да, хорошо бы тортика, ну, да, хорошо бы. Вот, вечером я пошел в храм там на службу, и после службы ко мне подходит вот эта вот бабушка, такая вот, которая там на приносе у нас была, и говорит: а вы не возьмете тортик случайно? А то у нас тут тортик вот остался. Тут, ну, батюшки приходили все, там вот принос забрали, и вот почему-то тортик никто не взял. Он там лежал на самом видном месте, такой хороший, свеженький, вкусный, но вот все сказали: да нам не надо, нам не надо. И вот он остался один. Вы не заберете? Да заберу. И вот прихожу домой и говорю: жена, вот ты просила, вот тебе тортик, пожалуйста. То есть, ну, это тоже, мне кажется, вот та помощь от Бога, которая не только вот то, что необходимо тебе, а это просто то, что тебе хочется, а Господь тебя поддерживает в этом. Это же не что-то такое сверхнеобходимое, это не вопрос выживания, это просто вопрос близости к Богу, когда Он тебя слышит.
1: А это вопрос доверия?
0: И доверие тоже. Для меня это вот сродни тому, ну, конечно, на самом таком вот лузерском и низком уровне, это то, что происходило с Иовом. Я его отчасти, наверное, да, опять же, вот на своем маленьком-маленьком уровне могу понять. Потому что важно не то, что именно Бог тебе ответил, а важно, что Он ответил тебе. Ты даже просто вот, ну, Иов его там обвинял вообще. Он обвинял Бога. Говорит: давай, иди сюда на суд. Вот, я, ну, наверное, не то чтобы обвинял, но немножко бухтел, прямо скажем. Вот, и нас двоих с Иовом Бог поддержал. Вот так вот, у меня хорошая компания. Вот, и как бы Иову он дал возможность разговора. Это, ну, наверное, выше этого человек не может иметь ничего. Возможность разговора с Богом. Просто вот так вот сидеть и говорить... Смотри, вон, видишь, осел бегает. Классно получился у меня осел. Да, Иов? Да, Господи, классный осел. И а для таких, как я, вот, ну, есть тортик. Вот тоже неплохо работает, надо сказать. Поэтому не надо про неудачность. Нет неудачности. Есть просто путь, который вы можете для себя принять и пройти его вместе с Богом. И просто однажды сказать: Господи, ну, если что-то вдруг не так, ты направь, пожалуйста. Я как бы готов тебя услышать, наконец-то.
1: И вот. Господь направит.
0: Господь направит. И будет вам тортик.
1: А это было утро на Радио Образ. И эфир на Радио Образ продолжается. А мы с вами прощаемся.
0: До свидания.
1: Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро на Радио Образ.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе бы ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая и благага же родительница,

Отче. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, всяво можеши, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми исцезаему Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, тя знаю сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, Владычице, при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

0: Отечество.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моей и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица Едино Преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучитя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим мглу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлея ко спасла есть, сам се издав смерти. Тлением и смертью моя есть сество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащу молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не пресе грешных моли не гласы, но пред дворека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не имам иные помощи, не имам иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился Иси, юже миру предстательницу показал Иси, Отец наших Божий, благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валителя милости, Его же родила Иси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим. Отец наших Божий, благословен Иси, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, Тя родшую и столб утверждений и дверь покаяния зовущим показал Иси. Отец наших Божий, благословен Иси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби. Спаси Христа нам родшая.

0: веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи яша тебе требующей, не презри деву, поющая и превозносящая тебя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни деву, да тебя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издеваешь и верно поющим тебе деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На пасти ты прилоги отгоняешь и страстей находа деву, тем же тебя поем во все веки.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица, всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидения отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози ми яко немощну, окорми ми яко странно, обиду мою веси, разреши то яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующая Твоя помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя, преблагая скорая заступница, покры Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудным заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не имам обо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, все скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Всякое дыхание да хвалит Господа.

0: Евангелие от Матфея.
1: В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» И Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» И Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 7 ж до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. И, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, Государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. Иконы Божьей Матери мы привыкли воспринимать как образ, изображающий ее с младенцем или без младенца, чему существуют разные типы изображений, как то ранта, умиление, одигитрия и акафистная. Но Божья Матерь и ее изображение – это не только изображение икон, это еще и иконография праздников, посвященных Божьей Матери. Это отдельный тип, который мы относим к акафистным иконам, ввиду того, что первым трем по типологическим признакам они не могут быть отнесены. И вот одним из таких образов, которые относятся к этой категории, является образ Покрова Божьей Матери. Для начала напомню историю этого праздника, что, естественно, неизбежно связано и с тем, что мы с вами видим на иконе, посвященной ему. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы очень почитается на Руси. И по преданию, начало этому празднику положило событие, которое произошло 1 октября 910 года в Константинополе, во Влахернском храме, где хранились риза Пресвятой Богородицы, головной убор и пояс. В то время в Константинополе был, как это часто бывало со столицей ромейской Византийской империи, был осажден неприятель. Жители Константинополя, возложив упование на Пресвятую Богородицу, которая всегда хранила этот город, собрались во Влахернском храме и молились Царице Небесной и Спасителю. Во время всеночного бдения святой Андрей, Христа ради юродивый, увидел над молящимися Пресвятую Богородицу в окружении ангелов. Святой пророк Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Пресвятая Богородица распростерла свой покров над всеми людьми в храме, и покров в ее руках сиял паче лучей солнечных, как пишут очевидцы этого события. А Пресвятая Дева молилась об избавлении христиан от вражеского нашествия. Ученик святого Андрея, блаженный Епифаний, также удостоился видеть Божью Матерь, спасающую православных христиан под своим амофором. По отшествии Пресвятой Богородицы ее покров стал невиден, но заступничество и благодать осталось с христианами. Город был спасен, и враги в очередной раз отступили. Пресвятая Божья Матерь всегда простирает свой молитвенный покров над всеми православными христианами и умоляет Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, о даровании нам вечного спасения, о чем и повествует нам этот образ, описывающий и изображающий свершившееся событие. На Руси первый храм в честь Покрова Божьей Матери был построен князем Андреем Боголюбским в 1165 году. Этот храм всемирно известен. Этот храм – символ Руси. Это храм Покрова на Нерли. После этого покровских храмов и пределов в России стало огромное количество. Божья Матерь своим амофором и своим покровом спасает всех нас от всяческих бед и несчастий.
0: Русские иконы.

0: делая добро, да не унываем, ибо в свое время поженем, если не ослабеем.
1: Святость Церкви. В студии священник Михаил Макаров.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Пути монашества, пути стяжания благодати, пути монастырской жизни многообразны в том случае, если они не противоречат церковным канонам и учению Церкви. Киево-Печерский монастырь раскрыл для русского человека многообразие христианского монашеского подвига. Это выражено в поименовании святых монахов. Стоит перечислить лишь одни их поименования. Пимен многоболезный. Его подвиг был в том, что он много болел. Для него подвиг состоял в том, чтобы терпеть и не роптать. Для окружающих подвиг заключался в том, чтобы за ним ухаживать. Пимен постник, который выделялся святым постничеством. Евстратий мученик, который пострадал от иудеев. Мефодий нестяжатель. Все давали обеты нестяжательства, а Мефодий наиболее в этом прославился. Федор Молчаливый, который принял на себя подвиг молчаленчества. Никон Сухой, который прославился именно сухим постом, во многом иссушил себя. Арсений Трудолюбивый, который много подвязался в монашеских трудах на благо монастыря. Затем у монахов были различные дары. Например, Исаия Чудотворец, Прохор Лебедник, знаменит тем, что он брал лебеду и давал ее людям, и люди исцелялись от болезней. Также он брал эту лебеду, ее определенным образом готовил, пек из нее хлеб, и монахи поражались, насколько же вкусным был этот хлеб, совершенно неотличим от того, который был испекаем из пшеницы. Был Иеремия Прозорливый, многие-многие другие. Вообще, наверное, стоит сказать о том, что вся жизнь Киево-Печерского монастыря в то время была жизнью святости. Они все были святыми, подвижники того времени Киево-Печерские. Были святые просфорники, были святые лошадники, были святые, которые подвязались открывании и закрывании врат, были святые гробокопатели. Нам известен подвиг святого гробокопателя, который в пещеры погребал своих умерших братьев, и когда он видел, что не хватает места, он говорил останкам лежащих рядом умерших: «Подвиньтесь». И останки умерших слушались его и двигались. Много было чудесных подвигов. Это было, наверное, время святости, святости Киево-Печерской лавры. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

Сегодня, 14 октября, Церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы. Вспоминает преподобного Романа Сладкопевца, апостола Ананию, одного из 70 учеников Христа, и преподобного Савву Вишерского. Преподобный Роман Сладкопевец родился в V веке в Сирии. Он переехал в Константинополь и стал пономарем в храме Святой Софии. Но у него не было способностей ни к пению, ни к публичному чтению. Остальные пономари и младшие священники храма не раз смеялись над ним. Однажды обиженный и опечаленный юноша долго молился перед иконой Богородицы. Ночью во сне Богоматерь явилась Роману и протянула свиток, велев его съесть. На следующий день как раз был праздник Рождества Христова. На ночной праздничной службе Роман запел дивным голосом слова праздничного песнопения. «Дева днесь пресущественного рождает». За усердное служение святой Роман был рукоположен в диаконы. Он стал учителем пения. До самой кончины преподобный Роман Сладкопевец составил около 1000 песнопений, многие из которых звучат в православных церквях по сей день.

0: Слово пастыря.
1: 14 октября по новому стилю Русская Православная Церковь отмечает великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В основу праздника положен рассказ из жития блаженного Андрея, Христа ради юродивого, которому во Влахернском храме в Константинополе во время богослужения явилась Пресвятая Богородица, распростершая над молящимися в храме свой амофор. Согласно житию, Богородица явилась во время всеночного бдения, в 4:00 ночи, высоко над молящимися, в сопровождении Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова. Богоматерь держала над собравшимися людьми свой головной убор, который сиял, как лучезарное светило. В русских четьих минеях святителя Дмитрия Ростовского сообщается, что чудесное видение произошло в правление императора Льва Мудрого в начале X века, в воскресенье 1 октября. Во Влахернской церкви столичного города Константинополя, в которой хранилась риза Божией Матери, шло всеночное бдение. Находившийся среди молящихся блаженный Андрей Юродивый поднял глаза и увидел Пресвятую Деву Богородицу, стоящую на воздухе и молящуюся, сияющую солнечным светом и покрывающую людей своим честным амофором. Видя то, святой Андрей сказал своему ученику, блаженному Епифанию: «Видишь ли, брат, царицу и госпожу всех, молящуюся о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святой отче, и ужасаюсь». Описанные события имели место в то время, когда Византийская империя вела войну с сарацинами, и Константинополь был осажден войском неприятеля. Чудесное видение Пресвятой Девы во Влахернском храме означало спасение жителей от неприятеля, и действительно, вскоре войска противника отступили. Начало почитания праздника Покрова Пресвятой Богородицы на Руси связано с именем святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Вот что говорится по этому поводу в православной энциклопедии. В память заступничества Богородицы через ее Владимирскую икону за войско Андрея Юрьевича Боголюбского в походе против волжских булгар в 1164 году по инициативе князя были учреждены праздники. В честь Покрова Пресвятой Богородицы 1 октября, то есть по новому стилю 14, и Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы 1 августа, то есть 14 августа по новому стилю, вошедшие в литургический обиход Русской Церкви. Также в XII веке появились на Руси и первые храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Самый ранний из них – всемирно известный храм Покрова на Нерли, построенный в 1165 году. Из более поздних храмов, но не менее известных, необходимо упомянуть храм Покрова на Рву, называемый чаще Собором Василия Блаженного, который был построен на Красной площади Москвы царем Иваном Грозным. Богослужебные особенности праздника в целом соответствуют другим богородичным праздникам. Цвет богослужебных облачений в этот день голубой. На Руси праздник Покрова широко отмечался, так как знаменовал собой окончание всех полевых работ. С Покрова начинался период свадеб, а сам праздник ассоциировался с окончанием осени и началом зимы. Само название праздника связывалось в народном сознании с первым снегом, который в этот период покрывал землю. В тропаре праздника верующие обращают к Пресвятой Богородице следующие слова: «Покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла».
0: Слово пастыря.

0: Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Преподобный старец Досифей, Киево-Печерский затворник, годы жизни 1721-1776.
1: Преподобный Досифей в начале 1740-х годов поселился в пригороде Киева на горе Китай. Вырыв пещеру и затворившись в ней, святой подражал подвигам древних печерских аскетов, держал строжайший пост, не пользовался огнем, проводя время в непрестанной молитве. Он питался только хлебом и водой, которую приносил ему один инок китаевской пустыни. С наступлением Великого Поста Досифей затворялся наглухо и выходил только по ночам, чтобы набрать мху и корней, которые он ел во время поста. Когда старцы спрашивали, почему в его пещере так темно и холодно, нет света и огня, он со вздохом отвечал: «Господи, Господи, во свете лица Твоего узрим свет. Бедные мы грешники. Укрываясь от глаз человеческих темнотой ночи, мы все думаем, что нас не замечает никто. А Бог? Не на всяком ли месте очи Господни смотрят злые и благие? Ибо даже ад и пагуба явны пред Господом, какой и не сердца человеков. Итак, око Божие видит все. Ангел-хранитель, да человеческая совесть, суть свидетели всякого рода мыслей и дел. Сознавая сие, для меня все равно, горит ли огонь в моем жилище или нет, я всегда могу лицезреть своим умом Вышнего, который стоит близ меня и внимает моим словам». Другим Досифей говорил: «Не говори о пище, жилище и других маловажных вещах, а со страхом и трепетом проходи житие свое. Как райскую птичку береги страх сей, чтобы не улетел. Улетит, не поймаешь. А для сего затвори двери своей кельи, собери мысли и свяжи чувства вниманием. Утехи минутны, а добродетель бессмертна. Коли ты обладаешь разумом, выбирай любое». В 1744 году Киев посетила императрица Елисавета Петровна с наследником престола Петром Федоровичем и его невестой Екатериной Алексеевной. Государня неоднократно посещала ближние и дальние пещеры, бывала в Софийском соборе, Михайловском и Флоровском монастырях, также и в других киевских храмах и святых местах. Побывала она и у затворника Досифея. Узнав, что Досифей не пострижен, государыня повелела немедленно постричь его в Ресофор и даже сама на другой день присутствовала при обряде пострижения. При постриге подвижнику было дано то же имя – Досифей. Расставаясь с Досифеем, государыня вручила ему кошелек, наполненный золотом. Но затворник, проводя императрицу, положил золото в глиняном черепке у дверей, пока по его совету знакомый крестьянин не отнес кошелек в Киево-Печерскую лавру, где и предоставил духовному собору. С общего совета соборных старцев и с согласия монаха Досифея решено было на эти деньги выстроить в селении Пирогове церковь. Долгое время после пострижения в Ресофор прожил Досифей в пещере, проводя время в волчбе и жажде, терпеливо перенося тесноту, холод и различные страхования от бесов. Одаренный от природы светлым и обширным умом и имея в себе великую духовную опытность, Досифей привлекал к себе сердца многих православных. Паломники являлись к нему целыми толпами за советом и утешением. Досифей не выходил из своего убежища и никого не пускал к себе. Желавшие получить от него благословение и наставление могли беседовать с ним только через маленькое окошечко. Советы его были мудры. Он обладал даром прозрения и читал в сердцах людей. «Батюшка», — сказал раз Досифею один знатный киевский вельможа, — «помогите, у меня случилось большое несчастье. Видно, Бог оставил и не слушает меня». «А ты зачем затыкаешь уши свои от речей, коими умоляют тебя нуждающиеся?» — спросил затворник. «Вот потому-то и не слушает тебя Господь. Иже затыкает ушиса своя, еже не послушайте немощного, и той призовет, и не будет услышан. Но ты не скорби, это не беда еще, а будет горе, если Господь не послушает тебя, когда станешь молиться Ему об отпущении грехов». Со старцами Досифей говорил о молитвенном упражнении и постоянном богомыслии, с молодыми — об опасности страстей и прихотей, с отцами — о воспитании детей, с детьми — о страхе Божьем. Он обличал тайные прегрешения, возбуждал к покаянию и предостерегал от будущих бед и искушений. Замечали, что когда Досифей давал просфору или жезл, то это означало выздоровление и благоденствие, а когда ладан, то этим предвещалась смерть. Среди тех, кто приходил к пещере затворника, был и юный Прохор Машнин, будущий преподобный Серафим Саровский. Старец Досифей одобрил намерение Прохора быть иноком и указал ему на Саров. «Гряди, чадо Божие, в Саровскую обитель и пребудь там. Место сие будет тебе во спасение. С помощью Божией скончаешь там свое земное странствование. Только старайся стяжать о Боге непрестанную память и постоянно призывай имя Его тако. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. В том да будет все твое внимание и обучение. Ходя и сидя, и стоя в церкви, да будет сие непрестанное твое во устах и в сердце. С ним найдешь покой и приобретешь душевную и телесную чистоту. И тогда вселится в тебя Дух Святой и управишь жизнь свою во всяком благочестии и чистоте». Когда последовал указ, чтобы отшельником не быть нигде, это были времена правления Екатерины II, когда монастыри закрывались, подвижники подвергались гонениям, лаврские старцы предложили преподобному Досифею переселиться в Лавру. Старец избрал себе место на дальних пещерах, где жил затворником. Преподобный Досифей был духовно связан с преподобным Паисием Величковским. Он послал в Молдавию в Нямецкий монастырь, которым руководил преподобный Паисий, своего келейника, инока Феофана. Незадолго до кончины затворника Досифея преподобный Паисий

ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 14 октября 2021 года.
2: Вошло в православную традицию вспоминать этот день как явление особой милости Божией и Царицы Небесной, и как свидетельство о том, что предстательство Богоматери перед ее Сыном дает ей великую силу быть защитницей рода человеческого. Я могу точно сказать, почему в России он является таким важным, почти что равным по богослужебному уставу к двунадесятым праздникам. Потому что русские люди многочастно и от разных врагов подвергались нападениям, от результатов которого зависело само существование нашего народа. И вот мы обращаемся к Царице Небесной с молитвой о том, чтобы она свой покров, то есть свою милость, свою защиту не отнимала от нашей земли, от нашего народа. У нас есть свои грехи, за многие из которых мы пострадали, как то страшное богоотступничество, которому подверглась наша православная страна и наш православный народ в веке 20-м. Знаем, как были сурово наказаны Господом. Не потому, что Бог жесток, а потому, что случившиеся преступления, связанные с изменой православию, с изменой веры, не могло быть не наказано. Если взглянуть на историю 20 века нашего Отечества, то совершенно очевидно, что мы проходили через тягчайшие испытания именно за то, что отступились

0: Господа, будучи народом, над которым изливалась благодать Божия и над которым простирался покров Пречистой Царицы Небесной. Вот этот исторический опыт учит нас тому, что мы никогда не должны изменять нашей вере. Какие бы искушения, какие бы соблазны, какие бы псевдонаучные доказательства, какие бы заявления известных людей не побуждали нас предать нашу веру, или, как теперь говорят, отказаться от этих пережитков прошлого, мы никогда ни на пять не должны отступить, помня, что через нашу молитву сохраняется покров Пречистой Царицы Небесной над нашей землей. И не только ради самих себя, верующих людей, во имя всех, в том числе и людей неверующих и принадлежащих другим национальностям и религиям, мы должны сохранять нашу веру и нашу молитву к Пречистой Царице Небесной, чтобы она держала твердо в своих руках покров, простирающийся над русской землей.
1: Первосвятительская

Сегодня, 14 октября, Церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы. Вспоминает преподобного Романа Сладкопевца, апостола Ананию, одного из 70 учеников Христа, и преподобного Савву Вишерского. Преподобный Савва Вишерский жил в 15 веке. Он был сыном кашинского боярина Ивана Борозды. Преподобный с детства отличался благочестием. Савва рано ушел в монастырь, в Тверскую пустынь. Вскоре его избрали игуменом. Но, избегая почести, преподобный Савва удалился на Афон. Там он трудился над переписыванием богослужебных книг. Вернувшись на Русь, преподобный избрал для своих подвигов уединенное место недалеко от Новгорода, на берегу реки Вишеры. Здесь Савва в 1418 году устроил небольшой монастырь в честь Вознесения Господня. Вблизи обители преподобный воздвиг столб и, стоя на нем, упражнялся в аскезе и смирении. Он спускался со столпа только раз в неделю, чтобы принять участие в воскресной службе, причаститься и разделить с другими монахами трапезу. Однажды к монастырю подошли разбойники, чтобы разграбить его. Но святой стал стучать жезлом по стене и обратил их в бегство. Скончался преподобный в 1461 году в глубокой старости.

0: Комментарий священника на радио «Образ».
1: Покров Пресвятой Богородицы. Комментирует священник Валерий Духанин.
2: Дорогие братья и сестры, сегодня мы говорим с вами о удивительном, уникальном празднике, празднике Покрова Пресвятой Богородицы. Вот его значение, его ценность для нас очень трудно выразить словами, особенно для русских людей. Вот интересно, что есть такая статистика построенных храмов в честь святых угодников или церковных праздников. И если посчитать все храмы, посвященные Божией Матери, допустим, Успенский, Введенский, в честь каких-то икон, Казанский, Владимирский и так далее, то оказывается, что больше всего на Руси посвящено храмов Покрову Пресвятой Богородицы. То есть вот для русской души этот праздник особенно близок и дорог. Потому что если вот другие праздники, они посвящены либо событиям из жизни Пресвятой Богородицы, вот как она родилась, да, или ее успение, когда она уже перешла в вечность и стала еще ближе к Спасителю. Либо мы вспоминаем Божью Матерь в связи с какими-то господскими праздниками, Рождество Христово или Сретение Господне, когда она на своих руках приносит Богомладенца в храм для посвящения Господу, то праздник Покрова говорит об отношении Божьей Матери к нам. Вот как именно она к нам относится? Относится она как покровительница, как защитница. И оказывается, все мы находимся под ее божественным амофором. История праздника такова. Во время жизни святого Андрея, Христа ради Еродиева, он жил при императоре Льве в Константинополе, и вот столицу Византии осадили варварские полчища. Конечно, войны в те времена шли постоянно, и в каком-то смысле это было одно из таких вот рядовых событий, но в данном случае это была не просто война, а столицу осадили. И люди уже не знали, что делать, и вот собираются все в храм на молитву. А это был Влахернский храм. Влахернский храм, он находился в местечке Влахерны, это царская резиденция, рядом с бухтой Золотой Рог. И вот этот храм отличался тем, что там находилась Риза Божией Матери. Вот такая уникальная святыня, связанная с жизнью Пресвятой Богородицы. И именно там совершалось вот главное служение. И святой Андрей вместе со своим учеником Епифанием, с другими людьми, присутствовали на службе, а совершалось всеночное бдение. В прямом смысле всеночное, то есть вечером начиналось, утром заканчивалось. И вот в 4:00 утра святой Андрей вдруг увидел, у него открылись очи души, и он увидел, как в храме по воздуху идет сама Пресвятая Богородица, справа от нее святой Иоанн Креститель, слева святой апостол Иоанн Богослов. Это вот два таких святых, которые имели особую близость к самому Христу, потому что Иоанн Предтеча его крестил, встретил и был первым таким вот главным провозвестником Христа. А апостол Иоанн, ну вот как можно все-таки заключать из Евангелия, был таким вот выразителем Духа Христова, как Духа любви. И понятно, почему они близки и Божией Матери. Потому что она, ее вот сердце материнское, всегда выражало только Дух любви. А где любовь, там и сострадание. И вот из сострадания к этим молящимся людям, находящимся в опасности, она является сама в храме, и за ней следуют еще ангелы и многочисленные лики святых. И вот когда она оказывается возле алтаря, то она снимает со своей головы амофор, то есть покров, покрывало, и распростирает над молящимися в храме, и сама погружается в такую вот усиленную молитву о людях. И вот святой Андрей, будучи исполнен такого благоговения особого, священного страха и трепета от этого видения, обращается к ученику Епифанию, видит ли он это явление, и он тоже, оказывается, и ему это открылось. Он тоже увидел явление Божией Матери, и вот когда Пресвятая Богородица закончила свою молитву о людях, то она вместе с ликами святых восходит на небо, а святой Андрей продолжает чувствовать вот эту вот Божию благодать, которая осталась в храме вместе с явлением Пресвятой Богородицы. И надо сказать, что достаточно быстро полчища врагов отступили от города. Константинополь был спасен. И вот смысл этого события заключается в том, что во всех самых трудных жизненных обстоятельствах, когда кажется, что выхода нет никакого, у нас всегда есть особая заступница, покровительница, которая за нас предстоит перед Господом Иисусом Христом. Вот как во время распятия Христа она была здесь же, при кресте, и безмолвно предстояла и своим сердцем сострадала своему Сыну страждущему за грехи людей. Вот так уже после воскресения Спасителя она предстоит пред уже воскресшим Господом и ходатайствует за нас, чтобы мы миновали все вот эти вот жизненные, земные страдания, но самое главное, наверное, чтобы мы через эти вот страдания вышли духовными победителями. И вот такими победителями оказываются люди, подобные тому же святому Андрею, апостолу Иоанну Богослову, которые вместе с Божьей Матерью, потому что в своей жизни являют дух любви по подобию самой Богородицы. И вот смысл этого праздника, повторю, он заключается в том, что мы не оставлены, а у нас есть защитница, заступница. И поэтому иконы Пресвятой Богородицы всегда имеют вот свой особый стиль. Обычно на иконах Божьей Матери что мы видим? Что Пресвятая Дева держит на своих руках Богомладенца, да? О нем оказывает такую заботу, молитвенно смотрит на него. А на иконе Покрова она тоже вот держит покров. И этот покров она простирает над всеми нами. Вспоминается такой случай из жизни. Наш современник, молодой человек, который учился на режиссера, вот он рассказывал, как когда он служил в армии, то в один день он был очень и очень уставшим, а его поставили нести какую-то караульную службу ночью. И настолько его вот клонило в сон, что и сил не было, что он не выдержал, зашел в какую-то будку, прилег, положил голову между какими-то там двумя предметами, даже уже сил не было рассматривать, и уснул, погрузился в сон. Оказалось, он зашел в трансформаторную будку, и вот эти два прибора, там были оголенные провода, так что он мог прикоснуться, вот если бы он вправо или влево голову наклонил. Но когда вот он погрузился в сон, то он выспался, но во время сна он видел, что Божья Матерь поддерживает его голову. И он почувствовал вот эту вот материнскую заботу Пресвятой Богородицы. А под утро пришел другой солдат и скорее его разбудил и говорит: «Ты что, здесь же оголенные провода». И вот тогда он понял, что сама Божья Матерь его спасла. А он ведь даже не думал об этом. Он даже не возносил каких-то молитв, но и тогда Пресвятая Богородица, она помогла. Потому что вот об этом как раз и говорит праздник Покрова, что она заботится о нас даже тогда, когда мы не думаем об этом. Вот как мама заботится о детях, невзирая на их поведение. И покров Божьей Матери, вот вся суть этого праздника в ее жертвенной заботе. Это то же самое, как вот, скажем, во время дождя мама будет зонт не над собой держать, а над маленьким ребенком. Или когда она согревает своим теплом болеющего ребенка. Вот так Пресвятая Богородица держит свой покров над нами, чтобы защитить нас от всяких бед. И поэтому вот это событие в истории христианской, особенно для русской души, стало значимым. И уже с XII века появляются храмы в честь покрова Пресвятой Богородицы. Вот святой Андрей Боголюбский, тот самый знаменитый князь, который уже ближе к Москве, во Владимирские пределы, привез знаменитую чудотворную икону Пресвятой Богородицы, которая известна нам как Владимирская икона. Именно он построил первый храм в честь Покрова Божьей Матери. Это знаменитый храм Покрова на Нерли, который отличается своими вот просто чудными пропорциями. И ученые удивляются, насколько гармония и золотое сечение, вот эта вот золотая пропорция, выражена именно в храме Покрова на Нерли. Вот этот храм, он как тоже выражение вот русской души, устремленной к небу. Ввысь, вот как пламя свечи устремляется вверх, вот так русская душа устремляется вверх, но посвящает себя во многом прежде всего Божьей Матери, как нашей небесной заступнице и ходатайце. Дай Господь всем нам помнить, что Божья Матерь свой покров никогда от нас не отнимает. И наша задача просто вот, ну, не выскакивать из-под этого покрова, то есть стараться все-таки не совершать каких-то тяжких таких вот грехов, которыми мы себя отсекаем от церкви и лишаем в каком-то смысле помощи Богоматери, и в любой ситуации обращаться к ней, молиться от самого сердца и говорить: «Пресвятая Богородица, Заступница Небесная, спаси нас грешных, не лиши нас Твоего божественного покрова, спаси и помоги нам грешным». С праздником, дорогие братья и сестры!

0: Радио Образ. Слушайте сердцем.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте. В эфире программа «Вопрос священнику». У микрофона шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за вопросы, которые вы присылаете в нашу редакцию. Телефон нашей редакции плюс 7 902 302 84 44, или же еще один номер 246 73 88. Сегодня на один из ваших вопросов будет отвечать клирик Нижегородской епархии протоиерей Николай Алясов. Добрый день, отец Николай.
3: Добрый день.
2: Сегодня мы отвечаем на вопрос Светланы из Ворсмы. «Я взяла кредит на ремонт, а теперь боюсь, что не потяну выплаты. Постоянно тревожусь, сердце колотится. Как справиться с этим страхом и не впасть в отчаяние? И вообще, считается ли брать кредит грехом?»
3: Если вы позволите, я начну, наверное, с окончания вопроса. Грехом брать кредит не считается. Бывают разные жизненные обстоятельства, поэтому если действительно это нужно, значит, это нужно. Вот. А что касается сердца колотится, паника и всякие такие разные проявления панических атак и прочих вещей, наверное, здесь нужно сначала подумать, а потом сделать. А у нас сначала сделали, а потом начинают переживать. Я предложил бы что? Если уже кредит взят, судя по всему, он взят на нужное, так сказать, действие, ремонт полезно иногда бывает делать раз в 10, 15, 20 лет, у кого как получается, финансов не у всех хватает, может быть. Вот, взяли, значит, надо теперь его, этот кредит, осваивать. Делая ремонт и осваивать, продолжая получать, так сказать, заработок, которым покрывать те суммы, которые от вас зависят. Что касается сердцебиения.
2: Страхов.
3: Страхов. Афобазол вам в помощь. Может быть, что-то более другое наличествует сейчас. Я не знаю, что в Ворсме продается и что там врачи прописывают. Во всяком случае, я считаю, что с сердечным ритмом можно справиться. С паническим вот этим настроением можно справиться. Нужно трудиться. Трудотерапевт называется. Трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Как завещал нам наш опыт земной жизни.
2: Трудиться, трудиться и молиться, молиться.
3: Это тоже труд. Молиться – это тоже труд, поэтому я и говорю трудиться.
2: Отец Николай, ну вот смотрите, наши батюшки – это даже почти психотерапевты, психологи, которые могут даже давать советы, как отдать кредит.
3: Ну, простите, это, к сожалению, не совсем компетентно, потому что как отдать кредит, нужно иметь работу. Чтобы иметь работу, нужно много чего успевать, много чего знать. И этого может быть недостаточно при всем при этом, потому что могут быть какие-то вещи, которые, так сказать, даже при наличии финансовой грамотности не спасут.
2: Ну, смотрите, у Светланы наверняка есть волнение, я так понимаю, что, может быть, сейчас сокращение по зарплате,
3: конечно,
2: ей не хватает денежных,
3: конечно,
2: средств.
3: Конечно, могут быть.
2: Но
3: да.
2: А какому святому молиться о том, чтобы, может быть, были какие-то подработки, может быть, и...
3: Традиционно вообще молится Богу. У нас не многобожие. У нас классическое православие. При всем моем уважении к святителю Николаю, к святителю Спиридону, к другим святым батюшкам и матушкам, все-таки первичная молитва к самому Господу, наверное, была бы более предпочтительна и более православна. А если вы считаете, что у вас очень много времени, и у вас вся молитва уже Господу уже настолько велика, и что вам еще куда-то хочется призлить свои молитвы, ну, конечно, почитайте еще акафист Божией Матери, Ангелу-Хранителю, а уж потом можно и Спиридону Тримифунскому.
2: Благодарю вас, отец Николай. Мы с отцом Николаем верим, что Светлана в скором времени закроет кредит, и все у нее наладится, и квартиру отремонтирует.
3: Сделает ремонт.
2: И сделает ремонт. Дорогие наши радиослушатели, на все вопросы отвечают наши священники на радио «Образ». Вы можете

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий, Богородицу, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Божий, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меня и со беззаконьми моими, но человеколюбствовал и обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меня и си, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мы во гресех роди мя, мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мя сопом и очишися, омыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа Владычнему, утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божия, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтистем Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнитим, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее не воздвиглось и в державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са, и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверзи наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможным непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, стави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными пренепорочные согрешений, странно муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил все иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, реклы сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я жив тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнут меня от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Есть святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердце.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья, Троицы Сергиевой Лавры Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Луки, с 38 по 42 стих 10 главы и с 27 по 28 стих 11 главы.
5: «Быше ходящим им...»
6: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его».
4: Сегодня, когда Церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы, читается составное евангельское зачало, которое традиционно для всех праздников в честь Пречистой Девы. В первой части этого повествования эпизод, когда Иисус пришел в гости к Марфе и Марии, и случилась небольшая конфликтная ситуация. Марфа очень беспокоилась, чтобы сделать богатое угощение, суетилась, а ее сестра Мария настолько прониклась беседой с Иисусом, что напрочь позабыла про необходимость помочь сестре с хозяйством. Естественно, это вызвало возмущение Марфы. Вместо того, чтобы быстро и дружно накрыть трапезу, она вынуждена все делать одна, когда ее родная сестра преспокойно сидит и внемлет речам Иисуса. В итоге Марфа не выдерживает и уже с претензией обращается к Иисусу. «Неужели тебе все равно, что я тут одна сражаюсь с хозяйством ради тебя, а Мария пребывает в праздности?» В ответ Иисус нисколько не возмущается такой дерзостью, а с любовью говорит ей, что есть вещи несоизмеримо более важные, чем угощение. И замечательно то, что Марии это ближе. Не надо ее осуждать или укорять, а напротив, надо порадоваться за нее. Нет ничего удивительного в том, что именно этот, казалось бы, совсем небольшой эпизод отцы церкви избрали для чтения в дни празднования Пресвятой Богородицы. В церковном сознании именно она, Пречистая Дева, в полноте избрала благую часть, вверившись без остатка Богу и став избранным сосудом Боговоплощения. По ее стопам впоследствии пойдут многие девы, которые решат вместо брака и погружения в житейскую суету предпочесть уединение и целостное, нераздельное служение Христу Спасителю и Его Церкви. Именно отсюда и зарождается монашество как особое служение Богу. Но для многих такой путь кажется странным и даже противоестественным. Зачем лишать себя тех радостей, которые вовсе не являются греховными, а напротив, несут в себе большое благословение Божие – брак, семья, дети, служение ближним? Разве не легче попасть в липкие сети эгоцентризма, когда ты остаешься один и неизбежно думаешь прежде всего о собственном благополучии, причем без разницы, житейском или духовном? Ответ на этот вопрос я нашел у бывшего игумена Афонского монастыря Симонопетра архимандрита Эмилиана Вафидиса. В одной из своих книг, говоря о сути монашества, он пишет: «Монашеская жизнь, по своему определению, это жизнь с каким-то человеком. Это не принятие некой идеологии и не удовлетворение стремлений, которые человек может начертать в своем сердце, равно как и не осуществление того, что он прочел в книгах. Вести монашескую жизнь значит следовать за определенным человеком. Другими словами, станет ли человек монахом или же обзаведется семьей, в любом случае путь к Богу лежит только через ближнего. В одном случае это будет супруг или супруга с детьми, в другом – старец с братьями монастыря. И как бы ни хотелось сбежать в полное уединение, закрыться наглухо в самой дальней келье, толку от этого не будет, потому что Богом так устроено. Мы можем спастись, только научившись любви. Я вспоминаю один эпизод из нового Афонского патерика. Однажды старец подозвал молодого послушника и спросил его: «Брат, как ты меня видишь?» Тот ответил: «Авва, ты для меня Бог во плоти». Через полгода он снова задает тот же вопрос. Ответ немного другой: «Авва, ты живой святой». Проходит еще год, и уже молодой монах отвечает иначе: «Отче, ты, конечно, хороший, но все же ты человек». Старец улыбнулся и ничего не ответил. Через пару лет он снова спрашивает того же монаха и слышит следующее: «Ты? Да ты просто дьявол! Хищный волк, прикидывающийся непорочной овечкой!» Тогда старец рассмеялся и сказал: «Вот теперь, наконец-то, ты правильно понял. Так и думай обо мне дальше». Мне кажется, для любого семейного человека эта история что-то да напомнит из опыта собственной жизни. В том-то и заключается спасительность наших отношений друг с другом, что даже когда мы понимаем, что нам уже не за что любить самого близкого человека, но мы все равно продолжаем его любить, это и становится той самой лестницей, которая приводит нас к вратам Царства Небесного.
3: Евангелие день за днем.

0: Сегодня, 14 октября, Православная Церковь празднует Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Пресвятая Богородица не раз защищала Константинополь в трудные времена. В IX веке русские дружины осадили Константинополь. Патриарх Фотий после всеночного бдения вынес из Влахернского храма ризу Богоматери и опустил ее в воды Босфора. Поднялась буря и потопила русские корабли. Город был спасен. Влахерны – северо-западный район Константинополя, неподалеку от императорского дворца. Здесь была знаменитая церковь в честь Пресвятой Богородицы, где хранилась ее риза и пояс. Чудо, которому посвящен нынешний праздник, было явлено в Константинополе около 910 года. В это время город переживал очередную осаду. Народ вместе с патриархом и императором собрался во Влахернском храме, чтобы просить Божию Матерь о заступлении. В этот день, во время совершения всеночного бдения, святой Андрей Христа ради Юродивый посмотрел вверх и увидел, как в храм по воздуху вошла Пресвятая Дева Богородица в окружении предтечи Господня Иоанна, апостолов Иоанна Богослова и его брата Иакова и других святых. Царица Небесная преклонила колено и стала молиться за людей. По окончании молитвы она сняла с себя блистающее, как молния, головное покрывало, мафорий и распростерла над всеми стоящими в храме. Видя это, святой Андрей сказал ученику своему Епифанию: «Видишь ли, брат, царицу и госпожу всех, молящуюся о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу, отче, и ужасаюсь». В Византии об этом чуде знали. Оно было отражено, например, в греческом житии блаженного Андрея Христа ради Юродивого, но празднования в честь него не было. В России это житие было распространено. Его перевели на церковно-славянский в XI веке. А в XII веке благоверный князь Андрей Боголюбский, очень почитавший Матерь Божию и своего небесного покровителя блаженного Андрея, установил в России праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
1: Церковный календарь.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри. Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утренней студии сегодня Ирия Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья!
6: Доброе утро, Оля! Доброе утро, дорогие наши радиослушатели! Скажу одно, что это правило, с которым, Оленька, вы зашли в сегодняшний утренний эфир, оно, ну, как бы не абсолютно, и... Да, бывает так, что в тихом омуте водятся всем понятные персонажи с рогами и копытами, но бывает, что внутреннее обязательно находит отражение во внешнем. Если у человека все прекрасно внутри, вот, это говорит само за себя и отражается в его внешнем виде. У человека должно быть все прекрасно, как говорил классик.
5: Ну, должно быть, да. А, между прочим, про... То, чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри, сказал психоаналитик, автор психоанализа Фрейд.
6: Ой, мистер, ну, Зигмунд. Да, Зигмунд Фрейд много что сказал.
5: Да, вот. Много выбрал я именно эту фразу.
6: Не все у него можно воспринимать, так сказать, как истину в последней инстанции. Мы как-то были на одной конференции, тоже там фрейдизм рассматривался, ну, как антропологическая такая модель, которая совершенно не согласуется с христианской антропологией. А потом мне удалось найти книжечку друга Зигмунда Фрейда и христианского мыслителя, Пфистер у него фамилия, как раз вот он рассматривал психоанализ с точки зрения христианской антропологии, христианского мировоззрения. И, ну, конечно же, не подводил евангельское обоснование, но все-таки не все там однозначно можно и нужно перечеркивать. То есть это, да, какая-то часть истины, до которой человек может домыслить сам. Ну, вот, все-таки здесь надо быть очень и очень осторожным в этих тонких материях. И хочется иногда по-детски, если видишь красивого человека, ну, надеяться и верить, что красота внешняя соответствует внутреннему состоянию его души. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели.
5: Ну, надеемся, что ваше состояние души сегодня прекрасное. Думаем и верим, что каждый из вас тоже хорош по-своему и уже улыбнулся этому дню. А если еще не сделали, то прямо сейчас нужно это сделать, потому что прекрасный праздник сегодня, и колокольным звоном, мне кажется, были с утра объяты все церкви Нижнего Новгорода. Сегодня Покров Пресвятой Богородицы.
6: Да, сегодня великий праздник, праздник, который узнаваем в нашем народе. Ну и сегодня многие, конечно же, храмы отмечают престольный праздник, немало храм посвящен Покрову Божьей Матери, но сегодня еще и именины у главной центральной улицы нашего богоспасаемого города, улицы Большой Покровской, которая имеет свое историческое название, потому что некогда в самом центре этой улицы располагался величественный храм в честь Покрова Божьей Матери. Потом, конечно же, революционные события смели его с карты, и появилась Сталинка с первой булочной, вот, и там сейчас на этой первой булочной есть памятная доска. Все-таки мы, как люди, для которых православные, топографически все эти наименования важны, вот, мы помним, что здесь, на этом месте, был храм, и эта улица тоже имеет такое очень, очень важное напоминание о событиях церковной истории.
5: Ну и, наверное, Малый Покровский тоже отмечает сегодня свой праздник.
6: Вот я помню одну из своих последних встреч с нашим замечательным, уже ныне покойным профессором церковной истории Владимиром Дмитриевичем Юдиным. Она как раз произошла на улице Большой Покровской, лет, наверное, уже 5 больше назад, напротив кинотеатра «Октябрь». Я увидел старого профессора, так вот, картинно восседающего на лавочке, на солнышке греющемся. И вот мы с ним тут слово за слово разговорились. И вот он говорит: у меня есть предположение, что улица Малая Покровская, там тоже исторически был храм Малого Покрова. Была Большая Покровская с храмом Большого Покрова. И на Малый какой-то, может быть, храм, может быть, часовня с этим пределом находилась. Но, он сказал, я совершенно четко знаю по историческим краеведческим документам, что на месте нынешнего управления ФСБ располагалась какая-то барская усадьба, где в середине XIX века хозяин этой усадьбы тронулся умом и почему-то начал рыть большие подвалы, вот, которые, ну, его слуги начали по его приказанию рыть эти большие подвалы, никто ничего не понимал. Вот. И Владимир Ильич говорит, и в этом я вижу какое-то вот промыслительное указание на то, что в этом месте появилось здание тоже с самыми большими подвалами, которые тоже в нашей истории недавней засветились, скажем так. Вот такое интересное пересечение, и все это вот на углу двух Покровских улиц, Большой и Малой Покровской. Все это на пересечении двух дорог нашей истории. Церковной истории государства российского и истории всяких разных силовых структур.
5: И истории Нижнего Новгорода, в частности.
6: Безусловно.
5: Вообще, день Покрова Пресвятой Богородицы православные вспоминают чудо, которое произошло в 910 году. По преданию, Богородица явилась молящимся в Лахернском храме в Константинополе, и на Руси этот праздник назвали Покров-день. Что же такое Покров? Это великий праздник Русской Православной Церкви. Его полное название – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. По преданию, Богородица явилась молящимся в 910 году в Константинополе и распростерла свой амофор, ну, то есть покрывало для головы, над людьми. И это чудо стало знаком заступничества и утешения. Покров Пресвятой Богородицы празднуется только в Русской Церкви. Отец Илья, и как же здесь тогда связать вот эти вот, ну, странности, да? Явилась она в Константинополе, но отмечается только и празднуется только в Русской Православной Церкви.
6: Ну, это, выражаясь немножечко заумно, уж, да, простите меня, вот некоторые вещи проще не скажешь, но есть такой раздел, называется «Феноменология религии». То есть это попытка описать именно вот какие-то...
5: Объяснить непонятно.
6: Нет, религиозное мировоззрение с точки зрения его адептов. То есть вот, и вот как раз с точки зрения феноменологии просто можно зафиксировать этот факт, что есть какие-то белые пятна, если так условно можно сказать, при чтении Священного Писания, при рассмотрении церковной истории, при воспоминаниях каких-то событий, что-то человек помнит, а что-то происходит, ну, какое-то такое, знаете, вытеснение из сознания. Можно это опять по каких-то фрейдистских категориях попытаться объяснить, почему происходит замена и вытеснение. Можно попытаться объяснить с точки зрения промысла Божия. Но здесь мне сложно объяснить, почему так произошло. Но это действительно факт, что события, связанные с явлением Божьей Матери и особая милость Божия, тогда явившаяся жителям Константинополя в 910 году, она нашла, скажем так, большее отражение в богослужебных памятниках, собственно, Русской Православной Церкви. Мне кажется, это промысел Божий, потому что в 910 году во Влахернском храме жители Константинополя собрались не случайно. Там как раз-таки была опасность пленения и разорения этого города, и дальше и византийские хронисты дословно говорят полчищами безбожных русов. Вот. То есть здесь достаточно, если я ничего не путаю, дискутируется дата, все-таки 910 год, то есть там эта дата как бы в разных памятниках она меняется, но это точно до крещения Руси. Мы знаем, что 988 год – это крещение Руси, и это как раз-таки период, который открывает славную историю государства российского, Святой Руси. А до этого племена русов как раз-таки не были просвещены в таком большом количестве светом Христовой истины. И, конечно же, эти дикие племена нападали на более цивилизованные города и создавали, в общем-то, немалую опасность. В том числе мы видим престольному граду, Царьграду, столице Восточной Римской, или, как мы ее называем, Византийской империи. И это фактически деды, прадеды последующих первых христианских поколений. То есть вот в этом какая-то такая удивительная перекличка в этой истории, что деды, прадеды ходили грабить Константинополь, а вот потомки прямые, князь Владимир, он как раз-таки принял крещение и тоже бывал в Константинополе, и это был, стал и духовный такой, и стратегический партнер государства российского, Руси, которая начинала формироваться уже после крещения в 988 году. Поэтому это такое лишнее напоминание о том, что промысел Божий порой очень нелинейно ведет как отдельного человека, так и в целом, в общем-то, цивилизации. И если, ну, условно говоря, сегодня кто-то ведет себя греховно, безбожно, это еще совершенно не значит, что в этом статусе как бы греховного, безбожного продлится жизнь или человек, или какой-то цивилизации. Вот совсем скоро для этих безбожных русов все изменилось, и из безбожных русов, вот, из прибежища безбожных русов наша земля стала именоваться Русью Святой. Это ли не промысел Божий?
5: Ну и вообще сама легенда дошла в очень таком хорошем состоянии. Не раз мы говорили, что, ну, как бы проследить историю 900-х лет бывает довольно сложно, потому что летописи велись постольку-поскольку. Но, тем не менее, история события вот этого покрова Пресвятой Богородицы и явления в Константинополе Богородицы сохранилась очень хорошо. Как раз варвары подступали, и священники города молились об избавлении от врагов, ну, потому что большая часть молящихся уже были готовы к рассвету проститься со своими жизнями. И к юродивому Андрею Константинопольскому, это славянин, который попал в византийский плен, как раз во Влахернском храме было видение в небе. Он увидел идущую по воздуху Богородицу, озаренную небесным светом, окруженную ангелами и сонмом святых. Как описывает это видение святой Дмитрий Ростовский, Богородица сняла с себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на пречистой голове своей, и, держа его с великой торжественностью, своими пречистыми руками распростерла над всем народом стоящим. И чудесный покров защитил город. Поднялась буря, разметала корабли варваров и избавила жителей Константинополя от смерти. Ну и, конечно, факт этого чуда невозможно доказать научно, однако о самом факте осады и спасительной бури есть немало исторических сведений. Вот такая интересная история.
6: И это, да, тоже некое пространство для веры человека, для как бы личного выбора. Вот есть разные возможные объяснения событий. Опять-таки, есть факт, что в 910 году, плюс-минус, да, если тут на точность хронистов делать скидку, но большие полчища подступили морем к Константинополю и, соответственно, желали его пограбить. Потом вдруг, даже не начиная боевые действия, они развернулись и спешно покинули это место и оставили эту свою затею. Какие у этого могли быть исторические, политические, военные предпосылки? Это тоже удел специалистов. Но вот есть и такое, в том числе, объяснение. И здесь человек может стоять на позиции верующего человека. Он говорит, да, было явление Божьей Матери и сопутствующие исторические, политические, военные предпосылки, вот они как раз сотворили чудо. Вот. И здесь именно как бы воля Божья и милость Божья, и молитва, и покров Божьей Матери тоже имеют свое место. Люди, которые неверующие, они будут исключительно рассматривать все с точки зрения политических, военных, социальных предпосылок, отключая всю эту метафизику за ненужностью. Ну, кстати говоря, научный подход, он тоже не включает в себя какие-то там видения и божественную волю, потому что у науки в этом смысле там ограниченный инструментарий и попытка без чудесных каких-то явлений объяснить происходящее. Вот. Ну, а верующий человек во всех явлениях жизни человека ищет как раз-таки следы промысла Божия. Бог заботится о своем творении, Бог заботится о своем народе, о верующих, и вот при помощи, в том числе, каких-то осязаемых вещей помогает сохранить жизнь Вот, и сделать все доброе и полезное не с точки зрения там, государственной или там, политической выгоды, а с точки зрения именно спасения. Потому что здесь тоже, конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но вот если бы предположить, да, что русы, они разграбили бы Константинополь и... Не знаю, согласятся со мной историки, но если предположить, что Константинополь бы пал не в 1453 году, а вот здесь вот в 910 году. Возникает вообще большой вопрос, а было бы тогда возможно крещение Руси, и вот эта вся последующая история, которая уже непосредственно связывает Владимира с Царьградом. Большой вопрос. То есть здесь, видимо, Бог знает о человеке, о народе то, что еще пока человеку и народу неизвестно, и вот он выстраивает последовательность событий вот, вот таким удивительным образом к большей славе своей и к большей пользе с точки зрения именно вечного спасения как отдельного народа, так и, в общем-то, христианской цивилизации.
5: Ну, вообще, ряд ученых предполагают, что события праздника, которые описаны, вот это, участники событий 910 года и явление Покрова Пресвятой Богородицы происходило с дружинами русских князей-варягов Аскольда и Дира. И почему же именно на Руси эти события в памяти верующего народа остались глубже, чем в памяти потомков чудесно спасенных византийцев? Вот о князьях Аскольде и Дире известно не только как о жестких воинах и разорителях чужих земель. Известно также, что после неудачного похода в Константинополь русы прислали императору Византии посла с просьбой направить в Киев христианского миссионера. Воинственным варягам стало интересно, что же за бог у греков, способный разметательнейшее войско. И некогда воинственные язычники-варвары Аскольд и Дир к концу жизни приняли крещение, крестились, и многие из них также дружинники обратились в веру Христову. И если это действительно так, то значит моментальное поражение не в самой славной военной кампании лишило русов материальных трофеев, но принесло им нечто гораздо большее. Недаром события времен Аскольда и Дира порой называют первым крещением русов. То есть еще до официального крещения Руси в 988-м.
6: Да, вот... да, с точки зрения истории Русской православной церкви и вообще как бы тут историография еще за 100 лет где-то, даже чуть больше, чем 100 лет до даты, принятой как крещение Руси, до 988 года, было то, что называется Фотием, крещением Руси. При патриархе Фотии Константинопольском первые миссионеры были отправлены вот туда, туда, ближе к Днепру, и первое поколение христиан уже тогда появилось, тогда же и первые мученики тоже за Христа появились. То есть все это тоже и имеет некоторую связь, и можно какие-то вот эти, вот, знаете, параллели просмотреть. То есть это не... В каком плане это миф? Миф это в том смысле, что это история, которая не имеет доказанной исторической какой-то вот привязанности именно там к хронологии. Но эти события были, да, и мы можем с большой долей вероятности предположить, что они повлияли на Фотиево крещение Руси и как следствие уже на крещение Руси Великой в 988 году.
5: А это не может быть какими-то событиями, которые удобно притянуты просто под такое прекрещение Руси, вот так?
6: История в этом смысле, конечно же, несчастная. Нет, да. Дело не в этом. Это в этом смысле, наверное, самая несчастная наука, потому что избирательный такой, как бы, трактовка фактов, вот она встречается, да, наверное, кто-то скажет, что это может быть вполне притянуто за уши. Хотя, в общем-то, есть научные теории, которые пытаются обосновать не какой-то там, знаете, субъективный интерес, а именно с точки зрения источников, с точки зрения летописей, вот, подтвердить некую объективность, а не субъективность этого мнения.
5: Ну и вообще мы читаем об установлении праздника в русском прологе XII века. Это древнерусский житийный сборник. И вообще на Руси церкви в честь Покрова Божьей Матери как раз тоже начали строить в XII веке, одна из самых древних и красивых Покрова на Нерле. Ее возвел как раз святой князь Андрей Боголюбский, и есть предположение, что именно он распространил традицию празднования Покрова Богородицы на Руси. Но в наших эфирах в утренних было несколько, которые были как раз посвящены и князю Андрею Боголюбскому, и церкви Покрова на Нерли, и тому, какая она была, какой она была. Было несколько пределов у нее, была колоннада, насколько я помню. И даже уже есть некоторые восстановленные с помощью архитектурных разных проектов ее изначальные, скажем так, макеты. Была она совсем другой, но осталась уникальной в своей лаконичности, красоте, стройности и геопозиции.
6: Да, самое главное, наверное, это именно встроенность в пейзаж.
5: Встроенная стройность.
6: Да, да, и вот, как хорошо вы сказали, именно лаконичность. Потому что есть, конечно же, там, храмовые здания последующих эпох, это там Нарышкинская барокко, которая все там с золотом и тяжелой резьбой, со всякими этими украшениями, финтифлюшками. А здесь именно, если говорить о храме Покрова на Нерли, это лаконичная такая красота, где нет никакого лишнего элемента. И это, наверное, пожалуй, самая древняя церковь, которая, так знаете, вот проходит времена, эпохи, княжества, созидаются, разрушаются, строи политические меняются, государств нет на карте многих, которые застал этот храм, там, с 12 века стоя на берегу реки Нерль. А эта церковь, вот она стоит как некий форпост, и тоже вот немножечко изучая церковную жизнь в советскую эпоху, вот люди церковные, они говорят, что, конечно же, там открытого слова проповеди не было в советскую эпоху, но были такие, скажем так, негласные миссионеры, в каком смысле? Но они не проповедовали словом, да, но вот сам факт наличия, скажем, Троицы Андрея Рублева в Троице Сергиевой Лавре, это уже был феномен, который обращал от произведения искусства к тем смыслам, которые в этой иконе содержатся. Также и храм Покрова на Нерли, да, многие приходили его изучать как шедевр архитектуры, или художники на пленэрах его рисовали, а потом от этой внешней красоты пытались постигнуть внутреннюю суть и создавших этот храм людей и той эпохи, и очень скоро эти люди находили Христа, потому что как раз-таки от вот этого духовного переживания рождаются вот такие, в одном случае иконографические шедевры, в другом случае архитектурные шедевры. Так вот и здесь, да, смотрим на храм Покрова на Нерли. А что это за покров? Да, многие люди там задаются этим вопросом. И раз, получают вот ответ в этом пласте церковного предания, когда чудо Божьей Матери и спасение Константинополя. И это все, эта история становится еще одной ступенькой, которая людей подводит к самой главной евангельской истории, а уже все последующие истории в церковном предании, они производные от этой главной евангельской истории.
5: Ну и, конечно же, иконография тоже праздника, она и впечатляющая, и уходит традициями в века. Самые древние на Руси изображения праздника Покрова можно увидеть на вратах Рождественского собора в Суздале и в росписях собора Снятогорского монастыря в Пскове. Они относятся к XIV веку. Известны две основные иконографические традиции Покрова – суздальский и новгородский. В первом случае Богородицу изображают перед храмом, она простирает свое покрывало для головы, головной убор свой над всеми, кто молится в церкви. Самый первый известный нам образец суздальского типа – храмовая икона Покровского Суздальского монастыря. Она была написана во второй половине XIV века – а сейчас хранится в Государственной Третьяковской галерее. В новгородском типе икон амафор поддерживают ангелы, а не Богородица, а сама Божья Матерь изображается стоящей внутри храма. Одна из наиболее ранних икон этого типа происходит из Зверина монастыря и датируется 1399 годом. И сейчас ее можно увидеть в Новгородском музее. В конце 15 века эти две иконографические традиции стали объединяться. Ну, то есть начал объединяться сюжет, когда Богородица простирает свой головной убор над молящимися в церкви и сама пребывает среди людей. Также ее покрывало головное украшающее поддерживают ангелы. И сейчас тоже мы это видим. На Руси праздник Покрова Пресвятой Владычицы называли Покров день, а еще первые зазимьи, свадебник, традиции пречистые, засидки и так далее. Но об этом поговорим, наверное, в следующем получасе. Это утро на радио «Образ». Сегодня с иереем Ильей Третьяковым говорим про Покров Пресвятой Богородицы. Всех поздравляем с этим прекрасным праздником. А вообще с Покровом много очень народных традиций связано. Много не только народных, но и, кстати, современных тоже. Нет,
6: в прямом смысле слова, если вспомнить, что по-славянски народ — это язык, то народные традиции, они тогда начинает произноситься как языческие.
5: Да-да-да.
6: И потому вот как раз именно языческого измерения в этом церковном празднике тоже до сих пор еще немало.
5: Ну и об этом тоже в следующем получасе поговорим. Уважаемые радиослушатели, а я не устану повторять о том, что мы очень рады вашей обратной связи, поэтому пишите нам, пожалуйста. Номер телефона редакционного планшета с мессенджером «Макс» неизменен. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: покров Пресвятой Богородицы празднует сегодня Православная Церковь. 8-й детский хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября. Подробнее об этих событиях. Сегодня, 14 октября, Русская Православная Церковь празднует покров Пресвятой Богородицы, один из самых почитаемых церковных праздников на Руси. Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников Русской Православной Церкви. Его полное название – покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Произошло это в 910 году. Божья Матерь распростерла свой амофор над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения. Праздник покрова Пресвятой Богородицы не является двунадесятым, но традиционно очень почитаем и любим на Руси. В чем причина такого особого отношения к нему? На этот вопрос мы попросили ответить ключеря Кафедрального собора покрова Пресвятой Богородицы в Городце Ирея Илью Тюрина.
1: Действительно, мы очень точно подметили, что праздник покрова Пресвятой Богородицы – это один из самых любимых праздников нашего народа. И, конечно, это глубоко непросто и неудивительно, ведь мы обращаемся к Божьей Матери со словами:

0: вами, Пресвятая Богородица, спаси нас. Это глубоко уже укорененное в православной практике прошение, хотя, может быть, даже с точки зрения строгого догматического богословия, не совсем является верным, поскольку у нас ведь только один Спаситель, это Иисус Христос, ее Сын, а она спасает нас именно своей молитвой. То есть, если Дева Богородица о чем-то просит своего Сына, он не может ей отказать и обязательно помогает. Поэтому необходимо отметить, что святым Церковь молилась всегда. И вот с самых ранних пор христианства возник такой молитвенный опыт, что когда молишься Божьей Матери, Господь всегда ее слушает. И в церковном предании отражалось, что молитва к ней всегда спасительна. Потому ей посвящено, наверное, наибольшее количество храмов на земле, то есть в благодарность, что она своей молитвой воистину спасает. И действительно, в этот праздничный день храмы наполняются молящимися. И, конечно, мы не можем воочию узреть нашу главную заступницу, простирающую над нами свой амафор, как это было явлено во Влахернской церкви, мы помним исторически, города Константинополя, Христа ради Иеродиуму Андрею и ученику его Епифанию. Но сердцем мы ощущаем непрестанное ходатайство Божьей Матери. Пресвятая Богородица, как верная и мудрая ученица своего Сына, слышит наши прошения и утешает их в скорбях, и помогает всегда в наших чаяниях.
1: На связи с нашей студией был ключарь Покровского храма в Грацейре Илья Тюрин. По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде состоится 8-й детский хоровой собор. Организаторами мероприятия выступают отдел культуры Нижегородской епархии и департамент культуры администрации города. В хоровом соборе примут участие ведущие детские коллективы Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Кирова, Волжского и Вязников. Об участии в хоровом соборе и о подготовке к нему рассказывает регент хора Нижегородской духовной семинарии, заведующий регентским отделением Центра подготовки церковных специалистов «Покров» Александр Логинов.
2: Для 8-го хорового собора детского, который 1 ноября состоится, мы готовим сводные произведения, которые будут исполняться всеми коллективами. Это порядка 300 детей и юношей, учащиеся учебных заведений, музыкальных, вплоть до учащихся консерватории. Поэтому возраст такой, около 20 лет может быть, ну и самые маленькие дети. Несколько произведений будут исполняться сводно. Это «Царю Небесный», начальный гимн, который написал Глинка, «Ниспосли Господь на Русь святую», которая тем, кто знает, некоторое время в истории нашей страны был гимном страны вместо гимна Советского Союза, если помните. Музыка Глинки также будет исполняться сводно. А нашим коллективом мы готовим тропарь русским святым, который мы исполним на соборе. Коллектив у нас сводный, это хор Нижегородской духовной семинарии и хор регентского отделения Центра Покров. Вот мы сводным смешанным хором будем данное произведение исполнять на музыку Трубачева. Приходите 1 ноября в 14 часов в собор Александра Невского на это масштабное хоровое событие.
1: Это был комментарий регента хора Нижегородской духовной семинарии, заведующего регентским отделением Центра подготовки церковных специалистов «Покров» Александра Логинова. Напомним, что 8-й детский хоровой собор будет проходить 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде. Начало в 14 часов, вход свободный. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор

0: эфире «Радио Образ». Верую на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». Путь Александра Шалунова, известного исполнителя душевных патриотических песен, это история о том, что от судьбы не убежишь. На все воля Божья. Александр не ворвался на сцену ослепительным светом. Его дорога складывалась из долгих поисков и раздумий. Карьера врача, фармацевтический бизнес, сеть аптек, защита кандидатской диссертации. Но все случается однажды. Однажды он решил оставить все мирские дела, посвятить себя музыке, закончив Нижегородскую консерваторию и профессиональную переподготовку в Академии имени Гнесиных. Музыка для Александра стала формой исповеди, где слышится и боль, и надежда, и благодарность за каждый прожитый день. Как человек глубоко верующий, Александр Шалунов относится к песне как к молитве, не теряя при этом связи с родной землей. И потому в его лирике столько света и любви. Слушайте программу «Верую» 16 октября в пятницу в 14 и 18 часов.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

уже не я живу. День за днем. Дневник православного священника. 14 октября. Отвергнись себя. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Как часто душа, жаждущая достигнуть этого полного отречения, вопрошает себя: как утолить эту жажду? Каким образом побороть все затруднения и преграды? Самый большой камень преткновения является в нас самих, в нашем себелюбии. Отречение от самого себя является первым условием смиренной духовной победы, могущей освободить нас от всяких оков и внести с собой полный мир в жизнь нашу. В чем же состоит это самоотречение? Мы часто не понимаем это слово во всей его полноте. Ни самообладание, ни разумная расчетливость, ни даже подчинение низших свойств нашей души высшим целям не есть еще полное самоотречение. В духе христианском самоотречение надо понимать в полном смысле этого слова. Отречься от себя значит не знать себя, отказаться от себя, даже не существовать в своих собственных глазах. Для этого необходимо выйти из себя и, всецело отдавшись Господу, постоянно проникаясь Его Духом, дойти до полного самозабвения, посвящая свою жизнь жизни ближних. В прежние годы, вчера еще, быть может, мы относили многое к себе, не были равнодушны к похвале и порицанию людскому, допускали наслаждение в удовлетворении личных потребностей. Ныне же, отдавшись Господу, мы твердо решились приносить все без исключения ко Господу Иисусу Христу, жить и действовать только для славы Его, постоянно свидетельствуя о Нем нашей жизнью. Тогда только и нам будет возможно сказать с апостолом Павлом: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Послание к Галатам, глава 2, стих 20.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радио «Образ» от митрополита Лимассольского Афанасия. «Когда мы излишне беспокоимся и переживаем о происходящем вокруг нас, мы наносим оскорбление нашему небесному Отцу. Это все равно, как если бы мы сказали Ему, что мы больше печемся о том, что происходит, чем Он сам. Когда у нас в монастыре бывали большие трудности, мы приходили к своему старцу, отцу Иосифу Ватопецкому, и спрашивали его: «Отче, что же теперь будет, когда столько искушений нас окружает? Куда мы идем?» Тогда старец нас успокаивал: «Не бойтесь, не случится ничего ни больше, ни меньше того, что попустит Бог». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.
2: Церковное слово.
3: Голодь.
4: Голодь, гололедица, лед. Пример из Псалтыри.
3: Огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящий слово Его. Огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его.
4: Итак, голодь означает гололедица, лед.
0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.

0: Храм с историей.
1: Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Село Лукино.
2: Село Лукино видно за многие километры. Оно занимает высокий склон извилистой речки Кудьмы. Если подъезжать к селу севера, то еще издали можно различить темно-зеленую массу парка и прямо у неба от того, что на холме встроенный силуэт храма. Это церковь Покрова Пресвятой Богородицы одноименного монастыря. О ней сегодня наша история. Здесь, в Лукине, до революции была усадьба дворян Улыбышевых. На крутом берегу реки красовался двухэтажный барский дом со стеклянной верандой. Вид с нее на речку и пойменные луга открывался необыкновенный. Спуск к реке украшали аллеи. Липы, клены, рябины, сирень, ирга, акация, шиповник. Много их посадили Улыбышевы на этом холме. Известно, что в 1790 году усадьбой стал владеть Дмитрий Васильевич Улыбышев. Правда, в наследственном имении он бывал редко, большую часть жизни провел за границей. Четверо его детей получили образование в Саксонии. Родовое имение в Нижегородской глубинке стало родным для его младшего сына Александра, который прославился тем, что написал большой труд, посвященный биографии и творчеству Моцарта. Александр Дмитриевич служил в Петербурге. Сначала в Министерстве финансов, потом в Департаменте горных и соляных дел, коллегии иностранных дел. Увлекался музыкой и литературой и выступал как литературный и музыкальный критик. В 1831 году, после смерти отца, Александр Дмитриевич вышел в отставку и поселился в Лукине. Здесь серьезно занялся хозяйством, стал внедрять, как бы мы сейчас сказали, передовые технологии. Барин писал в дневнике. Для умножения доходов применил систему крупного немецкого ученого химика Либиха, который начал пользовать химию в агрономической науке. Проще говоря, современным языком стал вносить минеральные удобрения. 10 лет барин плотно занимался хозяйством, почти не выезжая из усадьбы, и поднял урожай на невиданную дотоле высоту. Доходы позволили в зимнее время жить в Нижнем Новгороде. В доме Улыбышева стал собираться музыкальный кружок, куда приходили музыканты, актеры, писатели, поэты. По инициативе Александра Дмитриевича в Нижнем Новгороде появился любительский симфонический оркестр. Покровительствовал помещик и молодому композитору Балакиреву. А деревню барин не забросил. Именно в Лукине Улыбышев написал свою знаменитую книгу о Моцарте. В 1858 году Александр Дмитриевич скончался. Похоронили его в усадьбе в семейной усыпальнице. С незапамятных времен была в барской усадьбе церковь, деревянная, небольшая. После смерти Александра Дмитриевича она стала приходской. Перед кончиной Улыбышев завещал возвести новый храм и оставил на это деньги. Построили его в 1866 году и освятили три престола. Главный в честь Покрова Пресвятой Богородицы, правый в честь святителя Николая Чудотворца, левый в честь равноапостольных Константина и Елены.
1: На 1904 год земли у церкви было более 33 десятин. В приходе одна деревня, 356 православных мужчин и 405 женщин. Построена земская школа. Иереем был Иван Лебединский.
2: Здесь крестили, венчали, отпевали. По воспоминаниям лукинцев, служба в церкви шла до второй половины 30-х годов прошлого века. Но власти все-таки храм закрыли. Ночью приехали непрошенные гости, проникли в церковь, собрали утварь, иконы, привезли все во двор к райисполкому и разожгли костры. Пострадало и духовенство. Местный диакон Колокольцев получил 10 лет лагерей. Трагически погиб священник Лебединский. Всю усадьбу Улыбышевых разорили, в храме устроили гараж, мастерскую, а потом и вовсе забросили. В селе остались руины, их поливали дожди, не щадили ветра. Бог творит чудеса руками людей. С начала 90-х годов прошлого века церковь стали возрождать по инициативе матушки Варвары в миру Лидии Жуковой. Сначала ее благословили восстановить Покровский храм в Богородске. А затем, когда восстановительные работы почти были завершены, Лидия получила новое благословение – возродить еще один Покровский храм в Лукине. Приехала, взглянула, сдавило сердце, что с Божьим храмом стало. А потом помолилась Господу, Пресвятой Богородице, призвала на помощь святых угодников и за дело. Тяжелым, героическим трудом подвижников, сестер обители, матушки Варвары шаг за шагом шли восстановительные работы. Уже летом 1994 года здесь служили первую литургию. Освятили два источника, один Покровский, недалеко от обители, другой в лесу, в честь иконы Богородицы всех скорбящих радость. В 1996 году Лидия Жукова приняла иноческий постриг. При Покровском храме стала собираться женская община. А в 1999 в храме Покрова Пресвятой Богородицы произошло чудо. 30 января замироточили иконы. Не одна, а почти все. Две недели собирали мира. Стали приезжать паломники со всех уголков России. В 2006 году решением Священного Синода общину преобразовали в монастырь. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий постриг инокиню Лидию в монашество с именем Варвара. Через год она была назначена настоятельницей Покровского монастыря с возложением на перстного креста. Покровский монастырь в Богородском районе стал самым юным на Нижегородской земле и пока единственным, основанным в постсоветское время. Покровом Пресвятой Богородицы укрыта эта обитель. Тихо, мирно и уединенно живут здесь сестры, молятся за всех и за вся. Покровский монастырь в народе считается особым местом, отмеченным Богом. Уже многие годы не иссякает поток верующих с молитвой к Покрову и заступничеству Пресвятой Богородицы. Программа подготовлена по материалам журналиста газеты «Ведомости» Нижегородской митрополии Надежды Муравьевой.

Радио Образ. Зачем ты ушел от родного порога? Кто звал тебя издалека? Меня увела полевая дорога, полынь вдоль которой горька. Куда привела тебя эта дорога, полынь вдоль которой горька? До чистого поля, до темного лога, до звонкого родника. Протоиерей Владимир Гофман.

Секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов. Скучная история. Из записок старого человека.
2: Продолжение.
3: Ну вот, миновали лестницу, темный коридор с итальянским окном, и входим в комнату Лизы. Она сидит на постели в одной сорочке, свесив босые ноги, и стонет. «Ах, боже мой! Ах, боже мой!» — бормочет она, жмурясь от нашей свечи. «Не могу, не могу!» «Лиза, дитя мое!» — говорю я. «Что с тобой?» Увидев меня, она вскрикивает и бросается мне на шею. «Папа мой добрый!» — рыдает она. «Папа мой хороший! Крошечка мой, миленький, я не знаю, что со мною. Тяжело!» Она обнимает меня, целует и лепечет ласкательные слова, какие я слышал от нее, когда она была еще ребенком. «Успокойся, дитя мое, Бог с тобой!» — говорю я. «Не нужно плакать, мне самому тяжело». Я стараюсь укрыть ее, жена дает ей пить, и мы оба беспорядочно толчемся около постели. Своим плечом я толкаю ее в плечо, и в это время мне вспоминается, как мы когда-то вместе купали наших детей. «Да помоги же ей, помоги!» — умоляет жена. «Сделай что-нибудь!» «Что же я могу сделать? Ничего не могу! На душе у девочки какая-то тяжесть, но я ничего не понимаю, не знаю и могу только бормотать. Ничего-ничего, это пройдет. Спи, спи!» Как нарочно, в нашем дворе раздался вдруг собачий вой. Сначала тихий и нерешительный, потом громкий, в два голоса. Я никогда не придавал значения таким приметам, как вой собак или крик сов, но теперь сердце мое мучительно сжимается, и я спешу объяснить себе этот вой. Пустяки, думаю я, влияние одного организма на другой. Мое сильное нервное напряжение передалось жене, Лизе, собаке. Вот и все. Этой передачей объясняются предчувствия, предвидения. Когда я немного погодя возвращаюсь к себе в комнату, чтобы написать для Лизы рецепт, я уж не думаю о том, что скоро умру, но просто на душе тяжко, нудно, так что даже жаль, что я не умер внезапно. Долго я стою среди комнаты неподвижно и придумываю, что бы такое прописать для Лизы, но стоны за потолком умолкают, и я решаю ничего не прописывать и все-таки стою. Тишина мертвая, такая тишина, что, как выразился какой-то писатель, даже в ушах звенит. Время идет так медленно. Полосы лунного света на подоконнике не меняют своего положения, точно застыли. Рассвет еще не скоро. Но вот в палисаднике скрипит калитка, кто-то крадется и, отломив от одного из тощих деревец ветку, осторожно стучит ею по окну. «Николай Степаныч!» — слышу я шепот. «Николай Степаныч!» Я отворяю окно, и мне кажется, что я вижу сон. Под окном, прижавшись к стене, стоит женщина в черном платье, ярко освещенная луной, и глядит на меня большими глазами. Лицо ее бледно, строго и фантастично от луны, как мраморное. Подбородок дрожит. «Это я», — говорит она. «Я, Катя». При лунном свете все женские глаза кажутся большими и черными. Люди выше и бледнее, и потому, вероятно, я не узнал ее в первую минуту. «Что тебе?» «Простите», — говорит она. «Мне вдруг почему-то стало невыносимо тяжело. Я не выдержала и поехала сюда. У вас в окне свет, и я решила постучать. Извините. Ах, если бы вы знали, как мне тяжело. Что вы сейчас делаете?»
4: «Ничего. Бессонница. У меня какое-то предчувствие было. Впрочем, пустяки».
3: Брови ее поднимаются, глаза блестят от слез, и все лицо озаряется, как светом, знакомым, давно невиданным выражением доверчивости.
4: «Николай Степанович», — говорит она умоляюще, протягивая ко мне обе руки, — «дорогой мой, прошу вас, умоляю. Если вы не презираете моей дружбы и уважения к вам, то согласитесь на мою просьбу». «Что такое?» Возьмите от меня мои деньги.
3: Ну вот еще что выдумала. На что мне твои деньги?
4: Вы поедете куда-нибудь лечиться. Вам нужно лечиться, возьмите. Да, голубчик, да?
3: Она жадно всматривается в мое лицо и повторяет.
4: Да, возьмете?
3: Нет, мой друг, не возьму, говорю я. Спасибо. Она поворачивается ко мне спиной и поникает головой. Вероятно, я отказал ей таким тоном, который не допускал дальнейших разговоров о деньгах. «Поезжай домой спать», — говорю я. «Завтра увидимся».
4: «Значит, вы не считаете меня своим другом?» — спрашивает она уныло. «Я этого не говорю. Но деньги твои теперь для меня бесполезны».
3: «Извините», — говорит она, понизив голос на целую октаву. «Я понимаю вас. Одолжаться у такого человека, как я, у отставной актрисы... Впрочем, прощайте». И она уходит так быстро, что я не успеваю даже сказать ей «прощай».
1: Я в Харькове. Так как бороться с теперешним моим настроением было бы бесполезно, да и не в моих силах, то я решил, что последние дни моей жизни будут безупречны хотя бы с формальной стороны. Если я не прав по отношению к своей семье, что я отлично сознаю, то буду стараться делать так, как она хочет. В Харьков ехать, так в Харьков. К тому же в последнее время я так оравнодушил ко всему, что мне положительно все равно, куда ни ехать, в Харьков, Париж ли или в Бердичев. Приехал я сюда часов в 12 дня и остановился в гостинице недалеко от собора. В вагоне меня укачало, продуло сквозняками, и теперь я сижу на кровати, держусь за голову и жду тик. Надо бы сегодня же поехать к знакомым профессорам, да нет охоты и силы. Входит коридорный лакей-старик и спрашивает, есть ли у меня постельное белье. Я задерживаю его минут на 5 и задаю ему несколько вопросов насчет Гнейкера, ради которого я приехал сюда. Лакей оказывается уроженцем Харькова, знает этот город как свои 5 пальцев, но не помнит ни одного такого дома, который носил бы фамилию Гнейкера. Расспрашиваю насчет имений. То же самое. В коридоре часы бьют 1 час, потом 2, потом 3. Последние месяцы моей жизни, пока я жду смерти, кажутся мне гораздо длиннее всей моей жизни. И никогда раньше я не умел так мириться с медлительностью времени, как теперь. Прежде бывало, когда ждешь на вокзале поезда или сидишь на экзамене, 1/4 часа кажутся вечностью. Теперь же я могу всю ночь сидеть неподвижно на кровати и совершенно равнодушно думать о том, что завтра будет такая же длинная, бесцветная ночь, и послезавтра. В коридоре бьет 5 часов, 6, 7, становится темно. В щеке тупая боль, это начинается тик. Чтобы занять себя мыслями, я становлюсь на прежнюю свою точку зрения, когда не был равнодушен, и спрашиваю, зачем я... Знаменитый человек, тайный советник, сижу в этом маленьком номере, на этой кровати с чужим серым одеялом. Зачем я гляжу на этот дешевый жестяной рукомойник и слушаю, как в коридоре дребезжат дрянные часы? Разве это достойно моей славы и моего высокого положения среди людей? И на эти вопросы я отвечаю себе усмешкой. Смешна мне моя наивность, с какой я когда-то в молодости преувеличивал значение известности и того исключительного положения, каким будто бы пользуются знаменитости. Я известен, мое имя произносится с благоговением, мой портрет был и в Ниве, и во Всемирной иллюстрации, свою биографию я читал даже в одном немецком журнале. И что же из этого? Сижу я один-одинешенек в чужом городе, на чужой кровати, тру ладонью свою больную щеку. Семейные дрязги, немилосердство кредиторов, грубость железнодорожной прислуги, неудобство паспортной системы, дорогая и нездоровая пища в буфетах, всеобщее невежество и грубость в отношениях – все это и многое другое, что было бы слишком долго перечислять, касается меня не менее, чем любого мещанина, известного только своему переулку. В чем же выражается
4: исключительность моего положения. Допустим, что я знаменит 1000 раз, что я герой, которым гордится моя родина. Во всех газетах пишут бюллетени о моей болезни, по почте идут уже ко мне сочувственные адреса от товарищей, учеников и публики, но все это не мешает мне умереть на чужой кровати, в тоске, в совершенном одиночестве. В этом, конечно, никто не виноват. Но, грешный человек, не люблю я своего популярного имени. Мне кажется, как будто оно меня обмануло. 10 часов я засыпаю, и, несмотря на тик, сплю крепко и спал бы долго, если бы меня не разбудили. В начале 2 часа вдруг раздается стук в дверь. «Кто там?» «Телеграмма». «Могли бы и завтра, сержусь я», получая от коридорного телеграмму. «Теперь уж я не усну в другой раз». «Виноват-с. У вас огонь горит, я думал, вы не спите». Я распечатываю телеграмму и прежде всего гляжу на подпись «От жены». Что ей нужно? «Вчера Гнекер тайно обвенчался с Лизой. Возвратись». Я читаю эту телеграмму и пугаюсь ненадолго. Пугает меня не поступок Лизы и Гнекера, а мое равнодушие, с каким я встречаю известие об их свадьбе. Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда. Равнодушие — это паралич души, преждевременная смерть. Опять ложусь я в постель и начинаю придумывать, какими бы занять себя мыслями. О чем думать? Кажется, все уж передумано, и ничего нет такого, что было бы теперь способно возбудить мою мысль. Когда рассветает, я сижу в постели, обняв руками колено, и от нечего делать стараюсь познать самого себя. Познай самого себя. Прекрасный и полезный совет. Жаль только, что древние не догадались указать способ, как пользоваться этим советом. Когда мне прежде приходила охота понять кого-нибудь или себя, то я принимал во внимание не поступки, в которых все условно, а желание. Скажи мне, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты. И теперь я экзаменую себя. Чего я хочу? Я хочу, чтобы наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не фирму и не ярлык, а обыкновенных людей. Еще что? Я хотел бы иметь помощников и наследников. Еще что? Хотел бы проснуться 100 лет и хоть одним глазком взглянуть, что будет с наукой. Хотел бы еще пожить 10 лет. Дальше что? А дальше ничего. Я думаю, долго думаю, и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думал, и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить в этом сидении на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека. А коли нет этого, то значит нет и ничего. При такой бедности достаточно было серьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все то, что я прежде считал своим мировоззрением, и в чем видел смысл и радость своей жизни, перевернулась вверх дном и разлетелась в клочья. Ничего же поэтому нет удивительного, что последние месяцы своей жизни я омрачил мыслями и чувствами, достойными раба и варвара, что теперь я равнодушен и не замечаю рассвета. Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то право достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову, в каждом звуке слышать собачий вой. И весь его пессимизм или оптимизм с его великими
3: и малыми мыслями в это время имеют значение только симптома и больше ничего. Я побежден. Если так, то нечего же продолжать еще думать, нечего разговаривать. Буду сидеть и молча ждать, что будет. Утром коридорный приносит мне чай и номер местной газеты. Машинально я прочитываю объявление на первой странице, передовую, выдержки из газет и журналов, хронику. Между прочим, в хронике я нахожу такое известие. Вчера с курьерским поездом прибыл в Харьков наш известный ученый, заслуженный профессор Николай Степанович такой-то и остановился в такой-то гостинице. Очевидно, громкие имена создаются для того, чтобы жить особняком, помимо тех, кто их носит. Теперь мое имя безмятежно гуляет по Харькову. Месяца через три оно, изображенное золотыми буквами на могильном памятнике, будет блестеть, как самое солнце. И это в то время, когда я буду уж покрыт мохом. Легкий стук в дверь. Кому-то я нужен. Кто там? Войдите. Дверь открывается. И я, удивленный, делаю шаг назад и спешу запахнуть полы своего халата. Передо мной стоит Катя. «Здравствуйте», — говорит она, тяжело дыша от ходьбы по лестнице. «Не ожидали?» «Я тоже, тоже сюда приехала». Она садится и продолжает, заикаясь и не глядя на меня. «Что же вы не здороваетесь? Я тоже приехала. Сегодня. Узнала, что вы в этой гостинице, и пришла к вам». «Очень рад видеть тебя», — говорю я, пожимая плечами. «Но я удивлен. Ты точно с неба свалилась. Зачем ты здесь?» «Я? Так. Просто взяла и приехала». Молчание. Вдруг она порывисто встает и идет ко мне. «Николай Степанович», — говорит она бледнее и сжимая на груди руки. «Николай Степанович, я не могу дольше так жить. Не могу. Ради истинного Бога. Скажите скорее, сию минуту, что мне делать? Говорите, что мне делать?» «Что же я могу сказать?» — недоумеваю я. «Ничего я не могу». «Говорите же, умоляю вас!» — продолжает она, задыхаясь и дрожа всем телом. «Клянусь вам, что я не могу дольше так жить! Сил моих нет!» Она падает на стул и начинает рыдать. Она закинула назад голову, ломает руки, топочет ногами. Шляпка ее свалилась с головы и болтается на резинке, прическа растрепалась. «Помогите мне! Помогите!» — умоляет она. «Не могу я дольше!» Она достает из своей дорожной сумочки платок и вместе с ним вытаскивает несколько писем, которые с ее колен падают на пол. Я подбираю их с полу и на одном из них узнаю почерк Михаила Федоровича и нечаянно прочитываю кусочек какого-то слова «страсти». «Ничего я не могу сказать тебе, Катя», — говорю я. «Помогите!» Рыдает она, хватая меня за руку и целуя ее. «Ведь вы мой отец, мой единственный друг. Ведь вы умны, образованы, долго жили. Вы были учителем. Говорите же, что мне делать?» «По совести, Катя, не знаю». Я растерялся, сконфужен, тронут рыданиями и едва стою на ногах. «Давай, Катя, завтракать», — говорю я, натянуто улыбаясь, — «будет плакать». И тотчас же я прибавляю упавшим голосом: «Меня скоро не станет, Катя». «Хоть одно слово, хоть одно слово», — плачет она, протягивая ко мне руки. «Что мне делать?» «Чудачка, право», — бормочу я. «Не понимаю. Такая умница, и вдруг на тебе, расплакалась». Наступает молчание. Катя поправляет прическу, надевает шляпу, потом комкает письма и сует их в сумочку. И все это молча и не спеша. Лицо, грудь и перчатки у нее мокры от слез, но выражение лица уже сухо, сурово. Я гляжу на нее, и мне стыдно, что я счастливее ее. Отсутствие того, что товарищи-философы называют общей идеей, я заметил в себе только незадолго перед смертью, на закате своих дней, а ведь душа этой бедняжки не знала и не будет знать приюта всю жизнь.
4: «Давай, Катя, завтракать», — говорю я.
3: «Нет, благодарю», — отвечает она холодно. Еще одна минута проходит в молчании.
4: «Не нравится мне Харьков», — говорю я.
3: «Серо уж очень. Какой-то серый город».
4: «Да, пожалуй».
3: «Некрасивый. Я ненадолго сюда, мимоездом. Сегодня же уеду».
4: «Куда?»
3: «В Крым, то есть на Кавказ».
4: «Так.
3: Надолго?»
4: «Не знаю».
3: Катя встает и, холодно улыбнувшись, не глядя на меня, протягивает мне руку. «Мне хочется спросить, значит, на похоронах у меня не будешь?» Но она не глядит на меня. Рука у нее холодная, словно чужая. Я молча провожаю ее до дверей. Вот она вышла от меня, идет по длинному коридору, не оглядываясь. Она знает, что я гляжу ей вслед, и, вероятно, на повороте оглянется. Нет, не оглянулась. Черное платье в последний раз мелькнуло, затихли шаги. «Прощай, мое сокровище».

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Коробка. Муж и жена прожили вместе 50 лет. Не было у них секретов друг от друга, только одна тайна была у жены. На верхней полке в ее шкафу стояла коробка из-под обуви, в которую муж никогда не заглядывал. Однажды жена решила рассказать свой секрет и попросила мужа принести коробку. Когда муж принес коробку и открыл ее, внутри он увидел две очень красивые вязаные куклы и большую пачку денег. «Что это?» – спросил изумленный муж. «Знаешь, перед нашей свадьбой моя любимая бабушка открыла мне секрет счастливой семейной жизни. Она сказала: если ты рассердишься на мужа, то никогда не спорь, а пойди и свяжи одну куклу». На глаза мужа навернулись слезы, ведь в коробке было всего две куклы. Тогда он спросил: «Ответь, а что это за деньги? Ведь ты не откладывала из тех денег, что мы тратили на хозяйство». «Я накопила их, продавая кукол». Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Это мудрое высказывание принадлежит священномученику Киприану Карфагенскому. Оно созвучно со словами, которые записала однажды в своем дневнике страстотерпица Александра Федоровна Романова, супруга Николая II. «Любовь не вырастает, не становится великой и совершенной вдруг и сама по себе, но требует времени и постоянного попечения». Святитель Лука Войно-Ясенецкий сказал однажды такое поучение: «Свою жену нужно любить за ее чистую душу и доброе сердце. У жены есть то, чего нет у мужа. Она духовно дополняет его. И наоборот. Почему в отношениях между супругами с огромной силой должны проявляться те особенности духа, ума и сердца, которые свойственны только мужчине или женщине? Грубость мужского сердца восполняется нежностью и чистотой сердца жены, ибо сердце женщины гораздо тоньше, способнее к духовной любви. А жена при общении с мужем должна восполнить свой недостаток силы, глубины ума его знаниями, его крепкой волей. Мужчина и женщина должны стать в браке одним телом и одной душой. Из их союза должно родиться нечто высшее, соединив все доброе и великое, что есть в каждом из них.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В гостях программы «От чистого истока» Алексей Дмитриевич Достоевский, прямой потомок великого писателя, филолог, капитан Валаамского флота, музыкант, личность с именем, соединившим в себе сразу двух главных героев романа «Братья Карамазовы». Разговор с Алексеем Дмитриевичем Достоевским слушайте в эфире «Радио Образ» сегодня в 14 и 18.00. Повтор программы в субботу, 17 октября, 19.00.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: Слушайте «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим о подготовке сада к зиме. И я сейчас хочу поговорить о защите плодовых деревьев от грызунов. Вот удивительно, но в последнее время стало больше нашествий на наши сады зайцев и каких-то водяных крыс или андатр, которые живут поблизости с садами. Раньше как-то этого не замечалось, но вот с чем это связано, трудно сказать. Может быть, просто наши ближайшие друзья, они попривыкли немножко к тому, что сейчас у них в соседстве дачные участки. Раньше там кругом леса были, в 70-е годы построили вот эти вот дачные участки, и они как-то убежали все подальше. А вот сейчас они к ним попривыкли и стали к нам наведываться. И в нашу газету «Волшебная грядка» очень часто приходят вопросы: «Боже мой, 20 лет ничего не было, и вдруг вот все молодые яблоньки у нас обгрызли кто-то там, или зайцы, или крысы». Так что, дорогие друзья, имейте это в виду. Если у вас никогда этого не случалось, это не значит, что у вас этого не будет этой зимой. Поэтому все ваши молодые посадки нужно обязательно защищать от нашествия этих грызунов. Как мы это делаем? Во-первых, побелки специальные существуют с добавками отпугивающих веществ. Эти побелки продаются сейчас в магазине, вы ее покупаете и красите вот эти стебельки. Это первый способ. Второй способ – обматываем стебли капроновыми чулками. Не любят они этого, не грызут эти капроновые чулки. Такой вот народный способ тоже существует. Следующий способ. Вы берете полыни, которые просто можно найти где-то на пустыре, или специально выращиваете эту полынь где-нибудь у себя там в углу сада. И вот эту полынь просто веничками привязываете к вашим стеблям, по кругу обматываете. И ваши зайчики и крыски будут обходить ваши деревья стороной. Что еще можно использовать? Это пижму. То есть вот все растения с этим полынным запахом, сильным запахом, тоже можно использовать. И нужно обмотать на такую высоту, как уровень снега, вы примерно знаете, какой у вас, то есть это где-то 60 сантиметров и даже чуть-чуть выше. То есть вот эти вот зайчишки, они могут подходить на этот снег, вставать и даже подгрызать веточки. То есть и веточки нужно как-то тоже защитить хорошо от этих неприятных гостей. Так что, дорогие друзья, вот позаботьтесь, пожалуйста, об этом, чтобы ваши деревья были здоровы.
0: Ошибки садоводов.
1: Хочу еще напомнить об ошибках, которые связаны с подготовкой деревьев к зиме. Побелку наносят на деревья иногда очень-очень рано, то есть делают это где-то в сентябре месяце, потому что позднее в саду просто холодно, работать неуютно. И что при этом происходит? Да она просто-напросто смывается дождями. И того защитного эффекта, который должна выполнять побелка, а это защита от солнечных ожогов и защита от грызунов, не выполняет эта побелка. Поэтому белить нужно как можно позже. Это можно сделать и в октябре, и в ноябре, и даже в декабре, но, естественно, в плюсовую температуру. И вот тогда ваша побелочка продержится гораздо дольше. Вы можете эту побелку приготовить сами, но сейчас проще купить готовую. Они существуют разных видов, и эта побелка достаточно хорошо держится.
0: Огород без хлопот.

0: Добрая музыка на радио «Образ». Добрая песня на радио «Образ». Песня
1: Олеся.
0: Автор.
1: Музыка Олег Иванов. Слова Анатолий Поперечный.
2: Песня «Олеся» была написана композитором из Барнаула Олегом Ивановым и получила известность как «Девушка из Полесья». Впервые она была исполнена ансамблем «Сибры» под руководством Анатолия Ермоленко на фестивале «Песня в 81». Автор текста Анатолий Поперечный в своих стихах называет героиню «кудесницей леса Олесей», которая живет в белорусском Полесье. Отсюда и появилось название «Олеся».
1: Исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Сябры».

0: добрая песня на радио «Образ».
1: Вы слушаете радио «Образ».

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Контейнеры, стулья, лампы, телевизоры, стаканы, смартфоны, вилки. Что общего между этими вещами? То, что их можно сделать из одного материала – пластмассы. С точки зрения экологии, это вредный материал, но без него невозможно представить современное производство. Название «пластмасса» означает, что этот материал под действием нагревания и давления способен формироваться и сохранять заданную форму после охлаждения или отвердения. Первая пластмасса была получена английским изобретателем Александром Парксом в 1855 году. Он хотел делать из нее бильярдные шары. В то время они состояли из слоновой кости. Он назвал материал «паркизин» и представил его на большой международной выставке в Лондоне. Паркизин являлся торговой маркой первого искусственного пластика и был сделан из целлюлозы. Его называли искусственной слоновой костью применительно к тем же бильярдным шарам. Однако компания Паркса разорилась из-за плохого качества продукции, так как изобретатель пытался сократить расходы на производство. В России также велись работы по созданию пластических масс на основе фенола и формальдегида. В начале 20 века химик Григорий Петров синтезирует первую русскую пластмассу – карболит. Свое название карболит получил от карболовой кислоты, другого названия – фенола. В середине 20 века была открыта синтетическая макромолекула, на основе которой получали разнообразные виды промышленного пластика. С тех пор он прочно вошел в нашу жизнь. Из пластика стали делать все, что возможно. Он есть в электроприборах, мебели, строительных конструкциях, в медицинских приборах и инструментах. Так привычный нам пластиковый контейнер впервые появился в 1946 году. Он был создан на фабрике американца Эрла Таппера. За свою жизнь он изобрел множество вещей, которые, к сожалению, были никому не нужны. Например, неподтекающий стаканчик для мороженого. В конце 30-х годов он основал свою компанию по производству пластика. Его сотрудники первыми догадались использовать полиэтилен, который другие считали бесполезным отходом. Думая над тем, что можно изготовить из пластика, Таппер обратил свое внимание на упаковки для пищевых продуктов. В то время их делали из вощеного картона или оловянной фольги. Свое изделие он назвал «волшебная чаша». Она напоминала современную банку из-под краски. Первые два года контейнеры не пользовались успехом, но постепенно молва о них разошлась по всей стране, а продажи взлетели до небес.
2: Интересный факт.
1: Пластик дешевый, легкий, эластичный, обладает хорошей теплоемкостью и шумоизоляцией.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Семейное наименование Осипов восходит к древнему арамейскому слову «Йосиф», которое переводится как «он» – «Бог прибавит, умножит». От этого слова было образовано имя Иосиф. Ныне большинство российских фамилий образовано от православных имен, содержащихся в церковном календаре – святцах. Потому ребенка, крещенного, например, 31 октября, когда в святцах поминается преподобный Иосиф Волоцкий, называли Осипом. А поскольку имя Осип встречается в святцах 13 раз, оно было достаточно распространено на Руси. Однако поначалу церковные имена воспринимались как чужие, и поэтому в народе адаптировались под конкретный говор. Крещенного Иосифом дома называли Есип, Йосих, Йося, Осих, Осипан, Осип.
0: Фамильная ценность.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте. В прошлый раз мы с вами познакомились, на мой взгляд, с очень интересным сюжетом или историей из жизни одного знатного нижегородца конца 17-го, начала 18 века, Ивана Андреева, сына Пушняка, положившего начало знаменитому купеческому роду Пушняковых, который, я бы сказала так, гремел своей славой на протяжении всего 18 века. И я говорила о том, что, не зная конкретно, какой он занимался торговлей, мы можем говорить только одно, что он не был членом ни гостем, ни членом гостиной сотни, потому что ни в одном из известных документов он так не назван. А мы можем сказать однозначно только одно. Из своих сыновей он вырастил очень известных, крупных, по всей видимости, опытных и удачливых предпринимателей. Его сыновья значатся уже в конце 17 века в качестве членов гостиной сотни. Пушняков Яков Иванович упоминается членом гостиной сотни с 1698 года, Пушняков Митрофан Иванович с 1699 года. Помимо этого, у него был еще сын Давид. Был ли он членом гостиной сотни или нет, мне установить не удалось, но то, что он также занимался торговлей, следует из одного документа, о котором я скажу чуть позже. Обратите внимание, они уже имеют фамилию, чьи? Пушняковы, того самого Ивана Андреева, сына Пушняка. Помните, я рассказывала, как Иван Андреев, сын Пушник, делал вклад в Георгиевскую церковь дорогим окладом для Евангелия? Там было сказано: «Иван Андреев, сын Пушник с детьми». Вот этими детьми и были Яков, Митрофан, Давид, которые впоследствии станут, два из них однозначно станут членами привилегированной купеческой корпорации гостиной сотни. Добавлю к этому, что оба они будут заниматься предпринимательством в петровские времена и, соответственно, окажутся в то время, когда Россия переживает очень интересное и сложное время, когда появляется много нового, и когда рушатся и старые устои, и старые традиции. Опять-таки, я отнесу это насчет их родителя, Ивана Андреева сына, который, видимо, сумел их воспитать так, что они, ну, скажем, не цеплялись за старое, а смогли пойти в ногу со временем. Правда, я еще кое-что напоследок хочу сказать об Иване Андрееве, сыне Пушняке. Поскольку именно благодаря его усилиям, по всей видимости, на его средства строится каменная Георгиевская церковь в начале XVIII века, я бы хотела обратить внимание слушателей на то, что эта церковь очень отличается. Она сохранилась до XX века в своем первоначальном виде. Позже она была взорвана при строительстве или перед строительством гостиницы. Но вместе с тем у нас сохранились даже ее фотографии, сделанные Дмитриевым. Она очень отличается от других церквей. Она выстроена в стиле так называемого нарышкинского барокко. На мой взгляд, это отражает умы и настроение Ивана Андреева, сына Пушняка, и его детей, которые в начале XVIII века были уже членами гостиной сотни. Она построена в новом, ну, если можно так выразиться, в европейском стиле. То есть это говорит о том, что эти люди, выходцы из старинного какого-то посадского рода, уж не знаю, нижегородского или из какого-то другого города, приехавшие еще в 17 веке в Нижний Новгород, в 18 веке они шли, еще раз повторю, в ногу со временем, воспринимали новые веяния. Мы-то собираемся к ним в гости в конце 17 века, а в 18 веке, наверное, туда нужно было бы в этот дом нам и другие наряды одевать и с другими темами для бесед обращаться. Не очень приятно обратить на это внимание, потому что за время моих поисков после находки, археологической находки фрагмента восточной чаши с синей птичкой, очень дорогой, которая, как я определила, могла принадлежать именно к роду Пушняковых, мне эти люди стали, ну, не скажу, что очень приятны. Нет, я скажу по-другому. Они мне стали симпатичны. И знаете чем? Тем, что, зная как историк, да не только как историк, наверное, как любой, кто знает историю даже в рамках школьного курса, зная, каким непростым был 17 век, как сложно начиналась жизнь в петровское время, и это и очень резкие петровские реформы, и очень изнурительная для населения внешняя политика Руси. Как в эти сложные для повседневной бытовой жизни времена эта семья сумела не только найти свое место в этой новой жизни, она сумела очень многое преуспеть. И начало этому успеху было заложено еще в самом конце XVII века. В нашем распоряжении есть один очень интересный документ. Выпись из московских таможенных книг 1694 года. И по чистой случайности, я имею в виду для нас, для нашей темы, среди тех, кто предъявлял свои товары на московской таможне, значится нижегородский посадский человек Васька Герасимов, который представляет

Зачем бередить начавшую понемногу затягивать рану? Зачем вообще вспоминать об этом? Что это даст? Лавина вопросов не со стороны. Моя собственная лавина. Помню маленькую деревеньку Вологодской области, где довелось давно, еще в школьные годы, провести летние каникулы. По домам ходила красивая женщина в черном платке и клянчила продукты якобы для посылки сыну. Женщина лишилась рассудка, схоронив единственную свою кровиночку. Теперь она собирала ему посылки в какой-то далекий город и грозилась уехать сама. Она деловито входила во дворы, потому что у нее мало времени, билет уже куплен. Иногда перебирала ворчливо продукты. Ему нельзя, очень жирное. Яблочное варенье он не любит, лучше клубничное. Ее жалели, плакали, глядя вслед, и обязательно подавали то, что она хотела. Тогда я не понимала, а теперь понимаю. Односельчане этой несчастной чувствовали себя виноватыми перед ней за безумие ее, выросшее на одиночестве. За то, что когда черная беда вошла в ее дом, не оказались с ней рядом, не утешили, не обласкали, не уберегли. У каждого были на этот момент свои заморочки, свои проблемы. Не хватило сил, не хватило времени. А честно-то, если уж, желания не хватило и мужества войти в скорбный дом и разделить скорбь, взять на себя хоть бы чуточку, чтобы ей, матери, досталось поменьше. Чувствовали это и односельчане. Конечно, чувствовали. И откупались кто чем, кто антоновкой, кто куском пирога, кто банкой варенья. Человек в беде почти всегда бывает одинок. Человек в беде уязвим и ослаблен. Горе ломает душу, корежит, уродует. И вот она, небогатая палитра жалкого существования. Кто обозлился, кто впал в безумие, кто спился, кто замуровал себя в четырех стенах, страшно указующий перст беды. Сегодня она ткнет в одного, завтра без стука ворвется в покое благополучие другого, послезавтра подкосит третьего. Но ведь рядом люди. Я откладываю семейный альбом Анисимовых и иду в дом напротив. Ты друг Виктора, он друг Виктора. Виктор проводил в армию Валеру Лапшова. Валера проводил Виктора в последний путь. Проводил и не стал лелеять податливую память тем, как дружили, каким славным был Виктор, потому что дружба, даже если друга нет в живых, невозможна в прошедшем времени. Она всегда в настоящем, если сама настоящая. Зоя Николаевна и Сергей Павлович, родители Валерия, широко распахнули двери своего дома для матери Виктора Анисимова. Они распахнули их и для слез, истерик, обмороков, для опухших глаз и сжатых губ, груз нелегкий на фоне полного своего благополучия. В доме Валерия научились сдерживать радость. Она не кстати, если рядом Ольга. Отвадили приятелей Валеры. Для Ольги это было тяжело. Они продиктовали себе образ жизни, достойный по-настоящему чутких людей. И как награда звучат теперь Ольгины слова. «Без них я бы не выдержала». Ну а свои, родные. Родители завещали им жить по совести. Крепким, видать, был тот завет. Мы много тревожимся сейчас, что слабеют родственные узы, что не прочны корни семейных кланов, что потеряно в русском человеке то самое единение, которое берегло от недуга, от злого глаза, от беды. Чужими становимся. Нынче легче ищутся сочувствующие на стороне, чем в родном доме. Чужой поймет, а свой вряд ли услышит. Чужой он как бы безгрешен, потому что далеко и несовершенство его сокрыто от нас плотным слоем наших собственных забот, а родной — на виду. Со всеми своими проколами и бревнами в глазу всегда есть чем попрекнуть, есть что припомнить. Сведение счетов не способствует крепости родственных уз. Вот они сидят передо мной, две сестры — Ольга и Валентина. Внешне непохожие. Оля маленькая, худенькая, из-под челки голубой взгляд, которого будто сама боится, отводит в сторону, дабы не напугать собеседника синевой. Валя статная, круглолицая, в ней жизни силы и очень прочная под ногами земля. Жизнь не била. И еще как била. Не так давно, уже после Виктора, схоронила мужа. Остались две девочки. Пережив горе, Валентина серьезно заболела. Сестрина беда будто разбудила Ольгу. Она впервые очнулась после года тяжелого полусна. Они работают вместе на одном производстве. И Ольга, понимая, что сестру сейчас не

Как нельзя оставлять одну, просит руководство цеха перевести их в одну смену. Но в связи с производственной необходимостью эту просьбу не выполнили. Оля металась, объясняла, умоляла. «За сестрой нужен глаз, у нее начинается депрессия, помогите!» Не помогли. Пустяковая просьба оказалась невыполнимой. Не будем никого судить. Вспомним, что чревато это попрание важнейших духовных законов человеческого бытия. Вернемся к сестрам. Оставались вечера. Они бежали друг к другу, перепутав, кто кого должен поддерживать.

0: Пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В гостях программы «От чистого истока» Алексей Дмитриевич Достоевский, прямой потомок великого писателя. Филолог, капитан Валаамского флота, музыкант, личность с именем, соединившим в себе сразу двух главных героев романа «Братья Карамазовы». Разговор с Алексеем Дмитриевичем Достоевским слушайте в эфире «Радио Образ» сегодня в 14 и 18.00. Повтор программы в субботу, 17 октября, 19.00.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Слушайте радио «Образ» в Выксе на 95.8 FM.
3: Вопрос священнику.
4: Здравствуйте. В эфире программа «Вопрос священнику». У микрофона шеф-редактор радио «Образ» Ирина Вдовина. Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за вопросы, которые вы присылаете в нашу редакцию. Телефон нашей редакции плюс 7 902 302 84 44, или же еще один номер 246 73 88. Сегодня на один из ваших вопросов будет отвечать клирик Нижегородской епархии протоиерей Николай Алясов. Добрый день, отец Николай.
5: Добрый день.
4: Сегодня мы отвечаем на вопрос Светланы из Ворсмы. Я взяла кредит на ремонт, а теперь боюсь, что не потяну выплаты. Постоянно тревожусь, сердце колотится. Как справиться с этим страхом и не впасть в отчаяние? И вообще, считается ли брать кредит грехом?
5: Если вы позволите, я начну, наверное, с окончания вопроса. Грехом брать кредит не считается. Бывают разные жизненные обстоятельства, поэтому если действительно это нужно, значит, это нужно. Вот. А что касается сердца колотится, паника и всякие такие разные проявления панических атак и прочих вещей, наверное, здесь нужно сначала подумать, а потом сделать. А у нас сначала сделали, а потом начинают переживать. Я предложил бы что? Если уже кредит взят, судя по всему, он взят на нужное, так сказать, действие, ремонт полезно иногда бывает делать раз в 10, 15, 20 лет, у кого как получается, финансов не у всех хватает, может быть. Вот, взяли, значит, надо теперь его, этот кредит, осваивать. Делая ремонт и осваивать, продолжая получать, так сказать, заработок, которым покрывать те суммы, которые от вас зависят. Что касается сердцебиения.
4: Страхов.
5: Страхов. Афобазол вам в помощь. Может быть, что-то более другое наличествует сейчас. Я не знаю, что в Орсме продается и что там врачи прописывают. Во всяком случае, я считаю, что с сердечным ритмом можно справиться, с паническим вот этим настроением можно справиться. Нужно трудиться, трудотерапевт называется. Трудиться, трудиться и еще раз трудиться, как завещал нам наш опыт земной жизни.
4: Трудиться, трудиться и молиться, молиться.
5: Это тоже труд. Молиться – это тоже труд, поэтому я и говорю трудиться.
4: Отец Николай, ну вот смотрите, наши батюшки – это даже почти психотерапевты, психологи, которые могут даже давать советы, как отдать кредит.
5: Ну, простите, это, к сожалению, не совсем компетентно, потому что как

0: Дать кредит, нужно иметь работу. Чтобы иметь работу, нужно много чего успевать, много чего знать. И этого может быть недостаточно при всем при этом, потому что могут быть какие-то вещи, которые, так сказать, даже при наличии финансовой грамотности не спасут.
1: Ну, смотрите, у Светланы наверняка есть волнение, я так понимаю, что, может быть, сейчас сокращение по зарплате,
0: конечно,
1: ей не хватает денежных,
0: конечно,
1: средств.
0: Конечно, могут быть,
1: но
0: да.
1: А какому святому молиться о том, чтобы, может быть, были какие-то подработки, может быть, и...
0: Традиционно вообще молится Богу. У нас не многобожие, у нас классическое православие. При всем моем уважении к святителю Николаю, к святителю Спиридону, к другим святым батюшкам и матушкам, все-таки первичная молитва к самому Господу, наверное, была бы более предпочтительна и более православна. А если вы считаете, что у вас очень много времени, и у вас вся молитва уже Господу уже настолько велика, и что вам еще куда-то хочется призлить свои молитвы, ну, конечно, почитайте еще акафист Божией Матери, Ангелу-Хранителю. А уж потом можно и Спиридону Тримифунскому.
1: Благодарю вас, отец Николай. Мы с отцом Николаем верим, что Светлана в скором времени закроет кредит, и все у нее наладится, и квартиру отремонтирует.
0: Сделает ремонт.
1: И сделает ремонт. Дорогие наши радиослушатели, на все вопросы отвечают наши священники на радио «Образ». Вы можете позвонить к нам в редакцию по телефону 902-302-8444 или по прямому телефону 246-73-88. Спасибо вам, отец Николай, и до скорой встречи.

0: Протоиерей Алексей Лесняк. «Родной уголок». Читает актер Виктор Золотонок.
1: Настойка и грезы. Молодой отец Владимир устроился в электричке у окошка. Осеннее солнышко сквозь стекло грело его черную скуфью. Совсем недавно он сидел за своей партой в семинарском классе. Солнце также в окно пекло макушку, и только лектор не позволял дремать. Очень красочно рассказывал о святых проповедниках, которые несли диким племенам евангельский свет. Живая картинка. Апостол Павел с проповедью посреди Ареопага, внемлющая толпа языческих греков, святитель Иннокентий, плывущий на своей байдарке по холодному морю, наряженные алеуты, уже крещенные им, высыпали на берег встречать любимого батюшку. Один сплошной богословский праздник. И вот теперь сам недавний студент едет к своей пастве и считает минуты до встречи с прихожанами. До сей поры ему не приходилось бывать в деревне, и теперь одолевали праздные мысли. Помнится, где-то читал, как крестьяне присылали за батюшкой под воду. Интересно было бы на лошади прокатиться. Хотя в деревне теперь, наверное, и машин хватает. По вагону пошел контролер со своим гигантским дыроколом. За его спиной двое, похожие на терминаторов. «Ваш билет!» И старушка чуть не давится бутербродом. «Ваш билет!» Бродяга делает вид, что спит и не слышит. «Билет, говорю, давай!» В ответ тишина. Терминаторы молча грузят несчастного на плечи и несут в тамбур. «Ваш би... О! Поп, что ли? Билет давай!» Наконец шумные воины порядка уходят. Снова под сиденьем слышится баюкающий стук колес. Отец Владимир клонит голову к оконному стеклу и мысленно прокручивает в голове весь день с самого утра. Епархиальное управление, торжественное получение указов о назначении. Молодых пастырей напутствует и благословляет сам архиерей, поучает их и старое заслуженное духовенство. Отец Захария рассказывает, что приезд на приход — это самое радостное событие в жизни священника. Помнится, когда он молодой, во время войны был послан на свой приход, горожане встречали долгожданного батюшку хлебом с солью, даже плакали от радости. Отец Владимир опять засыпает и видит себя выходящим из вагона. Его тут же окружают заждавшиеся христиане, берут благословения. Несколько старушек пришли на станцию с букетами. Интересно, где они взяли гладиолусы в конце ноября? Бедолаги, как же им трудно жилось без литургии и причастия. Ну ничего, теперь заживем. Церковь отопрем, служить будем 6 дней в неделю. Или нет, лучше каждый день. Все ведь хотят Богу потрудиться. Вот всем желающим послушание и определим. Братья и сестры, кто желает петь на клиросе, тот отходи направо. Кто хочет петь просфоры и делать в храме уборку, налево. И отцу Владимиру грезится очередь самобытных деревенских старушек, каждая, что твоя, Арина Родионовна. А как вы поете, матушки, по нотам или так, по-народному? И те, кто справа, как по команде, раскрывают рты. Откуда ты взялся, мужик с гитарой? Ай, не-не-не, чаронявая, ай, да ну, да ну, да ну. Что вы, сестры? «Не так надо!» — отец Владимир замахал на хор руками и проснулся. В вагоне плясали и горланили лохматые и грязные цыгане. «Очи черные, очи страстные, дай 5 рублей красивый, счастье будет и прекрасное». Батюшка достал последний железный пятак и положил его на протянутую грязную ладонь. Скоро цыгане убрались. Отец Владимир снова прислонил голову к стеклу и закрыл глаза. «Подумаешь, 5 рублей. Не в деньгах радость. И вообще, Господь свое чадо без заботы не оставит. Говорят ведь, что ни один священник с голоду не помер. Хотя, постой, таких случаев как раз хватает. И с голоду, и от холода, и повешали нашего брата, и потопили, и пожгли. А кто же тогда с голоду помер? Цыгане или бомжи? Да нет. Врачи с учителями тоже от голода не мрут. Может, токари или шоферы? И про тех не слыхать. А нашего брата уморили без счету. Сколько-то по истории говорили? 40 тысяч или 400? Нет, не помню. Да, кошмарные были времена. Зато отец Захарий говорит, что теперь времена хорошие настали. Служи не хочу. И везде тебя ждут, и в школе, и в сельсовете. Везде священник — первый человек. Иди, проповедуй. Да, дожило, наконец, духовенство до счастливых деньков. Церкви строить позволяют. Мой храм, наверное, вот тоже подбелить, подкрасить придется. Давно ведь закрытый стоит, облупился, наверное, весь. За окошком мелькают столбы. Но вот солнце укрыли тучи. Они тут же забрызгали все окна холодным осенним дождем. Отец Владимир дремал, мечтал и сквозь полудрему радостно улыбался. Навстречу проносились пустые дома с выбитыми стеклами, развалины ферм, окруженные кленовыми джунглями, мокрые мужики, увязшие в грязи на автомобиле марки ЗАЗ. Батюшка проснулся от легкого поглаживания по плечу. «Молодой человек, конечно, просыпайтесь!» Перед ним обозначилась немолодая дама в галошах на босу ногу и с фонарем под глазом. Отец Владимир подскочил и, просочившись между ней и дверью, юркнул в тамбур. Оттуда быстро сбежал по ступенькам, застегнул куртку, огляделся и вспомнил, что выходить из вагона нужно бы посолиднее, как подобает настоятелю, которого встречают. Да, кстати, он посмотрел по сторонам. На площади у перрона месят грязь облезлые псы. Справа бабка торгует семечками, слева — избушка с вывеской «Магазин». Прямо за площадью — руины, похожие на бывшую церковь. Ни христиан, ни гладиолусов, ни слез счастья. Батюшка зашел в магазин, чтобы узнать, как попасть к церкви. Продавщица уставилась на его подрясник. «Ты че, поп, че ли?» «Да, я ваш новый настоятель». «Настоятель? Настойку, че ли, уважаешь?» Колючий взгляд торговки немного подобрел. «У нас тут тоже есть один настоятель. Все мужики как мужики. Налижутся брашки и дрыхнут, а этого все на экзотику тянет. Только и слышишь, лавк, настойку привезли. А где я тебе возьму ее, настойку-то эту? У нас и вермуту отродясь не водилось, а этот все». Батюшка не стал дослушивать. «Вы подскажите, пожалуйста, как мне к церкви проехать?» — перебил он продавщицу. «Да ты чего ослеп? Без настойки-то. «А это тебе чё, райтоп, чё ли?» И она ткнула пальцем в стекло, указывая на руины. Отец Владимир пояснил: «Мне не это нужна, а Архангельская, где я служить буду». «Архангельская, Ангельская, у нас другой не бывало. Во, хошь служи, хошь пляши, это тебе не церковь». «А она что, одна у вас?» — не терял надежду батюшка. «А то». Отец Владимир вышел из магазина и двинулся по грязи через площадь. Ноги не слушаются, рот не закрывается, глаза намокли. Руины от месива площади отделяла свалка. Он остановился, подумал, присел на ржавый помятый холодильник и стал размышлять то ли о гладиолусах, то ли о хороших временах, то ли о том, куда податься на ночлег без денег. Вечерело, и у магазина уже бузил его коллега, настоятель. «Клавк, настойку привезли?» «Нет». «А чё ты радостная такая?» «Да поп приехал, вон, сидит, скучает. Настоятель». «А чё мне настоятель? Он чё, настойку привез, чё ли?»
0: Вы слушали главы из книги протоиерея Алексея Лесняка «Родной уголок» в исполнении актера Виктора Золотонога. Благодарим за предоставленный материал православный информационно-аналитический портал «Елицы Медиа».

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ. Высокие слова.
1: Марина Крылатова, педагог, поэт, автор многочисленных сборников стихов и рассказов, заместитель главного редактора по литературным связям журнала современной русской поэзии и прозы «Арина». Марина Юрьевна считает, что в человеке все должно быть прекрасно. Его мысли, чувства, поступки. Обычный школьный класс в годы учительства она превратила в литературный салон 19-го столетия. А любовь учеников к родному языку прививала через поэзию. Послушайте простые душевные стихи Марины Крылатовой в прекрасном авторском исполнении.
2: Сапожник. На пальцах его раны и мозоли. Всегда в наклон усталая спина. Работает до боли сапожник старой зорьки до темна. Ботинки, сапоги несут и туфли подклеить, обновить или подшить. А годы точно птицы упорхнули и хлеба не просили покрошить. Куда-то закатился нужный гвоздик, пора точить усталые ножи. Вокруг него обувка, точно гости заполонили всюду стеллажи. Они к нему за помощью приходят, израненные трудностью дорог. Порою непогода их изгложит, безжалостно иссушит солнце пёк. Какие только не бывали гости, и модные, и старые, как он. Но не было в них зависти и злости, такой бы людям вывести закон. Случайно повстречаются на полках два дня и разойдутся по домам. Услышат про друг друга столько, что впору всей истории в роман. Сапожник подлатает их, и снова они в объятиях солнца и дождя. Как жаль, что нет сапожника для слова и от болезней нужного гвоздя.

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «От чистого истока». В студии Марина Дружкова. Когда произносишь фамилию Достоевский, у большинства в голове сразу встает образ Федора Михайловича, глубокого, сложного, погруженного в думы. По данным ЮНЕСКО, Федор Михайлович – один из самых читаемых писателей в мире. Его произведения и сегодня остаются вызовом для читателя, побуждая глубоким размышлениям о вечных вопросах. И сегодня слушателям «Радиообраз» выпала уникальная возможность поговорить о Достоевском в настоящем времени. Очень рада представить вашему вниманию, друзья, Алексея Дмитриевича Достоевского, праправнука Федора Михайловича. Алексей Дмитриевич, здравствуйте. Очень рады нашей встрече.
2: Здравствуйте нашим дорогим радиослушателям. Всем доброго дня.
1: Предлагаю перед началом беседы прослушать небольшую справку. У Федора Михайловича Достоевского во втором браке с Анной Григорьевной Сниткиной было четверо детей. Но до взрослого возраста дожили только двое. Дочь Любовь, она не выходила замуж и детей не оставила. И сын Федор. Федор Федорович был назван в честь отца, но писателем не стал. Увлекся коневодством и стал известным специалистом в этой сфере. Публиковал статьи в коннозаводческих журналах. Федор Федорович бережно относился к архиву отца. Вместе с матерью участвовал в подготовке изданий, сохранял рукописи и письма. После смерти Анны Григорьевны продолжал заботиться о сохранении памяти и репутации отца. Умер в Москве в 1922 году. У него было двое детей. Федор умер в 16 лет от брюшного тифа. И Андрей. Именно Андрей Федорович, который нашему герою приходится дедушкой, стал единственным продолжателем прямой мужской линии рода Достоевских. Я, наверное, не буду оригинальной и начну с вопроса, который вы слышали, наверное, в свой адрес очень много раз. Кровь – это не вода, но, с другой стороны, когда у тебя такой великий предок, это ко многому обязывает. Насколько сложно нести эту фамилию? Вообще это бремя или это, наоборот, для вас какой-то шанс что-то сказать миру?
2: Мне хочется все-таки разделить несколько кровь и фамилию, потому что как-то буйная кровь Достоевских, я в себе ее чувствую. Хотя она, конечно же, редуцирована и кровью его дорожащей супруги Анны Григорьевны Достоевской, которая была наполовину шведка. И вот эта вот шведская такая холодная, систематизированная кровь, вот во мне тоже ощущается, она как-то вот, мне кажется, гасит вот это буйство крови Достоевской. А с другой стороны, фамилия. Это то, что уже фамилия Достоевский, потому что при слове Достоевский нам, конечно, представляется прежде всего Федор Михайлович Достоевский. Хотя, на самом деле, вот в тени его гения почти ничего у широкой публики неизвестно о других Достоевских. Вот, например, когда начинают перечислять музей Достоевского, я всегда добавляю: нет, вы ошибаетесь, на один больше. Есть еще музей Достоевского в Ярославле. Но не Федора Михайловича, а Андрея Михайловича, его младшего брата, который был губернским инженером, затем губернским архитектором Ярославля. Если вы этот древний город посетите, он здесь, в общем, не так и далеко.
1: Тоже на Волге, как и Нижний Новгород.
2: Вот, то вам покажут вот этот дом, выстроен по проекту и самим Достоевским, вот это присутственное место, вот это пожарная часть, вот и есть музей.
1: Тоже был талантлив.
2: Определенно. И оба его сына, которые, к сожалению, потомства не оставили. Один в 27 лет доктор медицинских наук, гистолог у истоков отечественной гистологии. Его портрет у нас, вот, если не ошибаюсь, в первом медицинском на главной лестнице висит. И его родной брат Андрей Андреевич, собственно, душеприказчик вдовы писателя и сохранивший мемуары вот младшего брата о самом писателе, который тоже ученый-секретарь библиотеки Академии наук, ученый-секретарь Русского географического общества, тоже человек выдающийся. Но что, как я о них знаю, я вот сейчас о них и вам, и радиослушателям рассказываю, но вот в тени гении писателя, конечно же,
1: а как
2: о
1: это?
2: Них известно куда как меньше.
1: Расти с фамилией Достоевского.
2: Лично мне
1: формироваться.
2: Мне, конечно, очень премудро поступил мой

0: и батюшка. Я вот сейчас стараюсь так поступать со своим сыном, уже подросшим, да, 16-летие свое, вот он буквально месяц назад отпраздновал.
1: Старший ваш сын, да?
0: Нет, из детей он младший, у меня старшие 3 дочери, уже вполне себе взрослые девицы. Лет вот с 11 с 12 мой батюшка стал меня брать на научные конференции. Ну вот, в частности, в Старую Русу, которая не так далеко от Петербурга расположена, а живем мы в Петербурге по-прежнему, вот с Федора Михайловича начиная. Да, там какое-то время Достоевских в Петербурге не было. Ну, вот самые, так сказать, смутные события, так разметала их история. Но вот с моего деда он возвращается уже в Петербург, вот как раз к упомянутому Андрею Андреевичу, да, и живет в его квартире на Почтамской, 9. Там уже мой батюшка рождается, вот. Ну, дальше уже адреса меняются, но мы Петербург не оставляем. И вот я потерялся, к чему мы...
1: То, что ваш батюшка вас брал еще с 12 лет, начиная,
0: да,
1: на конференции.
0: На научной конференции.
1: Почему? Зачем?
0: Ну, как, понимаете, Старая Русса...
1: Среда
0: необходима. Во-первых, это курорт. И, собственно, как там образовался Федор Михайлович? Там, собственно, литературно-мемориальный музей, там же дом, куда он вывозил своих детей.
1: Была недавно в этом доме,
0: вот,
1: год назад.
0: Вот, тогда,
1: да,
0: вот...
1: как-то
0: тогда, да, тогда у вас соответствующие образы сразу же создаются.
1: В голове, да, возникает, да. Прямо на берегу небольшой речки,
0: Перерытица, речка, вот этот дом старый, который они сначала снимали, потом уже когда определенный достаток, ну, собственно, после
1: уже
0: братьев
1: после смерти,
0: Карамазов.
1: По-моему.
0: Нет, он еще при жизни был выкуплен, но это уже, так сказать, были гонорары за братьев Карамазовы, за последний роман, и позволило все это уже дом этот выкупить, дом Гриббе. Ну, это уже, конечно, было на излете жизни самого писателя.
1: Кстати, в Старой Руси есть еще один музей, посвящен роману Достоевского, как раз братьям
0: Карамазовым,
1: но, к сожалению, не было возможности.
0: Ну, он там рядышком совсем, там буквально метров 400. Обязательно посетите. И
1: надеюсь,
0: туда вернуться. Рушане очень гостеприимные люди. И мы очень дружим вот и с директором музея Юлией Вячеславовной, и вообще с сотрудниками музея. Чувствуем себя там как дома. Собственно, как на дачу, да, как в свой второй дом. Вот даже, я бы сказал, некое такое, что ли, родовое гнездо, правда, музеифицировано.
1: Никакого... Ну, вы ощущаете, да?
0: Ощущаю,
1: что это,
0: да.
1: Ваша...
0: Но никакого другого не было, понимаете? Потому что в его жизни это же съемное жилье всегда.
1: Да.
0: И съемная практически мебель, да. Ну, тоже по различным обстоятельствам. Если об этом рассказывать, ну, как-то можно углубиться и говорить об этом часами. Ну, я считаю это необходимым, чтобы объяснить вообще, в какой атмосфере жил писатель, творил писатель.
1: И там прошли такие счастливые моменты
0: Старая
1: его жизни.
0: Русса,
1: он,
0: да,
1: очень любил
0: это,
1: там
0: это,
1: бывает.
0: Это самые счастливые вот месяцы, годы его жизни, потому что, ну, во-первых, он состоялся как отец, вот, а семья для него была главной ценностью. Вот, и он уже отчаялся, так сказать, обрести семью. Господь ему на его пути, значит, подарил ему Анну Григорьевну. Вот
1: удивительная женщина.
0: Да.
1: Читала ее дневник, который вышел в серии «Жена Достоевского».
0: А, да,
1: воспоминания.
0: Да, да, да,
1: удивительная. Есть. На одном дыхании. Несколько раз переслушивала.
0: Но
1: это просто какой-то ангел-хранитель Федора Михайловича.
0: Он ее называл «мой Санчо Панса». А Сервантеса он любил не менее Пушкина.
1: Мы должны ей благодарны быть не менее, чем Федору Михайловичу, что...
0: Именно, да, потому что
1: он мог творить,
0: втрое больше лет своей жизни она провела, посвятив, собственно, до конца своих дней, посвятив памяти его. И ее даже поругивают достоеведы, что кое-что, так сказать, в сохранившейся переписке она и повыморала, ревнуя к памяти писателя, чтобы кто-либо там потом вот как-то двусмысленно не подумал о нем, не придумал о нем на основании вот этого что-нибудь.
1: Удивительная женщина, и она с таким уважением к своему супругу, с такой любовью,
0: именно,
1: всегда по имени-отчеству. Я рекомендую всем, и вы, наверное, тем более вы скажете, да, вот о том, как жена к мужу в идеале может обращаться и должна обращаться. Это удивительный просто союз,
0: ну,
1: такой был.
0: Здесь, да.
1: Хотя
0: здесь...
1: он непростым человеком был. Сложно быть, наверное, женой гения и женой такого...
0: Ну, он и как человек, вот в нем эта буйная Достоевская кровь, она в полной мере
1: проявлялась. А что вы
0: имеете в виду?
1: Можете
0: было нелегко,
1: нам пояснить?
0: Потому
1: буйная?
0: Что... Если это какое-то чувство, то это вот на, как это, на...
1: На максимуме.
0: На максимуме, да. Если это приступ какой-то ревности, то это вот...
1: Да,
0: вот это я к своему батюшке покойному тоже, кстати, это наблюдал, что вот все из всего-то трагедия. Но при этом отходчивость и вообще...
1: Доброта внутренняя.
0: Да, добрый, веселый характер. Вот. Но уж если вот какое-то там чувство, то это уж по-настоящему.
1: Мне кажется, это вот часть русской души, вот такие края, вот такая... Если ты отдаешься чувству, которое тебя сейчас,
0: в данный момент,
1: Федор Михайлович, до конца,
0: он как раз оттуда. Он как раз оттуда, и вот по воспоминанию современников, да, когда вот как, опишите, вот как он выглядит, как он выглядит. Говорит, как мужик. Тут прекрасно видно на портрете, самом известном, кисти Перова. Да, конечно, вот мыслитель, но черты-то лица вот мужицкие, и руки вот рабочие мужицкие.
1: Сейчас вернемся к вам. Но через вас мы говорим, убеждена в этом и самим Федором Михайловичем, потому что в начале еще беседы я сказала, что все-таки кровь – это не вода. И кровь, она, наверное, и взывает в том числе и каждому предку Федора Михайловича в той или иной степени. Вот вам удалось, посчастливилось, как ли вы нам сейчас, наверное, расскажете об этом, сняться в фильме «Мальчики» по мотивам романа «Братья Карамазовы». Причем вы тогда критиков поразили своим талантом, но как-то не задалась у вас карьера актера. Видимо, вы не хотели развиваться в эту сторону. Но что для вас значит этот опыт? Опыт в съемках этого фильма?
0: Ну, для меня это первый осознанный Достоевский. Потому что, конечно же, никакого ни театрального, ни иного вот творческого на тот момент образования не имел. То есть никто меня вот игре актерской не учил.
1: А как
0: вы оказались? Меня учил текст. Сценарный текст. То есть поскольку вот это сценарная работа одного из режиссеров, Ренита Андреевны, вот мы ее проводили 3 года назад, ушла она от нас, начал жить текстом. Но сам по себе текст, да, это ведь часть романа, это даже не то, что по мотивам.
1: Главы романа, несколько
0: глав
1: романа.
0: Да, то есть вот тема мальчиков и Алексея Карамазова, одного из братьев. Вот.
1: Причем даже не главная тема романа.
0: Нет, нет. Ну, там, вы знаете, вот...
1: Конечно, через нее просвечивает весь
0: Достоевский. Чем Федор Михайлович и ценен, и важен, и сложен именно вот в постановочной части, что вот взять какое-то произведение, и вот какую-то линию ты выкинул, и все, уже вся постройка уже несколько клонится. Она вроде как еще стоит, но чего-то уже не хватает. И вот в этой, так сказать, этого инструмента, в этой симфонии... Не хватает, и вот мне это, например, слышно.
1: И оркестр становится. Уже звучит немного не так, да?
0: Он, кажется, и не распался, но вот всего звучания нет. То есть я начал жить вот этим вот сценарным текстом, да, потому что, ну, я принужден его все-таки выучить наизусть, чтобы не сбиваться, а нам очень быстро объяснили, ребятки, что вот вы тут там шалите, а у нас пленочки-то вот на эту картину всего вот на 2 дубля. Поэтому собрались, все помнят, значит, как, что, как мы двигаемся. И главное, что мы говорим, чтобы потом... Ну, все равно это потом озвучка, понятно, но оно все должно, так сказать, совпадать. Но вот текст безотрывно от романа все равно существовать для меня не мог. И поэтому... Опять же, я своего Достоевского начал с «Братьев Карамазовых». То есть, конечно же, ну, я... Мне сейчас сложно сказать...
1: Сложнейшее произведение. Что... 12 вот... лет, не даже сопоставить ваш возраст и книгу, когда уже это зрелым писателем
0: написано. А я вот и хочу сказать, что... Мне сложно сейчас подобрать слова там, что не пошло или не понял. Даже сейчас мне сложно определить, что я тогда вынес. Но я потом уже к роману вернулся. И еще раз... И еще раз, и еще раз. Сейчас я уже понимаю, что, конечно же... Но вот так началось мое знакомство с текстами, понимаете?
1: Да, я понимаю. Вот Достоевский, мое личное убеждение глубокое, что является частью культурного кода нашей страны. И даже если ты его читаешь, это как... Ну, может быть, у меня такое немножко дерзкое сравнение, как псалтирь. Я долго думала, а почему псалтирь мы читаем? Много нам непонятно выражений, слов. Но оно как-то особым образом действует на нашу душу. Ну, и если даже какие-то смыслы ты начинаешь открывать спустя много времени, спустя какого-то опыт церковной, духовной жизни, но на тебя это уже влияло. Оно определенным образом настраивало твою душу.
0: Ну, во-первых, и вот текст прямого евангельского текста в его произведениях достаточно много.
1: Да.
0: И, так сказать, и метафоры именно, значит, и евангельской, и, так сказать, и ветхой там
1: да.
0: вполне много. Ну, как, это все на подсознании. Но почему я вот сказал и подчеркиваю, что перечитывать да. и перечитывать. То есть каждый раз открывается еще, и ты что-то проживаешь, переживаешь в своей жизни, да, для себя вот что-то понимаешь, и текст приходит, но уже немножко другим. Ты уже немножко подрос, и для тебя больше открылось вот и этим. Тоже тексты Федора Михайловича вот очень и очень важны, потому что они очень, как бы сказать, они концентрированы, они имеют много слоев. Но почему изучают много, но понимают не все? Потому что Достоевский все-таки христоцентричен. И без этого он не откроется вполне. То есть здесь еще вот с этой стороны, это вот ключ понимания. Собственно, это его символ веры, да, я уже сейчас дословно не могу привести, да, самые главные слова, да, что «ежели бы кто-нибудь бы мне математически доказал, что истина вне Христа, я бы все равно остался со Христом, а не с истиной».
1: Да,
0: ну, понимаете, вот,
1: слова,
0: и
1: да.
0: без этого, ну, понятно, что когда, опять же, предвосхищая, возможный вопрос, но я надеюсь, что вы мне не будете задавать, какая книга вам больше всего там нравится или там любите, вот такой вопрос
1: часто
0: обязательно.
1: Часто тоже звучит.
0: Обязательно,
1: видела.
0: В обязательной программе. Так вот,
1: мне, да.
0: Он же прожил, 60 лет по тем временам-то жизнь, в общем, долгая, вот говорят, короткая, да, жизнь, нет. По тем временам долгая, 60 лет. Но какая это была жизнь, понимаете? И каждое его произведение – это определенное прожитое им, да? То есть Достоевский до каторги, Достоевский на каторге, Достоевский сразу после каторги, Достоевский уже, так сказать, ну, здесь, понимаете, еще что обязательно я всегда подчеркиваю, именно как читатель, потому что я прежде всего стараюсь относиться к его книгам, не к нему самому, к его книгам, именно как читатель. Но для меня всегда важно было знать, а кто тот человек, который написал, вот, то есть, допустим, если я читаю Булгакова Михаила Афанасьевича, мне очень важно, а какую жизнь прожил он, а что с ним было, в каком это все контексте, в какое время, при каких обстоятельствах, вы понимаете? Вот Максим Горький, да, вот, или Аркадий Гайдар, это же тоже без прожитого ими, ну, не откроется в текстах вполне.
1: Конечно, в контексте биографии, в контексте времени.
0: Времени прежде
1: очень
0: всего,
1: важно
0: да.
1: читать.
0: Хотя Федор Михайлович, вот по словам, я не знаю, насколько он широко известен, но я знаю, я считаю, что это человек, который во многом открывает Достоевского. Я говорю о преподобном Иустине Поповиче. Это он богослов, философ, он прославлен в преподобии сербской церковью. У него есть книга Достоевский «Европа и славянство».
1: Не слышал такой
0: статьи
1: книги.
0: Юстин Попович, вот если набрать, преподобный Юстин Попович, это Сербия, он серб, он называл Достоевского «всечеловек». «Всечеловек Достоевский». Вот почему здесь уже как бы вот к его работам нужно обратиться. Но я, кстати, вот тоже рекомендую труды этого богослова тем, кто проникнуть в Достоевского, его мироощущение, миропонимание, да, рекомендую. Потому что как богослов, как философ, преподобный, конечно, квинтэссенцию Достоевского, значит, в своих статьях выдает.
1: Вы сами задумывались над этим, что сформировало самого Федора Михайловича? Почему вот такой гений явился именно в это время, именно в России? Что на него больше всего повлияло?
0: Ой, ну,
1: какие-то
0: для меня-то
1: факты,
0: это, в общем,
1: биографии,
0: понимаете,
1: его какие-то...
0: я же все-таки не ученый-богослов, как это, и не ученый-философ, и не ученый-филолог.
1: А может, вам как-то
0: я
1: это открылось?
0: Я хлеб у них не отнимаю.
1: Открылось интуитивно.
0: Ну, для себя я что-то открываю, но это то, что помогает лично мне. У меня нет общих рецептов для каждого.
1: А вы чувствуете связь со своим предком?
0: Для всех есть его текст. читайте и работайте с ними, работайте над собой с ними, да, то есть это прежде всего, как это, в себе, да, открой себе себя, да, не ври себе, и как ты тогда, если ты себе врать не будешь, как ты будешь врать другим? Вот в данном случае я боюсь вам соврать, потому что я сейчас не научился не врать себе. Федором Михайловичем, его и творчеством, и его биографией занимались очень серьезные люди, и вот еще один ключик от преподобного Устина тоже неудивительно, кстати, что вы не знакомы с ним.
1: Мне кажется, чтобы чувствовать и понимать Федора Михайловича, нужно включать какую-то особую часть, умную часть души, созерцание. Здесь недостаточно интеллектуально постичь Достоевского. Это, мне кажется, невозможно. Может быть, и поэтому, в том числе, Достоевский некоторым кажется слишком сложным, слишком мрачным, непонятным, сильно рефлексирующим и так далее. Так у меня вот вопрос. Я понимаю, что вы, в том числе и сейчас, находясь у нас в Нижнем Новгороде, занимаетесь очень важной миссией — популяризации Достоевского. Но мы живем в непростое время. Время, когда пересматривается классика, она переводится, ну, на более упрощенный язык.
0: Как вот... Адаптируется.
1: Адаптируется, да. Это краткий пересказ произведений. Это какая-то более легкая версия Достоевского.
0: По словам Мити Карамазова, широк человек.
1: Широк.
0: Я бы сузил.
1: Да. Как вы относитесь вот к такой подаче Федора Михайловича? Нужно ли именно так знакомиться с Достоевским? Или это тексты сакральные? Их нельзя трогать? Нужно Достоевского вот именно каким
0: нужны
1: он есть?
0: Нужны ли нам апокрифы?
1: Да. Нужен ли нам толмач-переводчик Достоевского на современный язык? Я не назову его русским, но какой-то,
0: ну,
1: очень.
0: Адаптации, мне кажется, он не поддастся. Просто выйдет что-то кривое и нежизнеспособное. Ну... Это мое личное мнение.
1: Как же нам доносить мысли великого писателя?
0: А вот здесь, если это касается научить, то прежде всего научить читать Татьяна Касаткина, то у нее, например, медленное чтение есть, такая
1: прекрасно.
0: Наработка,
1: да, да, да.
0: Такая практика. Начать читать и зачитаешь, а зачитав уже, ну... Я примерно понимаю, да, что вот это, как это, до набора картинок, да, до клипа, до комикса,
1: да,
0: вот что-то,
1: да,
0: так,
1: да,
0: нарисовать.
1: Да, да.
0: Ну, мне кажется, в данном случае оно не жизнеспособно совершенно.
1: Вопросы веры меня интересуют. Федор Михайлович, писатель, у которого вера в Бога, вопросы о Христе, вопросы о грехе, грехопадении, искуплении всегда стояли на первом месте в его творчестве, особенно творчестве, которое после каторги.
0: Маленькую ремарочку, он, собственно, вот до каторги, он на каторгу-то за Христа пошел, да, и на эшафот расстрельный почти взошел. Ведь ему, что главное, вменялось, да, при обвинении участников кружка Баташевича Петрашевского. Публичное чтение письма Белинского Гоголю, да, где речь шла о Христе. Так вот, Федор Михайлович-то как раз защищал позицию Гоголя, то бишь защищал Христа. И это ему вменялось как основной пункт обвинения. Да, конечно, это изначально императором было задумано, так сказать, как инсценировка, но они же были приговорены к расстрелу.
1: И они не знали, что это
0: не по-настоящему.
1: Нет, конечно.
0: Мне кажется, это еще более жестоко
1: это
0: так
1: жестоко,
0: вот поступить.
1: Да.
0: Вот. Так вот, это факт.
1: Вы для меня просто какие-то открытия делаете, для наших всех радиослушателей.
0: А вот всем нашим
1: вещь.
0: Радиослушателям я еще порекомендую книгу в серии ЖЗЛ. Она выпущена была в 10-х вот годах. Людмилы Сараскиной, она так называется, Достоевский, серия ЖЗЛ. Если в бумажном виде, ну, ее, я думаю, сложновато сейчас уже найти, то в электронном виде, да, ее можно скачать. Это серьезный труд. Там более 1500 страниц, он очень подробный, он научный, но он написан человеком, вот, любящим самого писателя и прекрасно знающим, понимающим все его жизненные обстоятельства.
1: Я вот сейчас, как понимаю, у меня были достаточно серьезные пробелы в биографии, в изучении биографии Федора Михайловича, поскольку я, вот, например, этого не знала, или на этом особо внимание, может быть, наше не фокусировали на этой части биографии, потому что мы понимали, что Достоевский до каторги, Достоевский после каторги — это разные люди. Был Петрашевец, был бунтарь, декабрист, можно
0: еще
1: сказать.
0: Еще надо учитывать, что тайный надзор за ним сохранялся, собственно, до конца его жизни. Да? Угу. То есть третьему отделению он был обязан. И рукописи «Идиота» под капотом его теща Анна Мария Мельтопиус, значит, вывозила из Европы, из которой они, так сказать, не имели возможности вернуться с Анной Григорьевной, уехав в свадебное путешествие, которое затянулось
1: на 4
0: года.
1: Да.
0: Вот.
1: Да.
0: Здесь и это тоже.
1: Алексей Дмитриевич, вернемся к вам. А какое место вера в вашей жизни занимает? Вы чувствуете, что ну, невозможно быть Достоевским и атеистом? Ну, это...
0: А вот как раз нет. Здесь я бы, ну, не то чтобы поспорил, а...
1: Так.
0: Ну, как сказать, был бы ты горяч или холоден, а ты не горячий, не холоден. Вот, кстати, и отношение такое к Федору Михайловичу, что я редко, так сказать, тех, кто действительно соприкасался с ним, с его творчеством, редко кто остается равнодушен, да, то есть либо непринятие полное, либо принятие, да, вот, безоговорочное. Собственно, он...
1: Маркер вера? Принятие-непринятие да. Чаще всего.
0: Ну,
1: а,
0: как сказать,
1: не вера, а даже христианское мироощущение.
0: Ну, понимаете, это сложно разложить вот как световой поток вот, да, на волны определенной длины, да, вот как мы вот радугу, да. Для этого, опять же, нужна подготовка определенно. Этому надо учиться серьезно. Но без этого нету, конечно. И, понимаете, здесь очень много того сокровенного, которого, во-первых, ты не можешь высказать, да, в общем-то, я для себя не считаю потребным высказывать. Много действует тайнообразующе. По святоотеческим учениям так оно и есть, что не все возможно и не все нужно открывать. Не все обязательно нужно, да и не назовешь, по большому счету. Столько трудилось и духовно, и научно над этим людей. И нас в этом отчасти предостерегает, как мне кажется.
2: От чистого истока.
1: Это программа «От чистого истока». У нас в студии потомок великого русского писателя и мыслителя XIX века Алексей Дмитриевич Достоевский. Праправнук писателя на днях провел серию творческих встреч в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Семенове, во время которых представил нижегородцам малоизвестный фильм «Мальчики», снятый еще в 90-е годы по главам романа «Братья Карамазовы». Там потомок писателя сыграл роль Коли Красоткина. О том, как проходили съемки, как впервые он постигал сложные тексты своего великого предка, мы поговорили. А впереди разговор о том, как имя Достоевского, его тексты влияют на нас, почему Достоевского читают многие, но понимают не все, что же является ключом к его текстам. Итак, возвращаемся к разговору, Алексей Дмитриевич. У вас был в биографии эпизод, когда вы уходили на Валаам послушником.
0: Да не то, что... Нет, я уходил на Валаам служить в часть ПВО, которая была расположена там. Она и по сию пору расположена на острове Валаам. Это конец 95-го года, это я окончательно распрощался с высшим своим образованием. Обо мне через какое-то время вспомнил военкомат. А это первая чеченская компания, а у меня военно-учетная специальность — водитель автомобилей. Тогда, в общем, как бы было жестко. А родители перепугались, и наш знакомый, он бывший сотрудник музея Достоевского в Петербурге, тогда он уже, значит, принял священный сан, отец Геннадий Беловолов, он сказал, ну, вот есть две воинские части, одна, значит, неподалеку от Оптиной пустыни, другая прямо вот на острове Валаам. И есть соглашение с Министерством обороны, что насельники, значит, этих монастырей проходят учебку на общих основаниях, а, значит, срочную службу вот никуда их в иные места не забирают, а, значит, служат в этих частях, которые, собственно, вот и окормляются этими монастырями. Ну вот я попал не в Оптину, я попал на Валаам. Ну как-то вот мы такие, как-то северные жители, мы, значит, в своих этих вот соснах и болотах как-то прижились и всегда тянет назад. Поэтому Валаам как-то ближе, да, по всему. И я попал на Валаам, попал, это 95-й год, в осенний призыв опоздал, соответственно, остался зимовать. Попал на 150 лет назад, можно так сказать. И это был 95-й год, обитель не так давно как-то была возобновлена. Собственно, по-моему, одновременно с Оптиной монашеская жизнь вернулась. Но тогда еще не было практически ничего водопровода, канализации нет. Освещение, ну, в общем, тоже. Отопление печное, освещение свечное, потому что дизель-генератор то работает, как это, то не работает. То топлива нет там, то этого нет. Вот, остался зимовать и как-то приработался. Сначала, значит, на братской трапезной посуду мыл, потом поваренком, потом, значит, уже трапезником, а потом попал на Валаамскую конюшню, а уж там работы как бы было. Кстати, позже уже узнал, что вот сын писателя Федора Федоровича, он был на минуточку президентом Московского скакового общества. То есть вот то, что я с лошадьми, как это у меня получилось как-то сразу.
1: Не случайно.
0: А вот оно в крови, да, что Федор Федорович Напрямую имел дело, да, с лошадками. Да. Потом призвался, ну, потому что этот призыв пришел, следующий. Потом меня комиссовали. Я в монастыре остался, потому что уже, ну, а как? Ну, и что, я уеду домой и брошу вот послушание на кого? А не на кого. Но потом все-таки из братьев сбежал, потому что уже дом ждала невеста. Но, опять же, спустя время, в 2003 году вернулся, но уже в качестве наемного рабочего. С 2003 года, собственно, по настоящий момент работаю на флоте монастырском. Занимаемся жизнеобеспечением островов Уламского архипелага. Потому что у нас по островам, значит, монашеская жизнь скитская, она существует. Там два человека, трое братьев. Там.
1: Обеспечиваете вот материальную жизнь?
0: Как? Их самих, потому что там, ну, если летом еще как-то на лодочке можно там на усадьбу там съездить, то уже осень, шторма, на праздник всех собрать на усадьбу. Ну, потому что много где служат на скитах сами. Тоже пропитание, тоже какой-то там стройматериал, если реставрационные работы там какие-то идут. Опять же, людей, как 200-х, 300-х, 500-х, там санитарные рейсы там какие-то на материк кого вывезти.
1: Вы соприкасаетесь по роду деятельности, наверное, со множеством разных людей. А вы открываете свою фамилию, что вы являетесь родственником. Как
0: а с какой
1: вообще
0: целью? Вот мы фильм упомянули, да. Мальчики. Вот меня, режиссеры, вот Юрий Валентинович еще жив, он в Москве живет, ему 94-й год идет. Вот они меня благословили этот фильм представлять. То есть я не просто сам, а вот актерский труд. Вот этот вот фильм. Фильм, кстати, обязательно посмотри. Я всем, кстати, слушателям рекомендую. Кто не смотрел, там есть уникальные кадры. Там снято, он начинается и заканчивается кадрами из Оптиной пустыни 89-го года. Там буквально вот полгода, как, значит, монашеская жизнь, общежитие монашеское возобновлено. То есть та Оптина, которая сейчас, и та Оптина, которая была тогда, в 89-м году, это вот не одно и то же. Там на финальных кадрах, где идет живая пасхальная служба в Оптиной, на пленке оптинские новомученики, еще вот колоколи не восстановлено, и там временные звонницы, вот там иеромонах, два мантийных монаха, вот которых спустя буквально, ну, два года, по-моему, да, вот фильм в 90-м вышел.
1: Не помню, в каком году. Трагедия, которая на Пасху случилась,
0: ну,
1: да?
0: Ну, это начало 90-х, да. То есть вот они на кадрах фильма.
1: Удивительно.
0: Да, и когда мой покойный батюшка возил вместе с нашей подругой, актрисой, режиссером театральным сербским Иваной Жиган этот фильм в Косово, это 2000 год, когда вот там еще был Кейфор, когда Косово еще не было, так сказать, отделено от тела Сербии, а там же Метохи и монастыри древнейшие. И вот они в Девичий монастырь, значит, привозили этот фильм, и монахини даже, еще были видеомагнитофон ВХС, вот они, значит, ставили паузу и к экрану прикладывались инокини, вот их уже как бы считают новомучениками. Представляете, вот мой отец вот это наблюдал. Сейчас, конечно, Девичий разорен все-таки. Наши десантники, которые его держали, ну, мы же там были неофициально, и когда вывели оттуда, так сказать, наш контингент из Митровицы, вот и из Девичьего, все-таки, ну, монахиням тогда дали уйти, вот, но он потом был уже шептарами разорен.
1: Произведение?
0: Вот такие вот удивительные вещи.
1: Да, удивительно. Я посмотрела недавно этот фильм по рекомендации как раз нашего отца Владимира Гофмана, с которым, наверное, вы хорошо тоже знакомы.
0: Мы,
1: да,
0: с ним встретились единожды, вот в прошлый мой приезд, да, и на звоннице вот там над Волгой праздничным звоном отыграли. Удивительный человек.
1: Кстати, фильм очень меня сильно впечатлил. Я была удивлена, что как не было какой-то широкой рекламы этого фильма. Мало кто о нем знает, в том числе я. Уже училась, уже изучала творчество Достоевского, а с фильмом не была знакома.
0: Ну, он, понимаете, он вышел...
1: Он какой-то такой русский получился, он такой прямо вот под духом,
0: ну,
1: Достоевского.
0: Еще чуть-чуть расскажу. Ну, это тоже, это, конечно, не апокриф, но это то, что вот официально нигде нет, это то, что мне сами режиссеры рассказывали. Дело в том, что снимали фильм «Муж с женой», вот Ренит и Юрий Григорьев, они еще и однокурсники, то есть режиссерские... Значит, в ГИКа они вместе. Собственно, они с тех временные женаты. И их однокурсником и другом, очень близким, был Василий Шукшин. И у него была... Ну, вот как это... Он очень хотел снять Достоевского. и именно вот эта тема, и какие-то вот его наброски, еще даже не сценарные наброски, вот какие-то наметки, которые он своим друзьям открывал. Вот послужило потом, когда он уже ушел, вот они посчитали, что это его завещание, да, снять. Вот духовное завещание, они взяли вот это вот то, что, так сказать, то, что было записано, то, что им, значит, говорилось. Вот Ренита Андреевна, значит, составила этот сценарий замечательный, и вот фильм был снят. То есть здесь еще как это, вот русскость и отшукшение.
1: Глубочайший фильм.
0: Вот, но это да, это опять же, видите, это вот тайнообразующее, да?
1: Тайнообразующее, да, правда.
0: А почему вот такая безвестность? Да потому что он выпущен был из производства в 90-м году и ушел в безвремени. То есть, а какой прокат уже? Это 90-й год. Хорошо его купил Госфильмфонд, сохранились копии. Потом уже, это в 2000-х годах, наверное, вот к 10-му году, его регулярно, то один канал, то другой, там «Культура» или «Россия», его показывали на «Светлый» в какой-либо из дней. То есть, вот раз в год. Я не знаю, сохраняется ли это сейчас, потому что у меня уже много лет как телевизора нет.
1: Алексей Дмитриевич, вы не литературовед, поэтому задаю вопрос просто как читателю гениальных текстов Достоевского. На ваше ощущение, на ваш взгляд, творчество Федора Михайловича, в чем его самые сильные стороны? Это темы, которые он берет, это его герои, такие рефлексирующие, сложные. Это работа с художественным текстом, это принципы организации романа, вот та самая полифония, о которой говорил Бахтин.
0: Да, а я не знаю, а как это можно разнять? Смотрите, разберите механизм какой-либо, да, вот, так сказать, вот когда он не разобран, он действует, да, вот, разберите, и ни одно колесико как-то не функционирует. Вот, и здесь мне это не разделить, понимаете, как это, вот я, в отличие от вас, не филолог. Я не понимаю, вот, а как можно вот без... Это взять отдельно, а это взять... А это вот отдельно взять. Я понимаю, конечно, что любое блюдо состоит из ингредиентов. Но нам же важен уже продукт.
1: Но даже по одному и тому же рецепту все хозяйки по-разному сварят. Так это же самый суп.
0: Так Достоевского каждый для себя... Вот о чем, опять же, я возвращаюсь, мы говорили, нету одного общего совета. То есть каждый человек учится прежде всего себе, так сказать, открывать что-то там. Я же, как это, каждый человек вселенной. Откуда я? Кто ж на плюке-то правду думает, да? Как в известном фильме, который я тоже, кстати, считаю, вот до Кинзадза, я имею в виду.
1: Ой, обожаю. Могу
0: так
1: бесконечно
0: это вот
1: смотреть.
0: Фильм-притча.
1: Это притча, вот только что хотела как раз сказать.
0: Вот,
1: это слово.
0: Да.
1: У нас, кстати, сейчас, вот прямо в эти дни, на улице Большая Покровская, нашей главной пешеходной, у драмтеатра, нет, по-моему, не у драмтеатра, а на другой площадке у художественных промыслов нашего магазина, информационный стенд. У нас такие простительские стенды сейчас делают. Как раз фильму «Кинзадза».
0: Да ладно. Слушайте, надо это...
1: Прогуляйтесь, обратите внимание.
0: Опять же, понимаете, настолько плотная программа.
1: А давайте о программе поговорим. В Нижнем Новгороде как часто вы бываете? Когда первый раз вы сюда приехали? И вообще, каким образом случилось это событие?
0: Михаил Александрович Чириков. Праправнук писателя, певца «Волги» Чирикова. Мы с ним познакомились лет 5 назад в Москве. Случайно, потому что это были общие наши друзья. И вот как-то получилось, просто получилось так, что пришли в кафе, а он там был, но они-то знали, что он там. И вот как мы познакомились, как-то сразу вот сдружились. Потом Миша узнал, что я здесь никогда не был. Он говорит, а давай съездим. Я говорю, Миш, ну давай не просто так, давай я вот буду там фильм представлять или еще, или как. Он говорит, ну это как пойдет. Вот. Это уже, да, научил я. Как это в Ветлуге научили.
1: Окоть?
0: Да, как пойдет.
1: По-нижегородски.
0: Вот.
1: По-северному. Угу.
0: И вот он организовал встречи, да, то есть это было Болдина, это был Пушкин, без которого Достоевский бы не состоялся, не увенчался бы Пушкиным, я имею в виду вот
1: Пушкинскую речь.
0: Пушкинскую речь непосредственно. Это же, собственно, через, после Пушкинской речи полгода и все, и Федор Михайлович ушел.
1: Ушел из жизни, да.
0: Вот, и Пушкиным, собственно, он и начинает, потому что когда батюшка их, значит, в Воске, значит, на почтовых везет в Петербург для поступления в военно-инженерное, двух старших братьев, они погодки.
1: Михаила
0: и Федора, да. А это год, собственно, гибели поэта. А они Пушкиным живут, они Пушкиным бредят, они Пушкиным мечтают, они занимаются, так сказать, вот художественным словом, потому что там Михаил больше о поэзии, Федор больше вот, как это, романа венецианской жизни в голове, уже переводы какие-то. И они друг другу в этом воске клянутся, что в памяти поэте они никогда не оставят, так сказать, заниматься вот литературой, да, словом художественным. То есть с Пушкина начинается Достоевский, его везут в военно-инженерное, которое он, собственно, потом выйдет, отучится, выйдет в отставку, да, вот здесь тоже такая точка входа, что он, в принципе, имел впереди, ну, расписанную жизнь. Служи исправно, не обязательно там быть семи пядей во лбу, выделяться, служи исправно там. Прослужил чин, к нему орденок, к орденку, кошт определенный, вот, пенсион. Глядишь, там уже и до генеральского, а там, глядишь, и там домик в литейной части. То есть все расписано вперед. Но он выходит в отставку, это писательство, это вообще полная неизвестность, как примут, как что, поэтому вот он выделывал «Бедные люди», которым явил себя, там, вот раз пять переделывал, переписывал, ну, знаете, как вот дипломная студенческая работа.
1: Оттачивал, да, дело,
0: вот, там,
1: да.
0: К какому-нибудь творческому, что это
1: ну,
0: вот.
1: Ну, и не зря сделал, очень высоко,
0: да.
1: Был оценен, оценены так, его.
0: И даже, вот я уж не помню, кто из братьев, но они сказали, что если бы не траур по матушке, она несколько прежде умерла, мы бы просили, значит, дозволения носить траур по Пушкину. Пушкиным, значит, Федор Михайлович заканчивается, его в прямом смысле слова, значит, венчают лавровым венком, значит, на руках сносят, так сказать, с трибуны, с которой вот он речь эту зачитывал. Так я к чему? Вот Болдины. И вот мы с Мишей, когда я приехал в прошлом году, вот первое, куда мы поехали в Болдины, чтобы, так сказать, вот, во-первых, так сказать, Пушкиным дышать, что это не только Петербург, не только лицей, это не только Черная речка, это не только Мойка 12. Быть здесь, не быть в Болдино, ну, считал невозможным для себя.
1: Ну, в Михайловском, наверное, много раз бывали, все-таки оно недалеко от Санкт-Петербурга.
0: Ну,
1: приходилось бывать.
0: Приходилось,
1: думать, да.
0: Да,
1: тем более там усыпальница Пушкина,
0: его да, могила. Да-да-да, в мое время это даже было обязательно в школьной программе, в какой-то там, ну, как правило, там, осенью.
1: Ну, как для нас Болдина, как для нижегородских
0: да,
1: школ.
0: Да-да-да, именно. Но это же было тогда, понимаете, вот. А здесь уже вот, как это, сознательно, не просто вот взяли, посадили в автобус, там, и ездим и смеемся, пряники жуем, да? В этот приезд вот уже другой еще аспект, потому что еще тоже это во мне, так и, собственно, и Федоре Михайловиче, что а матушка-то его, Мария, она была, значит, ее корни из боровских староверов, из боровских купцов, то есть там купеческие, так сказать, роды. Тоже вот для меня это очень интересно было. И вот мы поехали в Семенов, на Керженец.
1: В места
0: и дальше на Ветлугу.
1: Да.
0: Угу. Вот и это тоже. Кстати, это тоже же составляло Федора Михайловича.
1: Вот связь с Нижним Новгородом выстраивается.
0: Это кровь его матушки.
1: Угу. Еще одно открытие. Спасибо вам, Алексей Дмитриевич.
0: Ну, есть для нас, нижегородцев. Есть те, кто вот сотрудники исторической библиотеки в Москве занимаются как раз вот тем купеческой, значит, стороной.
1: Да, многие нижегородские купцы, вообще большинство самых известных представителей династии купеческих, они все были староверами. Старообрядцами, да, сохраняли.
0: Так что вот и это Федор Михайлович есть.
1: И это есть. Удивительно. Широк русский человек, правда.
0: Но он себя не суживал. Он как бы вот, если уж заглянуть в пропасть, если уж возносился в сферы...
1: Может, благодаря этому он и смог так постичь глубину человеческой души, насколько она не имеет дна.
0: А вы представьте себе, насколько, как бы, ну, во-первых, прожить вот эту жизнь, не будучи физически здоровым человеком, невозможно, да? А вот, так сказать, в себе, а он же это все, так сказать, проживал в себе, каждого героя, это не просто там вот выписал, там, родил, прежде чем что-то родить, надо же это выносить. Куда он нырял и куда он возносился, и при этом не повредился, это насколько надо быть ментально здоровым человеком, насколько, так сказать, вот иметь,
1: это
0: называется,
1: быть...
0: голову чистую.
1: И под благодатью Божией, понимаете, быть.
0: Конечно.
1: Это, по-другому это невозможно,
0: а человек,
1: объяснить.
0: Который, так сказать, для которого вот спаситель вот является альфа-омега, его жизни.
1: Когда были в Старой Руси и посещали...
0: Все со Христом.
1: Храм, родовой храм Достоевских, ну, можно так сказать, нам, по-моему, так
0: Приходская,
1: его
0: понимали. Георгиевская церковь, да. Да, с чудотворной иконой Старорусской Божьей Матери.
1: Да, Старая Русская, она у меня, кстати, есть, я с собой привезла ее из Старой Руси.
0: Образ, да?
1: Небольшой образочек, ну, да, удивительный, сама икона, да. Нам рассказывали, как Федор Михайлович там молился. Он же заходил и практически у порога становился на колени и всю службу не поднимая головы. Вот какая сила покаяния, какая сосредоточенная, какая глубокая молитва, вот какая самопогружение. Вот он уже там весь, целиком отдавался. И молитве в том числе, целиком, без остатка, на 100%. Такая вот у него удивительная сила его натуры, сила его духа.
0: Все так.
1: Про Нижний Новгород. Вы приехали с какой-то программой, и в этот раз...
0: В этот раз,
1: что будет встречал, в этот раз
0: встречались мы в Арзамасе, в Центральной библиотеке, и там был показ фильма «Мальчики».
1: То есть в этот раз вы с показом фильма «Мальчики», да, гастролируете по Нижегородской нашей губернии.
0: Представляю фильм, я бы так сказал.
1: Да.
0: Представляю
1: более
0: фильм.
1: Точно.
0: Представляю,
1: да,
0: фильм, ну и, соответственно, после фильма, mm-hmm, конечно...
1: Дискуссия.
0: И именно после фильма вот этого, там уже определенный лад, он как-то отсекает такие вопросы, вот... из разряда собачку говорящую посмотреть, настраивает все-таки зритель на определенный лад. И те, кто как-то попал случайно, они в процессе фильма все-таки...
1: Отсеиваются?
0: Уходят, да, там, не их тема, или как бы, ну, знаете, как это вот, как катализатор, что ли, какой-то, или вот...
1: Вы знаете, а фильм не просто смотреть. Вот насколько я люблю...
0: Так оно и хорошо,
1: глубокий.
0: Слушайте,
1: знаете... Это выворачивает душу наизнанку, как сейчас
0: а так
1: принято
0: надо жить,
1: говорить,
0: а так надо жить
1: разрыв
0: каждый
1: аорты.
0: День, а так надо жить каждый день, как мне кажется.
1: Это если такая работа время... души мощная.
0: Как будто
1: тебя отжали, и я не знаю, вот все.
0: Нет, ну а это вообще жить это работа. И вот те, кто вот каждый день своей жизни так проживает. Вот Федор Михайлович, я более чем уверен, каждый день своей жизни проживал именно так. Понятно, что мне уже просто вот как я свихнусь, в ошибку выпаду, если, так сказать, буду такие подвиги на себя брать-то. Ну вот без благословения и какого-то присмотра над собой. Я к чему, что вот прежде фильм, понимаете, ну встретились, да, поговорили, да, конечно, тоже очень хорошо.
1: Принимают люди фильм «Нижегородцы», «Арзамасцы»?
0: Ой, принимают. Был тут в Семенове, и там же пришли и ветераны, и детки были, театральные студии, так сказать, уже подрощенные были, и малые детки, да, там вот, собственно, ровесники тех персонажей, тех героев, которые в фильме, так сказать, действуют.
1: Да, как в вашей семье сохраняется память о Федоре Михайловиче? Есть ли какие-то семейные традиции, какие-то особые дни, когда вы все собираетесь
0: вместе?
1: Его вспоминаете, его, может быть, читаете?
0: Ну, во-первых, на день его рождения, на день его смерти у нас обязательно... так сказать, служит панихиду и на могиле, и, значит, в его последней церкви, собственно, где его отпевали, во Владимирской, то есть стараемся бывать там. А что касается каких-то семейных традиций, ну, опять же, возвращаясь к тому, что не было вот никогда вот такого вот как-то семейного гнезда, что ли, да, разве что Старая Русь. Но вот в Старой Руси вот традиционное чаепитие – это вот очень по-достоевски. И вот мы, хоть семья достаточно большая, не всегда удается, так сказать, но вот вместе как это чайку
1: попить. А у вас многодетная семья, четверо детей ведь у вас?
0: Четверо, ну, как уже подрощенные, вот только Федор еще как это не выпущен вполне в жизнь. То есть вот, ну, поступил, вот сейчас закончил 9 классов, поступил в училище, то есть первокурсники перешел. Mm-hmm. Но он уже в своего деда, в своего прадеда, он, значит, технарь, он поступил на электроники и информационных технологий.
1: А литературным творчеством никто из Достоевских, его потомков, не занимался?
0: У Любови Федоровны был опыт. Она, собственно, уехав в 13-м году, 1900, значит, за границу на лечение, началась мировая война, она так потом не смогла, да, я думаю, что и не хотела, значит, на родину вернуться, похоронена в 26-м году в Италии. Она, собственно, вот писала романы и вот повести, сборник у нее под общим названием «Бедные девушки». Писала, правда, ну, вот сейчас вот меня побьют достоеведы, конечно, ну, по-моему, на французском изначально. Издавалась, собственно, вот на эти средства, ну, еще на какую-то помощь, там, значит, так сказать, литературных фондов, там и существовала. Ну, вот, имел некоторый опыт мой дед Андрей Федорович, но он это не публиковал. То есть вот в стол, вот сейчас в архиве, так сказать, есть его произведение, И я бы не сказал, что вот Любовь Федоровна или там вот дед Андрей Федорович, как это, лишены таланта. Талант, конечно, есть. Но если Любовь Федоровна страдала, считая, так сказать, себя недооцененной, вот Андрей Федорович, конечно, понимал, что как бы это для себя не опубликовывал. Вот меня часто спрашивают, вы сами пишете, я говорю, ну скажите, вот я напишу какой-то текст, подпишусь Достоевский, что из этого может выйти? Как это... Тем более я понимаю, что ничего и близко стоящего написать я едва ли смогу. Я вот скорее рассказать, но больше все-таки о Федоре Михайловиче, да, о том, что окружал Достоевских, а то, что с Достоевским было впоследствии, вот больше об этом. Ну, о себе отчасти, если это кому-то интересно.
1: Вы считаете себя счастливым человеком?
0: Так мы, как это, каждый человек сам кузнец своего счастья. Я стараюсь ни о чем не сожалеть, да, вот, да, конечно, я ошибаюсь, я понимаю свои ошибки и стараюсь понять свои ошибки. То есть, если рефлексирую, то по этому поводу что-то уже, да, не изменить. Но не сожаление, понимаете, что все есть так, как оно есть. Счастлив именно потому, что все со мной произошло именно так, как произошло. Слава Богу за все.
1: И, наверное, задам последний вопрос. Вот Федор Михайлович, для вас это больше тень Гамлета или это какое-то особое благословение?
0: Для меня
1: что-то?
0: Федор Михайлович Достоевский из наших всех, из своих современников, из как-то из золотого фонда нашей литературы, которая, конечно, классика наша русская, она вся высокоморальная, без относительно того, там, какую точку там тот же там Некрасов или Тургенев Иван там занимал. Она вся высокоморальна. Для меня Федор Михайлович это, прежде всего, очень радостный человек. И радостный Достоевский, это да, это то, что есть.
1: Оптимистичный. У него, несмотря на то, что человек он изображает не всегда не в приглядном виде.
0: Ну, но... а как, я не знаю.
1: Вера в преображение точно есть.
0: Ну, а как можно быть со Христом и так сказать, и уныло брести за ним, что ли? Как вот?
1: Точно. Всегда радуйтесь.
0: Именно.
1: Спасибо вам.
0: Ко Христу идящие, как веселыми стопами, да, из пасхального канона. Федор Михайлович – это радостный пасхальный канон для меня.
1: Радостный пасхальный писатель.
0: Да.
1: Спасибо, Алексей Дмитриевич, что нашли для нас время. Сегодня в студии «Радиообраз» был праправнук великого писателя, великого мыслителя, философа Федора Михайловича Достоевского. Мы сегодня говорили о том, как в семье Достоевских сохраняется память о великом предке, как Федор Михайлович до сих пор разговаривает с нами через свои великие гениальные тексты, что значит Федор Михайлович и для его самых близких родственников, и для нас с вами, уважаемые слушатели. Это была программа «Чистого истока». Марина Дружкова. Всего доброго. До свидания.
0: Помогай вам Бог.
1: Спасибо.
0: Дорогие наши радиослушатели. И мне тоже.
1: И вам тоже.
2: От чистого истока.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». Вы все на 95,8 FM.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Октябрь. Утро. Усталые листья деревьев мягко слетают дождем октября. Смутно. В окошках уютно. За дверью воздух прохладнее день ото дня. Рядом. Все кажется снова знакомым. Все повторяется в дюжину раз. Градом дожди. В пелене небосклона осень строчит свой привычный рассказ. Свет. Размыкаются серые тучи. Каждой минутой рождается день. Нет, не привычка тут правит, а случай. Чудных мгновений и радостей тень.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: Покров Пресвятой Богородицы празднует сегодня Православная Церковь. 8-й детский хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября. Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Подробнее об этих событиях. Сегодня, 14 октября, Русская Православная Церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы, один из самых почитаемых церковных праздников на Руси. Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников Русской Православной Церкви. Его полное название – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Произошло это в 910 году. Божья Матерь распростерла свой амофор над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения. По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде состоится 8-й детский хоровой собор. Организаторами мероприятия выступают отдел культуры Нижегородской епархии и департамент культуры администрации города. В хоровом соборе примут участие ведущие детские коллективы Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Кирова, Волжского и Вязников. Об участии в хоровом соборе и о подготовке к нему рассказывает регент хора Нижегородской духовной семинарии, заведующий регентским отделением Центра подготовки церковных специалистов Покров Александр Логинов.
1: Для 8-го хорового собора детского, который 1 ноября состоится, мы готовим сводные произведения, которые будут исполняться всеми коллективами. Это порядка 300 детей и юношей, учащиеся учебных заведений, музыкальных, вплоть до учащихся консерватории. Поэтому возраст такой, около 20 лет может быть, ну и самые маленькие дети. Несколько произведений будут исполняться сводно. Это «Царю Небесный», начальный гимн, который написал Глинка, «Не спасли Господь на Русь святую», которая тем, кто знает, некоторое время в истории нашей страны был гимном страны вместо гимна Советского Союза, если помните, музыка Глинки, также будет исполняться сводно. А нашим коллективом мы готовим тропарь русским святым, который мы исполним на соборе. Коллектив у нас сводный, это хор Нижегородской духовной семинарии и хор Регинского отделения Центра Покров. Вот мы сводным смешанным хором будем данное произведение исполнять на музыку Трубачева. Приходите 1 ноября в 14 часов в собор Александра Невского на это масштабное хоровое событие.
0: Это был комментарий регента хора Нижегородской духовной семинарии, заведующего регинским отделением Центра подготовки церковных специалистов Покров Александра Логинова. Напомним, что 8-й детский хоровой собор будет проходить 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде. Начало в 14 часов, вход свободный. И в завершении выпуска еще одна информация. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 18 градусов, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 46%, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Верую на «Радио Образ».
2: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». Путь Александра Шалунова, известного исполнителя душевных патриотических песен, это история о том, что от судьбы не убежишь. На все воля Божья. Александр не ворвался на сцену ослепительным светом. Его дорога складывалась из долгих поисков и раздумий. Карьера врача, фармацевтический бизнес, сеть аптек, защита кандидатской диссертации. Но все случается однажды. Однажды он решил оставить все мирские дела, посвятить себя музыке, закончив Нижегородскую консерваторию и профессиональную переподготовку в Академии имени Гнесиных. Музыка для Александра стала формой исповеди, где слышится и боль, и надежда, и благодарность за каждый прожитый день. Как человек глубоко верующий, Александр Шалунов относится к песне как к молитве, не теряя при этом связи с родной землей. И потому в его лирике столько света и любви. Слушайте программу «Верую» 16 октября в пятницу в 14 и 18 часов.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.

0: Малая Родина.
1: В Лысковском районе Нижегородской области есть замечательное село Бармино. Эти места всегда считались уникальными. Красавица Волга-река, удивительные леса, богатая фауна, чистый воздух. С давних пор Бармино известно по всей России как излюбленное место для рыболовов. Недаром уже прижились в рыбацком лексиконе выражения «барминская рыбалка», «барминский спиннинг», «барминские судаки». Но нас интересует история села и, прежде всего, происхождение его названия. В народе известна такая легенда. Давно это было, очень давно, говорят, еще до взятия Казани царем Иваном Грозным. Жил в ту пору здесь, в дремучих лесах дубовых, что росли по высокому берегу Волги, или, как у нас зовут, по Венцу, разбойник, отчаянный, шайкой удальцов преданных. Проживали они будто бы в пещере глубокой, и выходила эта громадная пещера из горы к самой реке. Звали того атамана Бармой, и происходил он вроде как из жителей одного марийского селения, которые изредка встречались тут среди густых лесов и непроходимых зарослей. Громкая слава о Барме шла по всей реке Русской, от Нижнего до Казани, а то и далее, по притокам и заволжской стороне. И не было среди господ да хозяев барок и поусков волжских, пожалуй, ни одного такого богача, которого бы не пощупали разбойники-бармины. В ночной тиши быстро скользила по водной глади легкая на ходу лодка. Бесшумно причаливали разбойники к борту плывущей баржи, и тут же разбегались они по палубе. Мгновение и скручен задремавший сторожевой, а у входа из каюты уже застыли вооруженные разбойники. Атаман строго приказывал растерявшемуся и перепуганному хозяину сдать без сопротивления все самое ценное. Владельцу судна ничего не оставалось, как раскошелиться и безмолвно выполнить требования предводителя грозной шайки. Но бывало и так, что хозяева судов груженных, подплывая к страшному для них месту, собирались вместе, запасались камнями да кольями и пробовали сообща отбиваться от смелых разбойников. Однако и тут кого-то из них обязательно ждала неудача. Барма умел поворачивать дело так, чтобы отбить от большого каравана одно судно. А потом атаман и его помощники уводили судно это в сторону и там без труда расправлялись со своей добычей. И вот затаили хозяева всех мастей злобу черную против Бармы и его друзей. Тут, сказывают, вскоре и смельчак среди них выискался, вроде бы кто-то из нижегородских. Молодой да сметливый, затеял он покончить с атаманом и его шайкой смелой. Была у него баржа небольшая, возил он на ней грузы и свои, и других хозяев. И вот что он придумал. Запас камней, больших да увесистых, приказал бурлакам своим уложить на палубе вдоль бортов. Самим же в трюм спать уходить не велел, а пристроиться тут же поблизости, бодрствовать и ждать его сигнала. Как только приготовление было закончено и наступила темнота, вывел хозяин тот судно свое на самый стрежень, да и повел его с припасом страшным к тому месту, где разбойнички пошаливали. Плывет эта боржонка-то хозяйская по Волге, к опасному месту приближается. Барма с друзьями издалека заприметил это судно, ведь у него где-то на горе пост был наблюдательный. Ничего не подозревая, поехали разбойники на перерез баржи. Лодка их тихо подплывала к судну, привычным движением ухватился Барма за смоленный борт, и в этот миг на барже раздался пронзительный свист, и сразу же, как по команде, в разбойничью лодку посыпали сверху десятки увесистых камней. Многие из разбойников были тут же убиты, другие сильно ранены. Под тяжестью необычного груза лодка быстро пошла ко дну. Так погибли Барма и его отчаянные помощники. Погибли, а народная молва о них сохранилась на многие века. Живет она и сейчас, и не только в памяти людской, но и в названии села, которое якобы появилось недалеко от Барминской пещеры и тех мест, где гуляли атаман и его лихие разбойнички. Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. нам есть чем гордиться».

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Песня
2: Олеся.
1: Автор.
2: Музыка Олег Иванов. Слова Анатолий Поперечный.
3: Песня «Олеся» была написана композитором из Барнаула Олегом Ивановым и получила известность как «Девушка из Полесья». Впервые она была исполнена ансамблем «Себры» под руководством Анатолия Ермоленко на фестивале «Песня в 81». Автор текста Анатолий Поперечный в своих стихах называет героиню «кудесницей леса Олесей», которая живет в белорусском Полесье. Отсюда и появилось название «Олеся».
2: Исполняет вокально-инструментальный ансамбль «Сябры».

0: эфире «Радио Образ».
1: Переменчив осени нрав, потепление, похолодание, по садам не насытись плодами, рыщет ветер, леса обобрав. Облик осени дымкой размыт. Неуютно, томительно, знобко. Солнце, тронь его тусклую кнопку, о визите зимы зазвенит. Лазарь Шерешевский.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Сегодня вечером на юге региона будет пасмурная погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 16 градусов. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Жителей севера области также ожидает пасмурная погода. Без осадков. Столбики термометров покажут плюс 15 градусов. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 16 градусов. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: «Сквозь века. Смысл и традиции православных праздников». В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: С праздником, братья и сестры! 14 октября по традиции Русской Православной Церкви отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Не случайно я сказал «по традиции Русской Православной Церкви», потому что отмечается он действительно только у нас в России. Праздник Покрова Божией Матери был установлен на Руси в княжении святого благоверного князя Андрея Боголюбского, XII век. А основанием получило Константинопольское чудо 910 года. Его описание сохранилось в житии святого Андрея Константинопольского «Христа ради Иродивого».

«Царицу всех?» – спросил Андрей ученика. «И не поверю своим глазам. Вижу, Отче Святый, и ужасаюсь», – ответил Епифаний. Вот таким образом покров Пресвятой Богородицы защищал находящихся в храме молящихся людей. А от чего защищала Божья Матерь этих людей в храме жителей Константинополя? Разные списки жития святого Андрея рассказывают о случившемся по-разному, поэтому какого-то особо достоверного не отыскалось до сих пор. А суть в том, что на город напали враги, и жители молились о защите от этого нападения. На престоле в это время был второй император Македонской династии, Лев VI Философ. Прозванный он был так за любовь к книжной мудрости, ничем особенно не выдающийся был правитель, ни полководец, ни реформатор, ни строитель. А вот к книжной мудрости имел склонность. На патриаршем престоле был Евсевий, сменивший сурового и правильного Николая Мистика. Этот самый Николай Мистик отказал императору в благословении на четвертый брак. Был действительно суровым правителем. Дела в империи шли не то чтобы плохо и не то чтобы хорошо. Арабский халифат к тому времени распался почти, серьезной угрозы не представлял. А императоры еще и до Льва VI отбирали у арабов потихоньку свои земли. Православная церковь в это время проводила активную и мудрую миссионерскую деятельность в славянских землях и распространяет веру там, культуру, которых и в помине тогда ни в Европе, ни на Руси тоже не было. Из летописей византийских событий 910-911 годов рассказывают несколько таких списков. И какого-то вот события, от чего пытались защититься в Лахернской церкви жители Константинополя, ну, такого прямого указания не найдем. Но было одно событие, которое могло вызвать тревогу в городе и во дворце. Где-то около этого времени в столицу, в Константинополь, прибыло посольство из Киева от князя Олега Вещего. А незадолго перед этим он совершил такой дерзкий набег грабительский на империю, прибил щит на врата Царьграда. Поэтому свирепые викинги Олега и ведомые ими славяне, у них совершали опустошительные нашествия, и они эти нашествия крепко, конечно, отметились в памяти греков. Это было намного, конечно, страшнее относительно цивилизованных арабов. В 911 году мирный договор между Русью и Византией был подписан. И мы не знаем, какие события сопровождали переговоры и подписание, но не исключено, что именно вот общая тревога греков по поводу кораблей Олега, да, и послужила причиной явления Божьей Матери, из которого следовало, что она предстательствует перед Господом за греческое православное царство. Вот такое чудо явил Господь. Время шло, годы шли, принял крещение князь Владимир. Через полвека, точнее, если быть, то через 78 лет, внуки тех, над кем Божья Матерь держала амафор во Флахернском храме, они отправились на великий и опасный подвиг крестить русских язычников, учить их читать, писать и просто, ну, в общем-то, жить по-человечески. С тех пор хранит православную Русь, простертую некогда над греками, а теперь и над Русью, покров Пресвятой Богородицы. А забытый греческой церкви праздник стал на Руси одним из любимых. Хотелось бы в завершении этого рассказа, этой истории, несколько слов привести из проповеди архимандрита Иоанна Крестьянкина. Были сказаны они на праздник покрова Пресвятой Богородицы. Вот такие слова. «В нынешнее тяжкое время, когда земля состарилась, отягчилась неверием, беззаконием и невежеством в познании повелений Божьих, не отступила ли она от нас, заступница наша усердная, ревнуя о славе Сына Своего и Бога? Нет, дорогие мои, быть этого не может. Для матери бедствующее чадо еще дороже. И пока на Руси хоть малое стадо сохраняет верность заветам Христа, надежду на заступление Матери Божией, мы не погибнем. Мы не должны ни сомневаться, ни смущаться всем тем, что видим и слышим теперь. Аминь. Еще раз с праздником, братья и сестры.

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: Дерево в саду. Заметила, они умышленно избегают слова «дача». Заменяют его на более привычное – «дом». Так и говорят. «Наш дом в деревне». Он достался им от родителей вместе с заветом жить по совести, зла не помнить, на добро не скупиться. Дом старый, с большим подворьем, а подворье требует рук и времени. Поэтому все выходные и все праздники они проводят здесь. Наверное, поэтому, когда Виктор был маленький, появилась родительская хитрость. В день его рождения не за городской стол с пирогами и свечами, а сюда, в деревню, сажать дерево. «Сколько тебе годков?» – спрашивали родители. В ответ – 4 сложенных вместе пальчика. «А теперь давай считать деревья». Тоненьких вишневых кустиков тоже оказывалось 4. Потом 5, потом 10, 14, 18. Мы рассматриваем альбом с фотокарточками. Вернее, фотокарточки, наспех собранные в альбом. Обычное дело – до порядка в семейных альбомах редко у кого из нас доходят руки. Всегда есть дела поважнее, понеотложнее. А все равно пришел гость неловко. И наготове обычная фраза: «Надо бы время выбрать». Ольга Николаевна тоже произносит эту фразу. «Садимся рядышком. Вот они с мужем на юге. Вот голенький большеголовый карапуз Виктор. Вот ему 7 лет, он первоклассник. Вот 10, вот 18». Мы закрываем альбом и молчим. 2 года назад Виктор погиб. Были проводы в армию, бестолковые, шумные. Были письма. Была поездка к сыну в часть под Кострому. Фото осталось. Сидят на скамейке вдвоем мама с сыном. Солнце заставляет их жмуриться. Они смеются. Они очень друг на друга похожи. Не ошибешься. Точно, мать с сыном. А через неделю после этого... Сын ни на что не жаловался, все шутил, что он как бык здоровый, переживет всех вместе взятых. Но вот сердечный приступ, одышка, потеря сознания, не выдержало сердце. Пришла телеграмма. От черных букв померк белый свет. Есть ли слова, способные передать состояние матери, потерявшей единственного сына? Есть ли слова, способные передать жуть ночи и ненавистную синеву рассвета, когда надо вставать, идти, надо жить? А жить как? И не хочется. Зачем ворошить прошлое? Зачем бередить начавшую понемногу затягивать рану? Зачем вообще вспоминать об этом? Что это даст? Лавина вопросов не со стороны. Моя собственная лавина. Помню маленькую деревеньку в Вологодской области, где довелось давно, еще в школьные годы, провести летние каникулы. По домам ходила красивая женщина в черном платке и клянчила продукты, якобы для посылки сыну. Женщина лишилась рассудка, сохранив единственную свою кровиночку. Теперь она собирала ему посылки в какой-то далекий город и грозилась уехать сама. Она деловито входила во дворы, потому что у нее мало времени, билет уже куплен. Иногда перебирала ворчливо продукты. Ему нельзя, очень жирное. Яблочное варенье он не любит, лучше клубничное. Ее жалели, плакали, глядя вслед, и обязательно подавали то, что она хотела. Тогда я не понимала, а теперь понимаю. Односельчане этой несчастной чувствовали себя виноватыми перед ней за безумие ее, выросшее на одиночестве. За то, что когда черная беда вошла в ее дом, не оказались с ней рядом, не утешили, не обласкали, не уберегли. У каждого были на этот момент свои заморочки, свои проблемы. Не хватило сил, не хватило времени. А честно-то, если уж, желания не хватило и мужества войти в скорбный дом и разделить скорбь, взять на себя хоть бы чуточку, чтобы ей, матери, досталось поменьше. Чувствовали это и односельчане, конечно, чувствовали, и откупались кто чем, кто антоновкой, кто куском пирога, кто банкой варенья. Человек в беде почти всегда бывает одинок. Человек в беде уязвим и ослаблен. Горе ломает душу, корежит, уродует. И вот она, небогатая палитра жалкого существования. Кто обозлился, кто впал в безумие, кто спился, кто замуровал себя в четырех стенах, страшно указующий перст беды. Сегодня она ткнет в одного, завтра без стука ворвется в покое благополучие другого, послезавтра подкосит третьего. Но ведь рядом люди. Я откладываю семейный альбом Анисимовых и иду в дом напротив. Ты друг Виктора, он друг Виктора. Виктор проводил в армию Валеру Лапшова. Валера проводил Виктора в последний путь. Проводил и не стал лелеять податливую память тем, как дружили, каким славным был Виктор, потому что дружба, даже если друга нет в живых, невозможна в прошедшем времени. Она всегда в настоящем, если сама настоящая. Зоя Николаевна и Сергей Павлович, родители Валерия, широко распахнули двери своего дома для матери Виктора Анисимова. Они распахнули их и для слез, истерик, обмороков, для опухших глаз и сжатых губ, груз нелегкий на фоне полного своего благополучия. В доме Валерии научились сдерживать радость. Она не кстати, если рядом Ольга. Отвадили приятелей Валеры. Для Ольги это было тяжело. Они продиктовали себе образ жизни, достойный по-настоящему чутких людей. И как награда звучат теперь Ольгины слова. «Без них я бы не выдержала». Ну а свои, родные. Родители завещали им жить по совести. Крепким, видать, был тот завет. Мы много тревожимся сейчас, что слабеют родственные узы, что непрочны корни семейных кланов, что потеряно в русском человеке то самое единение, которое берегло от недуга, от злого глаза, от беды. Чужими становимся. Нынче легче ищутся сочувствующие на стороне, чем в родном доме. Чужой поймет, а свой вряд ли услышит. Чужой он как бы безгрешен, потому что далеко и несовершенство его сокрыто от нас плотным слоем наших собственных забот, а родной — на виду. Со всеми своими проколами и бревнами в глазу всегда есть чем попрекнуть, есть что припомнить. Сведение счетов не способствует крепости родственных уз. Вот они сидят передо мной, две сестры — Ольга и Валентина. Внешне не похожие. Оля маленькая, худенькая, из-под челки голубой взгляд, которого будто сама боится, отводит в сторону, дабы не напугать собеседника синевой. Валя статная, круглолицая, в ней жизнь и сила, и очень прочная под ногами земля. Жизнь не била. И еще как била. Не так давно, уже после Виктора, схоронила мужа. Остались две девочки. Пережив горе, Валентина серьезно заболела. Сестрина беда будто разбудила Ольгу. Она впервые очнулась после года тяжелого полусна. Они работают вместе, на одном производстве. И Ольга, понимая, что сестру сейчас никак нельзя оставлять одну, просит руководство цеха перевести их в одну смену. Но в связи с производственной необходимостью эту просьбу не выполнили. Оля металась, объясняла, умоляла. «За сестрой нужен глаз, у нее начинается депрессия, помогите!» Не помогли. Пустяковая просьба оказалась невыполнимой. «Не будем никого судить». Вспомним, что чревато это попрание важнейших духовных законов человеческого бытия. Вернемся к сестрам. Оставались вечера. Они бежали друг к другу, перепутав, кто кого должен поддерживать, давали друг другу важнейшие поручения, хитрили, чтобы занять мысли земными заботами, отвоевывали друг другу душевного надлома. Родственные узы сестер оказались очень прочными. И нам не надо, зная их, размахивать руками и повторять, что все кануло в лету, и корни наши, и привязанности. Все есть, все существует. Не поливай Оля с Виктором очередное фруктовое деревце, не прижилось бы оно, не вырос бы сад за старым домом, так и здесь. Не прививали бы родители сестрам чувство глубокой родственной любви, не взращивали бы эти тоненькие деревца, не появился бы и этот сад, не пророс бы корнями прочных человеческих достоинств. Мужу Ольгиному Михаилу. Валя сказала после похорон Виктора. «От тебя сейчас все зависит. Сберечь Олю надо. Помни, надо сберечь. Я помогу. Давай вместе». На антресолях Михаил нашел старые, купленные несколько лет назад, пилки для лобзика. Много пилок. Впереди долгая зима с долгими вечерами не привыкшего сидеть дома человека. Он был рядом с женой. Он выпиливал замысловатые наличники для их старого дома. – чтобы по весне украсить этот дом, сделать его еще более желанным и радостным. Когда, в какой из этих вечеров пришла в голову Ольге мысль, взбередившая израненную душу? Она достала в который раз пачку писем от сына из армии, ремень его, пересланный из части. Письма и на этот раз не осмелилась перечитать, не хватило духу. Ремень положила на колени. «Хочу написать письмо, Миша, в детский дом». Он понял. Долго молчал, потом, не поднимая глаз от лобзика, тихо сказал: «Напиши». Писем с просьбой усыновить мальчика она написала много. Показывала мне пухлую пачку ответов. «Помочь ничем не можем. Ждите очереди. В настоящее время детьми не располагаем». Стала обзванивать детские дома, говорила с директорами. Некоторые обнадеживали: «Позванивайте». И вдруг: «Приезжайте, мы вас ждем». Позвонила сестре: «Возьми отпуск за свой счет. Дня 4. Поедем в детский дом». Ничего не стала расспрашивать Валя. С готовностью человека, способного ради ближнего на любое неудобство, любую ломку спланированного графика, сказала: «Поедем. Ты не волнуйся, я на работе все улажу». 2 дня провели Ольга с мужем и Валей в детском доме. Торопиться было никак нельзя. Здесь дело святое, без проб и ошибок. Только людям, ориентировавшим душу свою на свет и любовь, оно посильно. Душу наболевшую, соднившую, для которой собственная беда стала точкой отчета для более пристального взгляда в других. Тех, которым тоже не сладко в жизни. Михаил человек сам по себе немногословный, не рассуждал. Но в его молчании была обнадеживающая Ольгу уверенность. «Сможем заменить ребенку родителей. Одолеем». Оля вела Алешу за руку. Рядом Миша, Валя, Валина дочка Дашенька. Они вышли из детского дома, подошли к железнодорожной кассе, купили билеты обратно. На 1 билет больше, чем покупали сюда. Они сказали Алёше, что берут его на пока, погостить. А если ему у них понравится, то и в школу ходить можно. Хитрость была необходима. Пусть отойдет от детдомовских привычек, почувствует вкус к новой жизни, в которой есть свой угол, свои права и свои обязанности, свои родственники, свой бревенчатый дом со старым садом. Они вместе делают первые шаги к новой жизни. Она для всех новая. Они учатся жить заново, эти познавшие горе люди. Взрослые, выплакавшие свою беду, и маленький, который, может, и не знает, что беда зовется бедой, как не знает, что при его беде надо плакать. Он просто сердцем своим, еще очень трепетным и очень ранимым, чувствовал ее соседство. Чувствовал и скорбел. Детские книги, оставшиеся от Виктора, не лежат теперь аккуратной стопкой в кладовке. Алеша очень любит смотреть в них картинки. А Оля заходит теперь в комнату Виктора не только ради того, чтобы взглянуть на портрет сына в черной рамке, но и посмотреть, не сбросил ли с себя во сне одеяло Алеша. А Дашенька, младшая Валина дочка, уже всем рассказала, что у нее есть брат. Валя покупает ему на последние деньги одежду, игрушки, обувь. И Оля даже выговаривает ей: «Избалуешь, мол, мне ребенка. Что я потом буду делать?» Но главное, конечно, не это. Главное, впереди у них у всех дом. Живое, если хотите, существо. Со своей душой. Старый дом с новыми наличниками. Ни в коем случае не дача. Дача – пристанище временное. А дом их, хоть и не живут в нем постоянно, это надежно, это основательно. Они готовят Алешку к первой встрече с домом, как со старым, мудрым, много повидавшим родственником. «Скоро?» – спрашивает с нетерпением Алеша. «Да вот, солнышко, солнышко пригреет». Да, скоро, уже совсем скоро они поедут туда. Горячее солнце весны и верная погибель серому слежавшемуся снегу. Впереди у них дом. Скоро они поедут туда. И Алеша понесет рюкзак с игрушками и маленькую лопатку. «Зачем, спросите, лопатку?» «Да дерево сажать». «Говорите, время не совсем удачное. Дерево может не прижиться». «Приживется. Обязательно приживется дерево».

Мы были так беспечны столько лет, столько зим. Мы смотрим друг на друга. Знаешь, я так рад твой увидеть

наш последний тост. Прощай с днем вчерашним. Так попробуй на прощание это летнее вино. Слишком многих обещаний нам исполнить не дано. Все, что было, все, что будет, мы оставим позади. Мчатся ветры наших судеб, и от них нам не уйти.

не дано. Все, что было, все, что будет, мы оставим позади. Мчатся ветры наших судеб, и одних нам не уйти.

обещаний нам исполнить не дано. Все, что было, все, что будет, мы оставим позади. Мчатся ветры наших судеб, и от них нам не уйти. И от них нам не уйти. Прощай, мой друг.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Коробка. Муж и жена прожили вместе 50 лет. Не было у них секретов друг от друга, только одна тайна была у жены. На верхней полке в ее шкафу стояла коробка из-под обуви, в которую муж никогда не заглядывал. Однажды жена решила рассказать свой секрет и попросила мужа принести коробку. Когда муж принес коробку и открыл ее, внутри он увидел две очень красивые вязаные куклы и большую пачку денег. «Что это?» – спросил изумленный муж. «Знаешь, перед нашей свадьбой моя любимая бабушка открыла мне секрет счастливой семейной жизни. Она сказала: если ты рассердишься на мужа, то никогда не спорь, а пойди и свяжи одну куклу». На глаза мужа навернулись слезы, ведь в коробке было всего две куклы. Тогда он спросил: «Ответь, а что это за деньги? Ведь ты не откладывала из тех денег, что мы тратили на хозяйство». «Я накопила их, продавая кукол». Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Это мудрое высказывание принадлежит священномученику Киприану Карфагенскому. Оно созвучно со словами, которые записала однажды в своем дневнике страстотерпица Александра Федоровна Романова, супруга Николая II. «Любовь не вырастает, не становится великой и совершенной вдруг и сама по себе, но требует времени и постоянного попечения». Святитель Лука Войно-Ясенецкий сказал однажды такое поучение: «Свою жену нужно любить за ее чистую душу и доброе сердце. У жены есть то, чего нет у мужа. Она духовно дополняет его. И наоборот». Почему в отношениях между супругами с огромной силой должны проявляться те особенности духа, ума и сердца, которые свойственны только мужчине или женщине? Грубость мужского сердца восполняется нежностью и чистотой сердца жены, ибо сердце женщины гораздо тоньше, способнее к духовной любви. А жена при общении с мужем должна восполнить свой недостаток силы, глубины ума его знаниями, его крепкой волей. Мужчина и женщина должны стать в браке одним телом и одной душой. Из их союза должно родиться нечто высшее, соединив все доброе и великое, что есть в каждом из них.
0: Притча дня. Поучение в примере.
2: Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в степи сосна, словно в году весна. Нету другой такой ни за какой рекой, нет за туманами,

0: Радио Образ. А знаете ли вы, что?
1: Что?
2: Что?
1: Что?
3: Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
0: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
3: Яркому.
0: Большому.
3: Маленькому.
0: Древнему.
3: Длинному.
0: Высокому.
3: Глубокому.
0: И интерес этот не иссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
3: сотворенных природой и руками человека.
0: А знаете ли вы, что?
4: Что ладан, запах которого встречает нас на пороге храма, и который сегодня можно купить в любой церковной лавке или даже ароматическом магазине, когда-то на Руси ценился на вес золота. Буквально даже потому, что настоящий ладан высшего сорта стоил не дешевле драгоценного металла. Это смола дерева Босвеллия священная, которая растет на Аравийском полуострове. С X века из жарких стран на Русь ее привозили купцы. Позволить себе столь дорогой товар для использования на богослужениях могли лишь епископы и настоятели крупных монастырей. Поэтому русские мастера быстро нашли аналоги заморской смолы. Вместо нее брали живицу – смолу русских хвойных деревьев. На Руси сложились два главных способа. Первый назывался ладановареньем. В железном котле плавили живицу с воском, для аромата добавляли благовонные масла, травы, мед. А чтобы масса застыла, подсыпали алебастр или мел. Потом быстро замешивали, охлаждали и раскалывали на кусочки. Перед варкой собранную смолу предварительно очищали от запаха скипидара. Либо долго выдерживали в прохладных местах, по 10, а то и по 20 лет, либо варили особым способом. Второй технологией приготовления ладана был замес, который пришел к нам с Афона. Собранную смолу не варили, а сразу измельчали в порошок, смешивали с водой и маслами, замешивали в тесто, раскатывали в колбаски, нарезали на кусочки и сушили пару недель. Русские мастера-ладанники придумали еще один хитрый прием. Свежесваренный ладан звучал грубо, мог бить в нос резкими нотами. Поэтому после варки он должен был отдохнуть. Готовые слитки убирали в прохладные темные места – кладовые, подвалы или пещеры. Годами смола дозревала. Неприятные оттенки уходили, а на их месте появлялся тот самый теплый, глубокий аромат. В русских монастырях постепенно появлялись свои рецепты ладановарения, которые держались в секрете. Например, в XVI веке в Карелии варили ладан с пряностями – тмином, базиликом и чабрецом. Монахи Валаамского монастыря добавляли в смолу натуральные цветочные масла и травы северных лесов. А ладан с анисовым ароматом исследователи находили при раскопках Десятинной церкви в Киеве. От ароматических добавок ладан не только благоухал, но и менял цвет. Он мог становиться охристым, зеленоватым и даже сиреневым. Еще одним популярным и доступным заменителем ладана высшего сорта в дореволюционной России был росный ладан из смолы стирексового дерева. Он стоил дешевле, но пах довольно резко, мог даже раздражать дыхательные пути. Запах помогало смягчить разнотравье, добавленное при варке. Отношение к ладану на Руси было особенно трепетным. Его хранили в ладаницах, богато украшенных ковчежцах, похожих на маленькие храмы с крестами наверху. А в XVII веке при царе Алексее Михайловиче Романове использование привозного ладана даже контролировалось государством. В специальных учетных документах, ладанных книгах, фиксировали, сколько ладана и в какой монастырь или собор было отпущено. Эти записи до сих пор хранятся в архиве Оружейной палаты. Использовали ладан и в деревенских избах. В чистом виде, в основном для молитв. А ладан в близких к нему составах шел в ход для бытовых дел. Например, в качестве ароматизатора для дома перед приемом гостей или семейным торжеством. Из живицы скатывали шарики, добавляли ягоды малины, листья смородины, можжевеловые иглы или кедровые орехи. Сушили и хранили в деревянных коробочках. А смолы с пряными травами клали в сундуки с одеждой и тканями. Они не только отпугивали моль, но и придавали вещам приятный запах. К сожалению, многие старинные рецепты ладановарения затерялись в лихолетиях прошлого века. Но сегодня их возрождают в монастырях и мастерских на Урале, в Мордовии и в Москве. А мировым эталоном по-прежнему считается афонский ладан.
0: А знаете ли вы, что...

0: Оптіна пустинь, Кликова, Шомордіно. Свято-Введенская Оптіна пустынь находится в Калужской области недалеко от города Козельска, на живописном берегу реки Жизры. Расцвет духовной жизни в монастыре в XIX веке был связан с возрождением старчества. Нет, пожалуй, ни одного православного человека, который не знал бы про эту святую обитель. Интересно, что в плане, или если смотреть сверху, монастырь почти квадратный. В центре находится главный храм монастыря. Это собор во имя введения во храм Пресвятой Богородицы. Вокруг собора крестообразно расположены церкви. На севере церковь во имя Марии Египетской, переделанная в 1858 году из старой трапезной. На юге церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, построенная в 1811 году. На востоке церковь во имя Владимирской иконы Божией Матери. За монастырской рощей расположен скит, в котором происходит круглосуточное богослужение. В 2009 году в нем жили 10 монахов. Когда он устраивался, вокруг него было запрещено рубить лес, дабы навсегда он был закрытым. Здесь еще целы домики, где останавливались Николай Гоголь, Федор Достоевский, Сергей Нилус, Константин Леонтьев. Сохранилась деревянная церковь во имя Иоанна Предтечи 1822 года, срубленная из того самого леса, который рос на месте скита. Сергей Нилус, русский православный писатель, публицист, дал описание убранства оптинских келий в начале XX века. Деревянная кровать, образ в углу с лампадой, стул, столик и рукомойник с тазом. Одежда послушникам, она называлась «свитка», выдавалась в Рухольной. Ехать до Оптиной пустыни из Нижнего Новгорода не близко, это 10-11 часов в дороге. Там паломников ждет поздняя литургия в Казанском храме. Возможны исповедь и причастие. Затем экскурсия по монастырю. Можно будет набрать воды в источнике преподобного Пафнутия Боровского. Это православный святой, игумен, основатель Боровского в честь Рождества Пресвятой Богородицы мужского монастыря. Далее. Посещение мужского монастыря Спаса Нерукотворного в Клыково. Это тоже в Калужской области. Там паломники всегда посещают келью и могилку монахини Сепфоры. Рассказывают, что известная старица выходила из своей кельи только в храм. К ней часто приезжали оптинские иноки, шамардинские монахини и послушницы, страждущие со всей России. Похоронена она возле алтаря Никольского предела храма Спаса Нерукотворного. А еще один из знаменитых оптинских старцев, отец Амвросий, основал неподалеку свято-казанский Шамардинский женский монастырь. Все в нем хранит память о заботах старца по устроению монастыря, о его последнем пребывании у сестер обители. Все дышит его святой молитвой по сей день. Там паломников ждет вечернее богослужение. Также вы сможете побывать на знаменитом святом источнике. Находится он в глубоком овраге, и ведут к нему деревянные ступени извилистой лестницы. Даже спускаться трудно и долго, а вот подниматься еще труднее. Однако паломники преодолевают этот путь, и посещение этого святого места того стоит. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Вы слушаете радио «Образ». Вековая мудрость в одной строке.
1: В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня на знание русских пословиц и поговорок вас проверяют Анастасия Шохина
3: и Владимир Ганин.
2: Сегодня мы вновь отправляемся в путешествие по бескрайним просторам русской народной мудрости, по пословицам и поговоркам, которые, как звезды на небе, освещают наш путь уже многие столетия.
3: В наших пословицах видна необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать все своим орудием, иронию, насмешку, наглядность, меткость живописного изображения. Так говорил Николай Васильевич Гоголь.
2: Владимир Иванович Даль в предисловии к своему сборнику писал: «Что не болит, то и не плачет. Что не дошло до народа, не касалось жития-бытия его, то не шевелило ни ума, ни сердца его, и того в пословицах нет». То есть сама пословица рождается из того, что болит. Этот малый жанр фольклора отразил многие исторические события нашей страны. Например, нормы крепостного права. «По мужу раба, а по рабе холоп» – это о браках, вольных с крепостными, например.
3: И еще. «Мужик, не тумак, знает, когда Юрьев день живет». В Юрьев день, 26 ноября, крестьянам разрешалось переходить от одного помещика к другому. В 1581 году царь Иван IV, Иван Грозный, временно запретил переход, а Борис Годунов совсем запретил. Крестьяне стали совсем закрепощены. Все это нашло отражение в пословице «Вот тебе бабушка и Юрьев день».
2: Целый ряд изречений зафиксировал события освободительной борьбы с внешними захватчиками. Например, «Пусто, словно Мамай прошел». Особенно много пословиц возникло об Отечественной войне 1812 года. «Летит гусь на Святую Русь» – это о Наполеоне. «Пришел Кутузов бить французов» или «Голодный француз и ворону рад». «На француза и вилы ружье».
3: Пословица не сочиняется, а вынуждается силой обстоятельств, как крик или возглас, невольно сорвавшийся с души. Это целые изречения, сбитые в один ком в одно междометие. Так справедливо утверждал Владимир Даль.
2: Вот ключевое – не сочиняется. Народ не придумывает пословицы за письменным столом. Они рождаются из боли, из радости, из опыта, который довелось пережить. Недаром сложено немало пословиц о самих пословицах. Добрые пословицы не в бровь, а прямо в глаз. Пень не околется, а глупая речь не пословица.
3: В этих народных изречениях многовековой опыт народа. Вот, например, «Без дела жить, только небо коптить». Выдающийся фольклорист Федор Иванович Буслаев относился к пословицам очень чутко и прямо называл их художественными произведениями родного слова, которые выражали и быт народа, и его здравый смысл, и нравственные интересы.
2: В пословицах и поговорках нашла отражение любовь русского народа к родине и готовность отстоять ее от захватчиков. «Своя земля и в горсти мила, человек без родины, что соловей без песни». «С родной земли умри, не сходи».
3: Давайте вспомним пословицы о русском характере. Ведь они так точно отражают душу нашего народа. Вот одна из самых известных пословиц. «Родина-мать, умей за нее постоять». Это не просто слова. Это кредо. Это жизненное правило. Русский человек до последнего терпит. Но когда родине угрожает опасность, поднимается весь народ. Или вот. «Русский молодец, с табасурманом конец». Она о том, что русский воин непобедим, когда защищает свою землю.
2: Да, про храбрость и героизм русского народа сложено немало пословиц. «Смелость города берет, храбрым счастье помогает, волков бояться, так и в лес не ходить». Сегодня мы загадаем вам пословицу, которую вы наверняка слышали, но, может быть, не задумывались о ее глубине. Она о самом главном, о русском характере, о том, что значит быть русским человеком. Слушаем внимательно. Я зачитываю первую часть, а вы, дорогие радиослушатели, постарайтесь угадать вторую. Итак, русский не с мечом.
3: Даем несколько секунд. Подумайте, как может продолжаться эта пословица. О русском характере высказывались многие наши великие писатели и мыслители. Николай Бердяев в книге «Русская идея» отмечал: «Есть соответствие между необъятностью, безгранностью, бесконечностью русской земли и русской души, между географией физической и географией душевной. В душе русского народа есть такая же необъятность, безгранность, устремленность в бесконечность, как и в русской равнине».
2: Бердяев говорил о противоположных свойствах русского народа: гипертрофии государства и анархизм, вольность, рабство и бунт. Но при этом он видел в русском народе бездонную глубь и необъятную ширь. Еще один классик, Антон Павлович Чехов, как-то сказал: «Природа вложила в русского человека необыкновенную способность веровать, испытующий ум и дар мыслительства. Но все это разбивается в прах о беспечность».
3: Это беспечность – обратная сторона русского доверия к Богу. Русский человек не все рассчитывает наперед, потому что знает: без Бога не до порога. Но когда приходит час испытания, эта самая беспечность оборачивается собранностью и мощью, которой нет равных.
2: Есть пословица, которая показывает уникальные грани русского характера. «На миру и смерть красна». Это о соборности, о том, что русский человек силен именно всем миром, вместе. Один за всех и все за одного. Это о взаимовыручке.
3: Да, русский человек смел. Вспомним: смелость города берет. Кто смел, тот и цел. Но не безрассуден. Смелость без ума – пагуба. Не зная броду, не суйся в воду.
2: «Русский человек – добрый человек», – гласит пословица, зафиксированная Далем с пометкой «Чувашский привет». Доброта и сила – вот парадокс русского характера, который порой так трудно понять западному человеку. Ну что ж, думаю, теперь можно раскрыть вторую часть пословицы про русский характер. Зачитаю первую часть, а Владимир – вторую. «Русский не с мечом,
3: ни с калачом не шутит». Я надеюсь, что среди наших слушателей есть те, кому эта пословица известна. Возможно, в этой двойственности, которая заключена в пословице, ключ к русскому характеру.
2: Эта пословица – одна из жемчужин собрания Владимира Ивановича Даля, который включил ее в раздел «Русь-Родина» в своем труде «Пословица русского народа». И смысл ее многослоен, как и сам русский характер.
3: Начнем с меча. Не шутить с мечом – это значит относиться к оружию, к ратному делу серьезно. Русский воин не хвастается силой. Он берется за меч только тогда, когда это действительно необходимо. И это не слабость, а сила. Вспомните Александра Васильевича Суворова: «Сам погибай, а товарища выручай». Ну и еще есть пословица о русском характере: «Русский терпелив до зачина, русский задора ждет. Русский долго запрягает, но быстро едет».
2: А теперь о калаче. Не шутить с калачом. Что же это такое значит? Калач – это символ хлеба, труда, мирной жизни. Не шутить с калачом означает относиться серьезно к труду, к хлебу насущному, по сути, к самому главному в жизни. Русский человек ответственно и добросовестно относится к труду. Иначе не родились бы такие пословицы: «Труд кормит, а лень портит. Без труда нет плода».
3: Наша программа подходит к концу. Пусть наша сегодняшняя пословица «Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит» пополнит вашу копилку эрудита. Ведь пословица, по словам Даля, это цвет народного ума.
2: Пусть же вековая мудрость, заключенная в одной строке, помогает нам всем в жизни. Пусть пословицы и поговорки русского народа будут нам добрыми спутниками на всех путях. До новых встреч, дорогие друзья!
3: До новых встреч!
0: Вековая мудрость в одной строке.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Тот, кто хотя бы раз бывал в центре Сормова, не мог не обратить внимания на небольшое трехэтажное здание, стоящее как бы посреди площади. Его причудливые формы бросаются в глаза. Даже обилие рекламных вывесок не смогло затмить его красоту. Речь идет о клубе служащих Сормовского завода. Здание второго Сормовского общественного собрания, как его еще называют, это одна из первых общественных построек в Нижегородской губернии в духе раннего модерна. Особенность этого архитектурного стиля – отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных природных линий. Если вы посмотрите на клуб служащих Сормовского завода, вы увидите волнистый край крыши, различные формы оконные арки. Прямые углы здания сглаживают установленные на крыше архитектурные элементы в виде закрученной морской волны. Архитектор здания – Павел Петрович Малиновский. Он же спроектировал Сормовский Спасо-Преображенский собор. Местом для постройки клуба был выбран заводской участок, расположенный в центре села Сормово, на большой ныне улице Коминтерна. К этому времени уже были построены жилой дом для служащих завода, а также каменные бани, все они располагались в глубине участка, а новое здание выходило на красную линию.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте. В прошлый раз мы с вами познакомились, на мой взгляд, с очень интересным сюжетом или историей из жизни одного знатного нижегородца конца XVII – начала XVIII века Ивана Андреева, сына Пушняка, положившего начало знаменитому купеческому роду Пушняковых, который, я бы сказала так, гремел своей славой на протяжении всего XVIII века. И я говорила о том, что, не зная конкретно, какой он занимался торговлей, мы можем говорить только одно, что он не был членом ни гостем, ни членом гостиной сотни, потому что ни в одном из известных документов он так не назван. А мы можем сказать однозначно только одно. Из своих сыновей он вырастил очень известных, крупных, по всей видимости, опытных и удачливых предпринимателей. Его сыновья значатся уже в конце XVII века в качестве членов гостиной сотни. Пушняков Яков Иванович упоминается членом гостиной сотни с 1698 года. Пушняков Митрофан Иванович с 1699 года. Помимо этого, у него был еще сын Давид. Был ли он членом гостиной сотни или нет, мне установить не удалось. Но то, что он также занимался торговлей, следует из одного документа, о котором я скажу чуть позже. Обратите внимание, они уже имеют фамилию, чьи? Пушняковы, того самого Ивана Андреева, сына Пушняка. Помните, я рассказывала, как Иван Андреев, сын Пушник, делал вклад в Георгиевскую церковь дорогим окладом для Евангелия? Там было сказано: «Иван Андреев, сын Пушник с детьми». Вот этими детьми и были Яков, Митрофан, Давид, которые впоследствии станут, два из них однозначно станут, членами привилегированной купеческой корпорации «Гостиной сотни». Добавлю к этому, что оба они будут заниматься предпринимательством в петровские времена и, соответственно, окажутся в то время, когда Россия переживает очень интересное и сложное время, когда появляется много нового и когда рушатся и старые устои, и старые традиции. Опять-таки, я отнесу это насчет их родителя, Ивана Андреева сына, который, видимо, сумел их воспитать так, что они, ну, скажем, не цеплялись за старое, а смогли пойти в ногу со временем. Правда, я еще кое-что напоследок хочу сказать об Иване Андрееве, сыне Пушняке. Поскольку именно благодаря его усилиям, по всей видимости, на его средства строится каменная Георгиевская церковь в начале XVIII века, я бы хотела обратить внимание слушателей на то, что эта церковь очень отличается. Она сохранилась до XX века в своем первоначальном виде. Позже она была взорвана при строительстве или перестроении.

строительством гостиницы. Но вместе с тем у нас сохранились даже ее фотографии, сделанные Дмитриевым. Она очень отличается от других церквей. Она выстроена в стиле так называемого нарышкинского барокко. На мой взгляд, это отражает умы и настроения Ивана Андреева, сына Пушника, и его детей, которые в начале XVIII века были уже членами гостиной сотни. Она построена в новом, ну, если можно так выразиться, в европейском стиле. То есть это говорит о том, что эти люди, выходцы из старинного какого-то посадского рода, уж не знаю, Нижегородского или из какого-то другого города, приехавшие еще в 17 веке в Нижний Новгород. В 18 веке они шли, еще раз повторю, в ногу со временем, воспринимали новые веяния. Мы-то собираемся к ним в гости в конце 17 века, а в 18 веке, наверное, туда нужно было бы в этот дом нам и другие наряды одевать и с другими темами для бесед обращаться. Не очень приятно обратить на это внимание, потому что за время моих поисков после находки, археологической находки фрагмента восточной чаши с синей птичкой, очень дорогой, которая, как я определила, могла принадлежать именно к роду Пушниковых, мне эти люди стали, ну, не скажу, что очень приятны. Нет, я скажу по-другому. Они мне стали симпатичны. И знаете чем? Тем, что, зная, как историк, да не только как историк, наверное, как любой, кто знает историю даже в рамках школьного курса, зная, каким непростым был 17 век, как сложно начиналась жизнь в петровское время, и это и очень резкие петровские реформы, и очень изнурительная для населения внешняя политика Руси. Как в эти сложные для повседневной бытовой жизни времена эта семья сумела не только найти свое место в этой новой жизни, она сумела очень многое преуспеть. И начало этому успеху было заложено еще в самом конце XVII века. В нашем распоряжении есть один очень интересный документ. Выпись из московских таможенных книг 1694 года. И по чистой случайности, ну, я имею в виду для нас, для нашей темы, среди тех, кто предъявлял свои товары на московской таможне, значится нижегородский посадский человек Васька Герасимов, который представлял интересы Митрофана Пушникова. То есть, скорее всего, это его приказчик. Был в это время Митрофан Пушников уже членом купеческой корпорации или нет, мы пока сказать не можем. По имеющимся в нашем распоряжении источникам, первый раз он упоминается как член гостиной сотни в 1699 году, но это не исключает того, что он мог не принадлежать и раньше. Это лишь только первое из попавшихся или сохранившихся упоминаний. Я не случайно обращаю внимание на эту выпись из московских таможенных книг, потому что она как раз и проливает свет и на то, чем занимались дети Ивана Андреева, сына Пушникова, чем, по всей видимости, занимался он сам, и откуда у них такие деньги и такое благосостояние. То есть я бы сказала так. Декларацию о доходах они, по сути дела, представили вот в этом документе. И я думаю, интересно будет послушать, за счет какой торговли и торговли чем эта фамилия сделала себе состояние и сделала себе имя. Но об этом в следующий раз.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: Покров Пресвятой Богородицы празднует сегодня Православная Церковь. 8-й детский хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября. Стартовал прием заявок на конкурс «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2027». Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Подробнее об этих событиях. Сегодня, 14 октября, Русская Православная Церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы, один из самых почитаемых церковных праздников на Руси. Покров Пресвятой Богородицы принадлежит к числу великих праздников Русской Православной Церкви. Его полное название – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе. Произошло это в 910 году. Божья Матерь распростерла свой амофор над людьми, и это чудо стало знаком заступничества и утешения. Продолжаем выпуск. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде состоится 8-й детский хоровой собор. Организаторами мероприятия выступает отдел культуры Нижегородской епархии и департамент культуры администрации города. В хоровом соборе примут участие ведущие детские коллективы Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Кирова, Волжского и Вязников. Режиссер и главный дирижер хорового собора – заслуженный деятель культуры и искусства Нижнего Новгорода профессор Иван Стольников, музыкальный консультант и редактор текстов, дипломат 2-го патриаршего международного фестиваля «Свет Христов» в номинации «Регенское мастерство» Кира Молева. Начало мероприятия в 14 часов, вход свободный. Начался прием заявок для участия в конкурсе «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2027». Конкурс является частью программы с именем преподобного Серафима Саровского, гуманитарной составляющей комплекса мероприятий по возрождению Саровской и Дивеевской обителей. Ее реализует благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Конкурс направлен на поддержку инициаторов, руководителей и участников волонтерских проектов, повышение их общественного статуса, популяризацию и развитие добровольческого движения. Рассказывает советник главы Нижегородской митрополии, руководитель программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольга Бараева.
1: С 1 октября стартовал 7-й конкурс «Волонтер преподобного Серафима Саровского». Тоже добрая наша традиция. У нас уже есть волонтеры, добровольцы, которые преданы нашему конкурсу. И конкурс имеет свое развитие. Всего за 6 лет существования конкурса в нем участвовало 1600 волонтеров. У нас поддерживает синодальный отдел по делам молодежи. И конкурс проводится по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. До 15 марта мы ждем заявок. Мы принимаем на конкурс реализованные уже проекты. И что важно, должен подаваться один человек, либо это руководитель, либо человек, который реализовывал этот проект. Мы приглашаем волонтеров со всей канонической территории Русской Православной Церкви. Традиционно, конечно, это около 65-70 субъектов Российской Федерации, Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан. Мы ждем всех, с удовольствием примем ваши заявки и будем рады с вами встретиться на итоговом мероприятии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре уже летом, когда будем подводить основные итоги вместе с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.
0: Это был комментарий советника главы Нижегородской митрополии, руководителя программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольги Бараевой. Добавим, что узнать подробную информацию и направить заявку на участие в конкурсе можно на сайте конкурсы.серафим.рф. И в завершении выпуска еще одна информация. По благословению Святейшего Патриарха Московского и Вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 16 градусов, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 54%, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Выксе на 95,8 FM.
3: Взгляд патриарха.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Сфера влияния церкви – весь род человеческий. Со вниманием и ответственностью я воспринимаю ту критику, которую иногда высказывают в адрес межконфессиональных контактов некоторые наши священнослужители, монашествующие миряне не только Русской Православной Церкви, но и других поместных православных церквей. Я всегда считал и продолжаю считать, что их голос должен быть услышан и понят. С теми, кто действительно ищет истину, искренне радеет о чистоте православия, о благе церкви, нужно вести откровенный и честный диалог. От конструктивной и доброжелательной критики следует отличать те обвинения, которые иной раз бросают в адрес церкви и священноначалия, лица, зараженные в каком-то смысле сектантским мировоззрением, потому что они призывают церковь уйти в полную изоляцию, стать частью. Секта – это часть. Сектантское мировоззрение – это то мировоззрение, которое предлагает церкви под разными предлогами стать частью, уйти от мира, уйти от своей самой главной миссии – нести свет людям. И это в том числе выражается и в требованиях ограничить связь церкви с окружающим ее миром в соответствии со вкусами и интересами тех, кто делает такие предложения в адрес церкви. Церковь не может идти на поводу у таких рекомендаций, тем более у таких требований, потому что сфера ее влияния – это весь род человеческий, весь мир, люди разных национальностей, взглядов, политических убеждений. Выступление на торжественном акте в честь 70-летия отдела внешних церковных связей Московского патриархата 19 мая 2016 года.

Лик, дарующий надежду. Истории явлений Божией Матери, ее икон и чудес –

0: ранее 767 года. Явление Пресвятой Богородицы Анне, матери будущего преподобно-мученика Стефана Нового. В одну из пятниц, стоя на молитве во Влахернском храме, она обратила взор свой на икону Пречистой Владычицы и со слезами молила ее даровать ей сына. При этом она дала обет Матери Божией, если молитва ее исполнится, принести дитя в дар Единородному Сыну и Слову Божию от Пречистой Воплощенному. Утомленная долгой молитвой и слезами, она забылась сном в храме и во время сна увидела Владычицу нашу, Пресвятую Богородицу, сияющую неизреченную красотою. Царица Небесная обратилась к ней с такими словами: «Иди с миром, женщина, ибо ты имеешь во чреве сына, по прошению твоему». Сказав это, Владычица сделалась невидимою. Анна же, сначала воспрянув как бы от ужаса, потом пришла в великую радость и, возвратившись домой, действительно почувствовала, что зачала во чреве своем. 792 год. Явление в пещере на склоне пустынной горы Монсеррат в Испании иконы Божией Матери. На месте явления воздвигли часовню, а вокруг, на пустынных тогда еще местах, стали селиться отшельники. Не раз, по молитвам к Божией Матери, пред этим образом Испания была спасаема от нашествия иноплеменников, осаждавших окраину Европы. Примечательно, что испанская икона Божией Матери исчезла в XI веке, то есть после отпадения Запада от православной церкви. 8 век. Явление Божией Матери на острове Кипр. Пресвятая Богородица явилась во сне одному из палестинских монахов, нашедших убежище в монастыре святого Николая, и открыла, где находится ее святыня, спрятанная во времена иконоборчества. Икона, обретенная этим монахом, получила наименование Троодитиса, то есть живущая в горах Троодоса. 807 год. Знамение Божией Матери в Атапецком монастыре на Афоне. 21 января преподобный Геннадий, игумен монастыря, услышал утром голос от монастырской иконы Божией Матери, именуемой Отрада, повелевающей не открывать ворота обители. Смущенный игумен посмотрел на образ и увидел, что лик Богоматери и лик младенца ожили. Предвечный младенец, простирая десницу и закрывая ею уста своей матери, обратил к ней лицо свое и сказал: «Нет, мать моя, не говори им, пусть они будут наказаны». Но Богоматерь, стараясь удержать своей рукой руку сына, уклоняясь лицом от него направо, снова предупредила игумена об опасности. В то время в каждом монастыре хранилось оружие, предназначенное для обороны, и монахи смогли защитить обитель от пиратов, незаметно ночью окруживших монастырь. С тех пор икона Пресвятой Богородицы, именуемая Отрада, получила и второе наименование – Утешение, по-гречески – Парамифия. 860 год, июнь. К стенам Константинополя приплыли 200 парусных ладей, на которых находилась многочисленная шайка варягов, ведомых князем Аскольдом и его братом Диром, дружинниками Рюрика, выпросившими разрешение ограбить город. Когда флотилия показалась в проливе, из Влахернского храма вынесли ризу Божией Матери, с крестным ходом обнесли ее вокруг города, а затем погрузили в воды Босфора. И Божия Матерь снова спасла свой град. Внезапно началась буря, многие ладьи были разбиты и потоплены. Остатки варяжской дружины возвратились со своими князьями в Киев. Предстательством Божьей Матери не только совершилось спасение Константинополя, но и началось просвещение русской земли. Вскоре Аскольд, вступив в союз с Византией, принял крещение. Он скончался в 882 году, может быть, как мученик за веру. Вместе с князем принимает крещение его дружина. В Киеве начинается строительство первых христианских храмов, а на юге Киевской Руси основывается православная митрополия, подчинявшаяся Константинопольскому патриарху. Преподобный Нестор Летописец, говоря о походе Аскольда, указывает, что с того времени начала прозываться «Русская земля».
1: Лик, дарующий надежду.

0: Радио «Образ». Все образуется. Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня я продолжаю рассказывать о том, как просто и быстро разнообразить наш постный стол, готовить со вкусом и поститься на здоровье. Известно, что в пост православные всех стран особо ценят блюда из бобовых. К бобовым относятся фасоль, горох, чечевица, соя и некоторые другие растения. Бобовые – продукт уникальный. Они вкусны, питательны и чрезвычайно полезны. В них много клетчатки, витамина А и группы В, железа, кальция, углеводов и белка. И при этом они низкокалорийные. Блюда из бобовых популярны в национальных кухнях многих народов. Грузинское лобио, индийский дал, русская гороховая каша. В кулинарии используются как свежие, так и консервированные бобовые. Почти все свежие бобовые, за исключением чечевицы, перед приготовлением следует замачивать в воде на несколько часов. После замачивания воду сливают, зерна промывают, заливают свежей водой и варят. Для улучшения вкуса бобовые часто варят с корнем петрушки или сельдерея, с луком, чесноком или с зеленью. Консервированные бобовые не требуют предварительного замачивания и готовятся намного быстрее сырых. Для людей, соблюдающих пост, блюда с бобовыми – прекрасная альтернатива мясу, ведь белка в них содержится почти столько же. Чтобы вас не мучило чувство голода, тушите горох, фасоль и бобы в горшочке, пеките гороховые котлеты, готовьте чечевицу с морковью или грибами. И сегодня у нас с вами в меню интересное постное блюдо – это фалафель. Это блюдо очень распространено во многих странах. Фалафель прекрасно подходит для постного стола. Фалафель готовится из бобов или нута, приправляется ароматными специями. Жареные котлетки из бобов понравятся многим и разнообразят ваш стол. Продукты, которые нам с вами сегодня понадобятся, из расчета на 4 порции. Бобы очищенные или нут отварной, или консервированный, 400 граммов. Лук – половина луковицы. Зелень – один пучок. Зира, мука, масло растительное для фритюра. Для соуса йогурт постный 125 граммов, половинка огурца, чеснок 1-2 зубчика, соль по вкусу и перец по вкусу. Я приготовила фалафель из бобов, но можете заменить их отварным нутом. Итак, мы начинаем. Как же приготовить фалафель? Бобы очистить от стручка и внешней кожурки. Можно использовать подготовленные замороженные. Измельчить в блендере, добавить мелко порезанный лук, зелень измельченную и зиру. Посолить. Если масса получилась слишком мягкой, нужно добавить нутовой или другой муки. Сделать шарики. Они должны держаться, но не должны быть слишком плотными. Обвалять шарики в муке. Лучше нутовая мука, но за неимением подойдет и обычная грубого помола. Обжариваем фалафель во фритюрнице или в глубокой сковороде с большим количеством масла. Выкладываем фалафель на бумажные полотенца. Готовим соус для фалафеля. Смешиваем постный йогурт, натертый огурец без кожицы и выдавленный чеснок. Добавляем соль и перец по вкусу. Подаем фалафель с соусом. Как видите, все очень просто, быстро и вкусно. И необычайно полезно. Поститесь на здоровье. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «От чистого истока».

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире программа «От чистого истока». В студии Марина Дружкова. Когда произносишь фамилию Достоевский, у большинства в голове сразу встает образ Федора Михайловича, глубокого, сложного, погруженного в думы. По данным ЮНЕСКО, Федор Михайлович – один из самых читаемых писателей в мире. Его произведения и сегодня остаются вызовом для читателя, побуждая глубоким размышлениям о вечных вопросах. И сегодня слушателям «Радиообраз» выпала уникальная возможность поговорить о Достоевском в настоящем времени. Очень рада представить вашему вниманию, друзья, Алексея Дмитриевича Достоевского, праправнука Федора Михайловича. Алексей Дмитриевич, здравствуйте. Очень рады нашей встрече.
2: Здравствуйте нашим дорогим радиослушателям. Всем доброго дня.
1: Предлагаю перед началом беседы прослушать небольшую справку. У Федора Михайловича Достоевского во втором браке с Анной Григорьевной Сниткиной было четверо детей. Но до взрослого возраста дожили только двое. Дочь Любовь, она не выходила замуж и детей не оставила. И сын Федор. Федор Федорович был назван в честь отца, но писателем не стал. Увлекся коневодством и стал известным специалистом в этой сфере. Публиковал статьи в коннозаводческих журналах. Федор Федорович бережно относился к архиву отца. Вместе с матерью участвовал в подготовке изданий, сохранял рукописи и письма. После смерти Анны Григорьевны продолжал заботиться о сохранении памяти и репутации отца. Умер в Москве в 1922 году.

0: который вы слышали.
1: Там было. В каком это все контексте, в какое время, при каких обстоятельствах, вы понимаете? Вот Максим Горький, да, вот. Или Аркадий Гайдар, это же тоже без прожитого ими, ну, не откроется в текстах вполне.
0: Конечно, в контексте биографии, в контексте времени.
1: Времени прежде всего, да.
0: Очень важно читать.
1: Хотя Федор Михайлович, вот по словам, я не знаю, насколько он широко известен, но я знаю, я считаю, что это человек, который во многом открывает Достоевского. Я говорю о преподобном Иустине Поповиче. Это он богослов, философ, он прославлен в преподобии сербской церковью. У него есть книга Достоевский «Европа и славянстве».
0: Не слышал такой
1: статьи
0: книги.
1: Юстин Попович, вот если набрать, преподобный Юстин Попович, это Сербия, он серб, он называл Достоевского «всечеловек». «Всечеловек Достоевский». Вот почему здесь уже как бы вот к его работам нужно обратиться. Но я, кстати, вот тоже рекомендую труды этого богослова тем, кто проникнуть в Достоевского, его мироощущение, миропонимание, да, рекомендую. Потому что как богослов, как философ, преподобный, конечно, квинтэссенцию Достоевского, значит, в своих статьях выдает.
0: Вы сами задумывались над этим, что сформировало самого Федора Михайловича? Почему вот такой гений явился именно в это время, именно в России? Что на него больше всего повлияло?
1: Ой, ну,
0: какие-то факты,
1: это, в общем,
0: биографии?
1: Понимаете, я же все-таки не ученый-богослов, как это, и не ученый-философ, и не ученый-филолог.
0: А может, вам как-то
1: я
0: это открылось?
1: Я хлеб у них не отнимаю.
0: Открылось интуитивно.
1: Ну, для себя я что-то открываю, но это то, что помогает лично мне. У меня нет общих рецептов для каждого.
0: А вы чувствуете связь
1: всех,
0: со своим
1: для
0: предком?
1: Для всех есть его текст. Читайте и работайте с ними, работайте над собой с ними, да, то есть это прежде всего, как это, в себе, да, открой себе себя, да, не ври себе, и как ты тогда, если ты себе врать не будешь, как ты будешь врать другим? Вот в данном случае я боюсь вам соврать, потому что я сейчас не научился не врать себе. Федором Михайловичем, его и творчеством, и его биографией занимались очень серьезные люди, и вот еще один ключик вот преподобного Устина тоже неудивительно, кстати, что вы не знакомы с ним.
0: Мне кажется, чтобы чувствовать и понимать Федора Михайловича, нужно включать какую-то особую часть, умную часть души, созерцание. Здесь недостаточно интеллектуально постичь Достоевского. Это, мне кажется, невозможно. Может быть, и поэтому, в том числе, Достоевский некоторым кажется слишком сложным, слишком мрачным, непонятным, сильно рефлексирующим и так далее. Так у меня вот вопрос. Я понимаю, что вы, в том числе и сейчас, находясь у нас в Нижнем Новгороде, занимаетесь очень важной миссией – популяризацией Достоевского. Но мы живем в непростое время. Время, когда пересматривается классика, она переводится, ну, на более упрощенный язык.
1: Как вот адаптируется.
0: Адаптируется, да. Это краткий пересказ произведений. Это какая-то более легкая версия Достоевского.
1: По словам Мити Карамазова, широк человек.
0: Широк.
1: Я бы сузил.
0: Да. Как вы относитесь вот к такой подаче Федора Михайловича? Нужно ли именно так знакомиться с Достоевским? Или это тексты сакральные? Их нельзя трогать? Нужно Достоевского вот именно каким
1: нужны
0: он есть?
1: Нужны ли нам апокрифы?
0: Да. Нужен ли нам толмач-переводчик Достоевского на современный язык? Я не назову его русским, но какой-то,
1: ну,
0: очень.
1: Адаптации, мне кажется, он не поддастся. Просто выйдет что-то кривое и нежизнеспособное. Ну, это мое личное мнение.
0: Как же нам доносить мысли великого писателя?
1: А вот здесь, если это касается научить, то прежде всего научить читать Татьяна Касаткина, то у нее, например, медленное чтение есть, такая
0: прекрасно.
1: Наработка,
0: да.
1: Такая
0: угу.
1: практика. Начать читать и зачитаешь, а зачитав уже, ну, я примерно понимаю, да, что вот это, как это, до набора картинок, да, до клипа, до комикса,
0: да,
1: вот что-то,
0: да,
1: так,
0: да,
1: нарисовать.
0: Да, да.
1: Ну, мне кажется, в данном случае оно не жизнеспособно совершенно.
0: Вопросы веры меня интересуют. Федор Михайлович, писатель, у которого вера в Бога, вопроса о Христе, вопрос о грехе, грехопадении, искуплении всегда стояли на первом месте в его творчестве, особенно творчестве, которое после каторги.
1: Маленькую ремарочку, он, собственно, вот до каторги, он на каторгу-то за Христа пошел, да, и на эшафот расстрельный почти взошел. Ведь ему что главное вменялось, да, при
0: так.
1: обвинении участников кружка Баташевича Петрашевского, публичное чтение письма Белинского Гоголю, да,
0: да,
1: где
0: да.
1: речь шла о Христе. Так вот, Федор Михайлович-то как раз

0: защищал позицию Гоголя, то бишь защищал Христа. И это ему вменялось как основной пункт обвинения. Да, конечно, это изначально императором было задумано, так сказать, как инсценировка, но они же были приговорены к расстрелу.
1: И они не знали, что это не по-настоящему.
0: Мне кажется, это еще более жестоко так это вот жестоко, поступить. Да. Вот, так вот, это факт.
1: Вы для меня просто какие-то открытия делаете, для наших всех радиослушателей.
0: Какая-то вот всем нашим
1: вещь.
0: Радиослушателям я еще порекомендую книгу в серии ЖЗЛ. Она выпущена была в 10-х вот годах. Людмилы Сараскиной, она так называется, Достоевский, серия ЖЗЛ. Если в бумажном виде, ну, я думаю, сложновато сейчас уже найти, то в электронном виде, да, ее можно скачать. Это серьезный труд. Там более 1500 страниц, он очень подробный, он научный, но он написан человеком, вот, любящим самого писателя и прекрасно знающим, понимающим все его жизненные обстоятельства.
1: Я вот сейчас, как понимаю, у меня были достаточно серьезные пробелы в биографии, в изучении биографии Федора Михайловича, поскольку я, вот, например, этого не знала, и на этом особо внимание, может быть, наше не фокусировали на этой части биографии, потому что мы понимали, что Достоевский до каторги, Достоевский после каторги — это разные люди. Был Петрашевец, был бунтарь, декабрист, можно
0: еще
1: сказать.
0: Еще надо учитывать, что тайный надзор-то за ним сохранялся, собственно, до конца его жизни. Да? Угу. То есть третьему отделению он был обязан. И рукописи идиота под капотом его теща Анна Мария Мельтопиус, значит, вывозила из Европы, из которой они, так сказать, не имели возможности вернуться с Анной Григорьевной, уехав в свадебное путешествие, которое затянулось на 4 года. Да. Вот.
1: Да.
0: Здесь и это тоже.
1: Алексей Дмитриевич, вернемся к вам. А какое место вера в вашей жизни занимает? Вы чувствуете, что невозможно быть Достоевским и атеистом?
0: А вот как раз нет. Здесь я бы, не то чтобы поспорил, а...
1: Так.
0: Как сказать, был бы ты горяч или холоден, а ты не горячий, не холоден. Вот, кстати, и отношение такое к Федору Михайловичу, что я редко, так сказать, тех, кто действительно соприкасался с ним, с его творчеством, редко кто остается равнодушен, да, то есть либо непринятие полное, либо принятие, да, вот, безоговорочное. Собственно, он...
1: Маркер вера? Принятие-непринятие чаще всего.
0: Не вера,
1: а даже христианское мироощущение.
0: Ну, понимаете, это сложно разложить, вот как световой поток, вот, да, на волны определенной длины, да, вот как мы вот радугу, да. Для этого, опять же, нужна подготовка определенная. Этому надо учиться серьезно. Но без этого нету, конечно. И, понимаете, здесь очень много того сокровенного, которого, во-первых, ты не можешь высказать, да, в общем-то, я для себя не считаю потребным высказывать. Много действует тайнообразующе. По святоотеческим учениям так оно и есть, что не все возможно и не все нужно открывать. Не все обязательно нужно, да и не назовешь, по большому счету. Столько трудилось и духовно, и научно над этим людей. И нас в этом отчасти предостерегает, как мне кажется.
2: От чистого истока.
1: Это программа «От чистого истока». У нас в студии потомок великого русского писателя и мыслителя XIX века Алексей Дмитриевич Достоевский. Праправнук писателя на днях провел серию творческих встреч в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Семенове, во время которых представил нижегородцам малоизвестный фильм «Мальчики», снятый еще в 90-е годы по главам романа «Братья Карамазовы». Там потомок писателя сыграл роль Коли Красоткина. О том, как проходили съемки, как впервые он постигал сложные тексты своего великого предка, мы поговорили. А впереди разговор о том, как имя Достоевского, его тексты влияют на нас, почему Достоевского читают многие, но понимают не все, что же является ключом к его текстам. Итак, возвращаемся к разговору, Алексей Дмитриевич. У вас был в биографии эпизод, когда вы уходили на Валаам послушником.
0: Да не то, что... Нет, я уходил на Валаам служить в часть ПВО, которая была расположена там. Она и по сию пору расположена на острове Валаам. Это конец 95-го года, это я окончательно распрощался с высшим своим образованием. Обо мне через какое-то время вспомнил военкомат, А это первая чеченская компания, а у меня военно-учетная специальность — водитель автомобилей. Тогда, в общем, как бы было жестко. А родители перепугались. И наш знакомый, он бывший сотрудник музея Достоевского в Петербурге, тогда он уже, значит, принял священный сан, отец Геннадий Беловолов, он сказал, ну, вот есть две воинские части, одна, значит, неподалеку от Оптиной пустыни, другая прямо вот на острове Валаам. И есть соглашение с Министерством обороны, что насельники, значит, этих монастырей проходят учебку на общих основаниях, а, значит, срочную службу вот никуда их в иные места не забирают, а, значит, служат в этих частях, которые, собственно, вот и окормляются этими монастырями. Ну вот я попал не в Оптину, я попал на Валаам. Ну как-то вот мы такие, как-то северные жители, мы, значит, в своих этих вот соснах и болотах как-то прижились и всегда тянет назад. Поэтому Валаам как-то ближе, да, по всему. И я попал на Валаам, попал, это 95-й год, в осенний призыв опоздал, соответственно, остался зимовать. Попал на 150 лет назад, можно так сказать, и это был 95-й год, обитель не так давно как-то была возобновлена, собственно, по-моему, одновременно с Оптиной монашеская жизнь вернулась. Но тогда еще не было практически ничего водопровода, канализации нет, освещение, ну, в общем, то отопление печное, освещение свечное, потому что дизель-генератор то работает, как это, то не работает, то топлива нет там, то этого нет. Вот, остался зимовать и как-то приработался. Сначала, значит, на братской трапезной посуду мыл, потом поваренком, потом, значит, уже трапезником, а потом попал на Валаамскую конюшню, а уж там работы как бы было. Кстати, позже уже узнал, что вот сын писателя Федора Федоровича, он был на минуточку президентом Московского скакового общества. То есть вот то, что я с лошадьми, как это у меня получилось как-то сразу.
1: Не случайно.
0: А вот оно в крови, да, что Федор Федорович... Угу. Напрямую имел дело, да, с лошадками. Да. Потом призвался, ну, потому что этот призыв пришел, следующий. Потом меня комиссовали. Я в монастыре остался, потому что уже, ну, а как? Ну, и что, я уеду домой и брошу вот послушание на кого? А не на кого. Но потом все-таки из братьев сбежал, потому что уже дом ждала невеста. Но... Опять же, спустя время, в 2003 году вернулся, но уже в качестве наемного рабочего. С 2003 года, собственно, по настоящий момент работаю на флоте монастырском. Занимаемся жизнеобеспечением островов Валаамского архипелага. Потому что у нас по островам, значит, монашеская жизнь, скитская, она существует. Там два человека, трое братьев, там.
1: Обеспечиваете вот. Материальную жизнь?
0: Как? Их самих, потому что там, ну, если летом еще как-то на лодочке можно там на усадьбу там съездить, то уже осень, шторма, на праздник всех собрать на усадьбу. Ну, потому что много где служат на скитах сами. Тоже пропитание, тоже какой-то там стройматериал, если реставрационные работы там какие-то идут. Опять же, людей, как 200-х, 300-х, 500-х, там санитарные рейсы там какие-то на материк кого вывезти.
1: Вы соприкасаетесь по роду деятельности, наверное, со множеством разных людей. А вы открываете свою фамилию, что вы являетесь родственником.
0: Как а с какой вообще... целью? Вот мы фильм упомянули, да. Мальчики. Вот меня, режиссеры, вот Юрий Валентинович еще жив, он в Москве живет, ему 94-й год идет. Вот они меня благословили этот фильм представлять. То есть я не просто сам, а вот актерский труд. Вот этот вот фильм. Фильм, кстати, обязательно посмотри. Я всем, кстати, слушайте, мне рекомендую. Кто не смотрел, там есть уникальные кадры. Там снято, он начинается и заканчивается кадрами из Оптиной пустыни 89-го года. Там буквально вот полгода, как, значит, монашеская жизнь, общежитие монашеское возобновлено. То есть та Оптина, которая сейчас, и та Оптина, которая была тогда, в 89-м году, это вот не одно и то же. Там на финальных кадрах, где идет живая пасхальная служба в Оптиной, на пленке оптинские новомученики, еще вот колоколь не восстановлено, и там временная звонница, вот там иеромонах, два мантийных монаха, вот которых спустя буквально, ну, два года, по-моему, да, вот фильм в 90-м вышел.
1: Не помню, в каком году. Трагедия, которая на Пасху случилась,
0: ну,
1: да?
0: Ну, это начало 90-х, да. То есть вот они на кадрах фильма.
1: Удивительно.
0: Да, и когда мой покойный батюшка возил вместе с нашей подругой, актрисой, режиссером театральным сербским Иваной Жиган этот фильм в Косово, это 2000 год, когда вот там еще был Кейфор, когда Косово еще не было, так сказать, отделено от тела Сербии, а там же Метохи и монастыри древнейшие. И вот они в Девичий монастырь, значит, привозили этот фильм, и монахини даже, еще были видеомагнитофон ВХС, вот они, значит, ставили паузу и к экрану прикладывались, Иннокене. Вот их уже, как бы, считаю, новомучеником. Представляете, вот мой отец вот это наблюдал. Сейчас, конечно, Девичий разорен все-таки. Наши десантники, которые его держали, ну, мы же там были неофициально, и когда вывели оттуда, так сказать, наш контингент из Митровицы, вот и из Девичьего, все-таки, ну, монахиням тогда дали уйти, вот, но он потом был уже шептармией разорен.
1: Произведение?
0: Вот такие вот удивительные вещи.
1: Да, удивительно. Я посмотрела недавно этот фильм по рекомендации как раз нашего отца Владимира Гофмана, с которым, наверное, вы хорошо тоже знакомы.
0: Мы,
1: да,
0: с ним встретились единожды, mm-hmm. вот в прошлый mm-hmm. мой приезд, да, и на Звоннице, вот там над Волгой, праздничным звоном отыграли. Удивительный человек.
1: Кстати, фильм очень меня сильно впечатлил. Я была удивлена, что как не было какой-то широкой рекламы этого фильма. Мало кто о нем знает, в том числе я. Уже училась, уже изучала творчество Достоевского, а с фильмом не была знакома.
0: Ну, он, понимаете, он вышел...
1: Он какой-то такой русский получился, он такой прямо вот под духом,
0: ну,
1: Достоевского.
0: Еще чуть-чуть расскажу. Ну, это тоже, это, конечно, не апокриф, но это то, что вот официально нигде нет, это то, что мне сами режиссеры рассказывали. Дело в том, что снимали фильм «Муж с женой», вот Ренит и Юрий Григорьев, они еще и однокурсники, то есть режиссерские... Значит, в ГИКа они вместе. Собственно, они с тех времен женаты. И их однокурсником и другом, очень близким, был Василий Шукшин. И у него была... Ну, вот как это... Он очень хотел снять Достоевского. И именно вот эта тема и какие-то вот его наброски, еще даже не сценарные наброски, вот какие-то наметки, которые он своим друзьям открывал, вот послужило потом, когда он уже ушел, вот они посчитали, что это его завещание, да, снять. Вот духовное завещание, они взяли вот это вот, вот то, что, так сказать, то, что было записано, то, что им, значит, говорилось. Вот Ренита Андреевна, значит, составила этот сценарий замечательный, и вот фильм был снят. То есть здесь еще как это вот русскость и от Шукшина.
1: Глубочайший фильм.
0: Вот, но это да, это опять же, видите, это вот тайнообразующее, да?
1: Тайнообразующее, да, правда.
0: А почему вот такая безвестность? Да потому что он выпущен был из производства в 90-м году и ушел в безвремени. То есть, а какой прокат уже? Это 90-й год. Хорошо его купил Госфильмфонд, сохранились копии. Потом уже, это в 2000-х годах, наверное, вот к 2010 году, его регулярно, то один канал, то другой, там «Культура» или «Россия», его показывали на «Светлый» в какой-либо из дней. То есть вот раз в год. Я не знаю, сохраняется ли это сейчас, потому что у меня уже много лет как телевизора нет.
1: Алексей Дмитриевич, вы не литературовед, поэтому задаю вопрос просто как читателю гениальных текстов Достоевского. На ваше ощущение, на ваш взгляд, творчество Федора Михайловича, в чем его самые сильные стороны? Это темы, которые он берет, это его герои, такие рефлексирующие, сложные. Это работа с художественным текстом, это принципы организации романа, вот та самая полифония, о котором говорил Бахтин.
0: Да, а я не знаю, а как это можно разнять? Смотрите, разберите механизм какой-либо, да, вот, так сказать, вот когда он не разобран, он действует, да, вот, разберите, и ни одно колесико как-то не функционирует. Вот, и здесь мне это не разделить, понимаете? Как это? Вот я, в отличие от вас, не филолог. Я не понимаю, вот, а как можно вот без... Это взять отдельно, а это взять... А это вот отдельно взять. Я понимаю, конечно, что любое блюдо состоит из ингредиентов. Но нам же важен уже продукт.
1: Но даже по одному и тому же рецепту все хозяйки по-разному сварят. Так, тот же самый суп.
0: Так Достоевского каждый для себя... Вот о чем, опять же, я возвращаюсь, мы говорили, нет одного общего совета. То есть каждый человек учится прежде всего себе, так сказать, открывать что-то там. Я же, как это, каждый человек вселенной. Откуда я? Кто ж на плюке-то правду думает, да? Как в известном фильме, который я тоже, кстати, считаю, вот до Кинзадза, я имею в виду.
1: Ой, Данили. Обожаю. Могу так бесконечно
0: это вот
1: смотреть.
0: Фильм-притча.
1: Это притча, вот только что хотела как раз сказать.
0: Вот, да.
1: У нас, кстати, сейчас, вот прямо в эти дни, на улице Большая Покровская, нашей главной пешеходной, mm-hmm. у драмтеатра, нет, по-моему, не у драмтеатра, а на другой площадке у художественных промыслов нашего магазина. Информационный стенд. У нас такие простительские стенды сейчас делают. Как раз фильму «Кинзадза».
0: Да ладно. Слушайте, надо это...
1: Прогуляйтесь, обратите внимание.
0: Опять же, понимаете, настолько плотная программа.
1: А давайте о программе поговорим. В Нижнем Новгороде... Как часто вы бываете? Когда первый раз вы сюда приехали? И вообще, каким образом случилось это событие?
0: Михаил Александрович Чириков. Праправнук писателя, певца «Волги» Чирикова. Мы с ним познакомились лет 5 назад в Москве. Случайно, потому что это были общие наши друзья. И вот как-то получилось, просто получилось так, что пришли в кафе, а он там был, но они-то знали, что он там. И вот как мы познакомились, как-то сразу вот сдружились. Потом Миша узнал, что я здесь никогда не был. Он говорит, а давай съездим. Я говорю, Миш, ну давай не просто так, давай я вот буду там фильм представлять или еще, или как. Он говорит, ну это как пойдет. Вот. Это уже научил я. Как-то в Ветлуге научили.
1: Окоть?
0: Да, как пойдет.
1: По-нижегородски.
0: Вот.
1: По-северному. Угу.
0: И вот он организовал встречи, да, то есть это было Болдина, это был Пушкин, без которого Достоевский бы не состоялся, не увенчался бы Пушкиным, я имею в виду вот
1: Пушкинскую речь.
0: Пушкинскую речь непосредственно, это же, собственно, через, после Пушкинской речи полгода и все, и Федор Михайлович ушел.
1: Ушел из жизни, да.
0: Вот, и Пушкиным, собственно, он и начинает, потому что когда батюшка их, значит, в Воске, значит, на почтовых везет в Петербург для поступления в военно-инженерное, двух старших братьев, а не Погодки,
1: Михаила
0: и Федора, mm-hmm. да. А это год, собственно, гибели поэта. А они Пушкиным живут, они Пушкиным бредят, они Пушкиным мечтают, они занимаются, так сказать, вот художественным словом, потому что там Михаил больше о поэзии, Федор больше вот как это романа венецианской жизни в голове, уже переводы какие-то. И они друг другу в этом воске клянутся, что в памяти поэте они никогда не оставят, так сказать, заниматься вот литературой, да, словом художественным. То есть с Пушкина начинается Достоевский, его везут военно-инженерное, которое он, собственно, потом выйдет, отучится, выйдет отставку, да, вот здесь тоже такая точка входа, что он, в принципе, имел впереди, ну, расписанную жизнь. Служи исправно, не обязательно там быть семи пядей во лбу, выделяться, служи исправно там. Прослужил чин, к нему орденок, к орденку, кошт определенный, вот, пенсион. Глядишь, там уже и до генеральского, а там, глядишь, и там домик в литейной части. То есть все расписано вперед. Но он выходит в отставку, это писательство – это вообще полная неизвестность. Как примут, как что. Поэтому вот он выделывал «Бедные люди», которым явил себя, там, вот раз пять переделывал, переписывал. Ну, знаете, как вот дипломная студенческая
1: оттачивал
0: работа.
1: Оттачивал до идеала,
0: вот, да. Какому-нибудь творческого, что это
1: ну,
0: вот...
1: и не зря сделал, очень высоко
0: да.
1: был оценен, оценены так, его.
0: И даже, вот я уже не помню, кто из братьев, но они сказали, что если бы не траур по матушке, она несколько прежде умерла, мы бы просили, значит, дозволения носить траур по Пушкину. Пушкиным, значит, Федор Михайлович заканчивается, его в прямом смысле слова, значит, венчают лавровым венком, значит, на руках сносят, так сказать, с трибуны, с которой вот он речь эту зачитывал. Так я к чему? Вот Болдина. И вот мы с Мишей, когда я приехал в прошлом году, вот первое, куда мы поехали в Болдина, чтобы, так сказать, вот, во-первых, так сказать, Пушкиным дышать, что это не только Петербург, не только лицей, это не только Черная речка, это не только Мойка 12. Быть здесь, не быть в Болдино, ну, считал невозможным для себя.
1: Ну, в Михайловском, наверное, много раз бывали, все-таки оно недалеко от Санкт-Петербурга.
0: Ну,
1: приходилось бывать.
0: Приходилось,
1: думать, да.
0: Да,
1: тем более там усыпальница Пушкина,
0: Хипмогила. Да-да-да. В мое время это даже было обязательно в школьной программе, mm-hmm. в какой-то там, ну, как mm-hmm. правило, там осенью.
1: Ну, как для нас Болдина, как для нижегородских школьников.
0: Да, да, да, именно. Но это же было тогда, понимаете, вот. А здесь уже вот, как это, сознательно, это не просто вот взяли, посадили в автобус, там, и ездим и смеемся, пряники жуем, да? В этот приезд вот уже другой еще аспект, потому что еще тоже это во мне, так и, собственно, и Федор Михайлович, что, а матушка-то его, Мария, она была, значит, ее корни из боровских староверов. Сборовских купцов, то есть там купеческие, так сказать, роды. Тоже вот для меня это очень интересно было. И вот мы поехали в Семенов, на Керженец.
1: В места
0: и дальше на Ветлугу.
1: Да,
0: да, да, да, да, да, да. Угу. Вот и это тоже. Кстати, это тоже же составляло Федора Михайловича.
1: Вот связь с Нижним Новгородом выстраивается.
0: Это кровь его матушки.
1: Угу. Еще одно открытие. Спасибо вам, Алексей Дмитриевич.
0: Ну, есть и те, кто вот сотрудники исторической библиотеки в Москве занимаются как раз вот тем купеческой, значит, стороной.
1: Да, многие нижегородские купцы, вообще большинство самых известных представителей династии купеческих, они все были староверами. Старообрядцами, да, сохраняли.
0: Так что вот и это, Федор Михайлович, есть.
1: И это есть. Удивительно. Широк русский человек, правда.
0: Но он себя не суживал. Он как бы вот, если уж заглянуть в пропасть, если уж возносился в сферы...
1: Может, благодаря этому он и смог так постичь глубину человеческой души, насколько она
0: не имеет дна. А вы представьте себе, насколько, как бы, ну, во-первых, прожить вот эту жизнь, не будучи физически здоровым человеком, невозможно, да? А вот, так сказать, в себе, а он же это все, так сказать, проживал в себе, каждого героя, это не просто там вот выписал, там, родил, прежде чем что-то родить, надо же это выносить, куда он нырял и куда он возносился, и при этом не повредился, это насколько надо быть ментально здоровым человеком, насколько, так сказать, вот иметь, это называется, быть... голову чистую.
1: И под благодатью Божией, понимаете, быть,
0: конечно.
1: Это, по-другому это невозможно
0: человек,
1: объяснить.
0: Который, так сказать, для которого вот Спаситель вот является альфа-омега его жизни.
1: Когда были в Старой Руси и посещали...
0: Все со Христом.
1: Храм, родовой храм Достоевских, ну, можно так сказать, нам, по-моему, так
0: Приходская,
1: его понимали.
0: Георгиевская церковь, да. С чудотворной иконой Старорусской Божьей Матери.
1: Да, Старая Русская, она у меня, кстати, есть, я с собой привезла ее в Старую Русь.
0: Огромнейший образ, да?
1: Небольшой образочек, ну, да, удивительный, сама икона, да. Нам рассказывали, как Федор Михайлович там молился. Он же заходил и практически у порога становился на колени и всю службу не поднимая головы. Вот какая сила покаяния, какая сосредоточенная, какая глубокая молитва, вот какое самопогружение. Вот он уже там весь, целиком отдавался. И молитве в том числе целиком, без остатка, на 100%. Такая вот у него удивительная сила его натуры, сила его духа.
0: Все так.
1: Про Нижний Новгород. Вы приехали с какой-то программой, и в этот раз...
0: В этот раз,
1: что будет в этот раз
0: встречались мы в Арзамасе, в Центральной библиотеке, и там был показ фильма «Мальчики».
1: А, то есть в этот раз вы с показом фильма «Мальчики»
0: да.
1: гастролируете по Нижегородской
0: представляю
1: нашей губернии.
0: Представляю фильм, я бы так сказал.
1: Да.
0: Представляю
1: более
0: фильм.
1: Точно.
0: Представляю
1: да.
0: фильм, ну и, соответственно, после фильма, конечно,
1: дискуссия.
0: И именно после фильма вот этого, там уже определенный лад, он как-то отсекает такие вопросы, вот... из разряда собачку говорящую посмотреть, настраивает все-таки зритель на определенный лад. И те, кто как-то попал случайно, они в процессе фильма все-таки...
1: Отсеиваются?
0: Ну, уходят, да, там, не их тема, или как бы, ну, знаете, как это вот, как катализатор, что ли, какой-то, или вот...
1: Вы знаете, а фильм не просто смотреть. Вот насколько я люблю...
0: Так оно и хорошо,
1: глубокий.
0: Слушайте, ну,
1: это,
0: знаете...
1: Это выворачивает душу наизнанку, как сейчас
0: а так
1: принято
0: надо жить,
1: говорить.
0: А так надо жить каждый
1: аорты.
0: День, а так надо жить каждый день, как мне кажется.
1: Это
0: если
1: такая работа
0: время...
1: души мощная.
0: Как будто
1: тебя отжали, и я не знаю, вот все.
0: Нет, ну а это вообще жить это работа. И вот те, кто вот каждый день своей жизни так проживает. Вот Федор Михайлович, я более чем уверен, каждый день своей жизни проживал именно так. Понятно, что мне уже просто вот как я свихнусь, в ошибку выпаду, если, так сказать, буду такие подвиги на себя брать-то. И вот без благословения и какого-то присмотра над собой. Я к чему, что вот... Прежде фильм, понимаете? Ну, встретились, да. поговорили, да, конечно, тоже очень хорошо.
1: Принимают люди фильм «Нижегородцы», «Арзамасцы»?
0: Ой, принимают. Был тут в Семенове, и там же пришли и ветераны, и детки были, театральные студии, так сказать, уже подрощенные были, и малые детки, да, там вот, собственно, ровесники тех персонажей, тех героев, которые в фильме, так сказать, действуют.
1: Да, как в вашей семье? Сохраняется память о Федоре Михайловиче. Есть ли какие-то семейные традиции, какие-то особые дни, когда вы все собираетесь
0: вместе?
1: Его вспоминаете, его, может быть, читаете?
0: Ну, во-первых, на день его рождения, на день его смерти у нас обязательно, так сказать, служат панихиду и на могиле, и, значит, в его последней церкви, собственно, где его отпевали, в Владимирской. То есть стараемся бывать там. Что касается каких-то семейных традиций, ну, опять же, возвращаясь к тому, что не было вот никогда вот такого вот как-то семейного гнезда, что ли, да, разве что Старая Русь. Но вот в Старой Руси, вот традиционное чаепитие, это вот очень по-достоевски. И вот мы, хоть семья достаточно большая, не всегда удается, так сказать, но вот вместе как это чайку
1: попить. А у вас многодетная семья, четверо детей ведь у вас?
0: Четверо, да? Ну, как уже подрощенные, вот только Федор еще как это не выпущен вполне в жизнь. То есть вот, ну, поступил, вот сейчас закончил 9 классов, поступил в училище, то есть первокурсники перешел. Но он уже в своего деда, в своего прадеда, он, значит, технарь, он поступил на электроники и информационных технологий.
1: А литературным творчеством никто из Достоевских, его потомков, не
0: занимался? У Любови Федоровны был опыт. И она, собственно, уехав в 13-м году, 1900, значит, за границу на лечение, началась мировая война, она так потом не смогла, да, я думаю, что и не хотела, значит, на родину вернуться, похоронена в 26-м году в Италии. Она, собственно, вот писала романы, и вот повести, сборник у нее под общим названием «Бедные девушки». Писала, правда, ну вот сейчас вот меня побьют достоеведы, конечно, ну, по-моему, на французском изначально. Издавалась, собственно, вот на эти средства, ну, еще на какую-то помощь, там, значит, так сказать, литературных фондов, там и существовала. Ну, вот, имел некоторый опыт мой дед Андрей Федорович, но он это не публиковал. То есть вот в стол, вот сейчас в архиве, так сказать, есть его произведение. И я бы не сказал, что вот Любовь Федоровна или там вот дед Андрей Федорович, как это, лишены таланта. Талант, конечно, есть. Но если Любовь Федоровна страдала, считая, так сказать, себя недооцененной, вот Андрей Федорович, конечно, понимал, что как бы это для себя не опубликовывал. Меня часто спрашивают, вы сами пишете? Я говорю, ну скажите, вот я напишу какой-то текст, подпишусь Достоевский, что из этого может выйти? Как это... Тем более я понимаю, что ничего и близко стоящего написать я едва ли смогу. Я вот скорее рассказать, но больше все-таки о Федоре Михайловиче, да, о том, что окружал Достоевских, а то, что с Достоевским было впоследствии, вот больше об этом. Ну, о себе отчасти. Если это кому-то интересно.
1: Вы считаете себя счастливым человеком?
0: Так мы, как это, каждый человек сам кузнец своего счастья. Я стараюсь ни о чем не сожалеть, да, вот, да, конечно, я ошибаюсь, я понимаю свои ошибки и стараюсь понять свои ошибки, то есть если рефлексирую, то по этому поводу что-то уже, да, не изменить. Но не сожаление, понимаете, что все есть так, как оно есть. Счастлив именно потому, что все со мной произошло именно так, как произошло. Слава Богу за все.
1: И, наверное, задам последний вопрос. Вот Федор Михайлович, для вас это больше тень Гамлета или это какое-то особое благословение?
0: Для меня Федор Михайлович Достоевский из наших всех, из своих современников, из как-то из золотого фонда нашей литературы, которая, конечно, классика наша русская, она вся высокоморальная, без относительно того, там, какую точку там тот же там Некрасов или Тургенев Иван там занимал. Она вся высокоморальная. Для меня Федор Михайлович это, прежде всего, очень радостный человек. И радостный Достоевский, это да, это то, что есть.
1: Оптимистичный. У него, несмотря на то, что человек он изображает не всегда не в приглядном виде.
0: Ну, но... а как, я не знаю.
1: Вера в преображение точно есть.
0: Ну, а как можно быть со Христом так сказать, и уныло брести за ним, что ли? Как вот?
1: Точно. Всегда радуйтесь.
0: Именно.
1: Спасибо вам.
0: Ко Христу идящие, как веселыми стопами, да, из пасхального канона. Федор Михайлович – это радостный пасхальный канон для меня.
1: Радостный пасхальный писатель.
0: Да.
1: Спасибо, Алексей Дмитриевич, что нашли для нас время. Сегодня в студии «Радио Образ» был праправнук великого писателя, великого мыслителя, философа Федора Михайловича Достоевского. Мы сегодня говорили о том, как в семье Достоевских сохраняется память о великом предке, как Федор Михайлович до сих пор разговаривает с нами через свои великие гениальные тексты, что значит Федор Михайлович и для его самых близких родственников, и для нас с вами, уважаемые слушатели. Это была программа «Чистого истока». Марина Дружкова. Всего доброго. До свидания.
0: Помогай вам Бог.
1: Спасибо.
0: Дорогие наши радиослушатели. И мне тоже.
1: И вам тоже.
2: от чистого истока.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106,7 FM.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «Утро» на «Радиообраз».
2: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
4: Доброе утро, здравствуйте.
5: Доброе утро.
1: Доброе утро на «Радиообраз».
6: Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри. Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на «Радиообраз». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утренней студии сегодня Ирия Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья!
7: Доброе утро, Оля. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Скажу одно, что это правило, с которым, Оленька, вы зашли в сегодняшний утренний эфир, оно, ну, как бы не абсолютно. И да, бывает так, что в тихом омуте водятся всем понятные персонажи с рогами и копытами, но бывает, что внутреннее обязательно находит отражение во внешнем. Если у человека все прекрасно внутри, вот, это говорит само за себя и отражается в его внешнем виде. У человека должно быть все прекрасно, как говорил классик.
6: Ну, должно быть, да. А, между прочим, про то, чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри, сказал психоаналитик, автор психоанализа Фрейд.
7: Ой,
6: мистер,
7: ну,
6: Зигмунд.
7: Да, Зигмунд Фрейд много что сказал.
6: Да, вот. Много выбрал я именно эту фразу.
7: Не все у него можно воспринимать, так сказать, как истину в последней инстанции. Мы как-то были на одной конференции, тоже там фрейдизм рассматривался, ну, как антропологическая такая модель, которая совершенно не согласуется с христианской антропологией. А потом мне удалось найти книжечку друга Зигмунда Фрейда и христианского мыслителя, Пфистер у него фамилия, как раз вот он рассматривал психоанализ с точки зрения христианской антропологии, христианского мировоззрения, и, ну, конечно же, не подводил евангельское обоснование, но все-таки не все там однозначно можно и нужно перечеркивать. То есть это, да, какая-то часть истины, до которой человек может домыслить сам, ну, вот, все-таки здесь надо быть очень и очень осторожным в этих тонких материях, и хочется иногда по-детски, если видишь красивого человека, ну, надеяться и верить, что красота внешняя соответствует внутреннему состоянию его души. Доброе утро, дорогие наши радиослушатели.
6: Ну, надеемся, что ваше состояние души сегодня прекрасное. Думаем и верим, что каждый из вас тоже хорош по-своему и уже улыбнулся этому дню. А если еще не сделали, то прямо сейчас нужно это сделать, потому что прекрасный праздник сегодня.

0: отмечает престольный праздник, немало храмов посвящено Покрову Божьей Матери, но сегодня еще и именины у главной центральной улицы нашего богоспасаемого города, улицы Большой Покровской, которая имеет свое историческое название, потому что некогда в самом центре этой улицы располагался величественный храм в честь Покрова Божьей Матери. Потом, конечно же, революционные события смели его с карты, и появилась Сталинка с первой булочной, вот, и там сейчас на этой первой булочной есть памятная доска. Все-таки мы, как люди, для которых православные топографические все эти наименования важны, вот, мы помним, что здесь, на этом месте, был храм, и эта улица тоже имеет такое очень, очень важное напоминание о событиях церковной истории.
1: Ну и, наверное, Малый Покровский тоже отмечает сегодня свой праздник.
0: Вот я помню одну из своих последних встреч с нашим замечательным, уже ныне покойным профессором церковной истории Владимиром Дмитриевичем Юдиным. Она как раз произошла на улице Большой Покровской, лет, наверное, уже 5 больше назад, напротив кинотеатра «Октябрь». Я увидел старого профессора, так вот, картинно восседающего на лавочке, на солнышке греющемся. И вот мы с ним тут слово за слово разговорились. И вот он говорит: у меня есть предположение, что улица Малая Покровская, там тоже исторически был храм Малого Покрова. Была Большая Покровская с храмом Большого Покрова. И на Малой какой-то, может быть, храм, может быть, часовня с этим пределом находилась. Но, он сказал, я совершенно четко знаю по историческим краеведческим документом, что на месте нынешнего управления ФСБ располагалась какая-то барская усадьба, где в середине XIX века хозяин этой усадьбы тронулся умом и почему-то начал рыть большие подвалы, вот, которые, ну, его слуги начали по его приказанию рыть эти большие подвалы, никто ничего не понимал. Вот, и Владимир Ильич говорит: и в этом я вижу какое-то вот промыслительное указание на то, что в этом месте появилось здание тоже с самыми большими подвалами, которые тоже в нашей истории недавней засветились, скажем так. Вот такое интересное пересечение, и все это вот на углу двух Покровских улиц, Большой и Малой Покровской. Все это на пересечении двух дорог нашей истории, церковной истории государства российского и истории всяких разных силовых структур.
1: И истории Нижнего Новгорода, в частности.
0: Безусловно.
1: Вообще, день Покрова Пресвятой Богородицы православные вспоминают чудо, которое произошло в 910 году. По преданию, Богородица явилась молящимся во Влахернском храме в Константинополе, и на Руси этот праздник назвали Покров-день. Что же такое Покров? Это великий праздник Русской Православной Церкви. Его полное название – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. По преданию, Богородица явилась молящимся в 910 году в Константинополе и распростерла свой амафор, ну, то есть покрывало для головы, над людьми. И это чудо стало знаком заступничества и утешения. Покров Пресвятой Богородицы празднуется только в Русской Церкви. Отец Илья, и как же здесь тогда связать вот эти вот, ну, странности, да? Явилась она в Константинополе, но отмечается только и празднуется только в Русской Православной Церкви.
0: Ну, это, выражаясь немножечко заумно, уж, да, простите меня, вот некоторые вещи проще не скажешь, но есть такой раздел, называется «Феноменология религии». То есть это попытка описать именно вот какие-то...
1: Объяснить непонятно.
0: Нет, религиозное мировоззрение с точки зрения его адептов. То есть вот, и вот как раз с точки зрения феноменологии мы просто можем зафиксировать этот факт, что есть какие-то белые пятна, если так условно можно сказать, при чтении Священного Писания, при рассмотрении церковной истории, при воспоминаниях каких-то событий, что-то человек помнит, а что-то происходит, ну, какое-то такое, знаете, вытеснение из сознания. Можно это опять по каких-то фрейдистских категориях попытаться объяснить, почему происходит замена и вытеснение. Можно попытаться объяснить с точки зрения промысла Божия. Но здесь мне сложно объяснить, почему так произошло, но это действительно факт, что события, связанные с явлением Божьей Матери и особая милость Божия, тогда явившаяся жителям Константинополя в 910 году, она нашла, скажем так, большее отражение в богослужебных памятниках, собственно, русской православной.

0: славы церкви. Мне кажется, это промысел Божий, потому что в 910 году во Влахернском храме жители Константинополя собрались не случайно. Там как раз-таки была опасность пленения и разорения этого города, и дальше и византийские хронисты дословно говорят полчищами безбожных русов. Вот. То есть здесь достаточно, если я ничего не путаю, дискутируется дата, все-таки 910 год, то есть там эта дата как бы в разных памятниках она меняется, но это точно до крещения Руси. Мы знаем, что 988 год – это крещение Руси, и это как раз-таки период, который открывает славную историю государства российского, Святой Руси. А до этого племена русов как раз-таки не были просвещены в таком большом количестве светом Христовой истины. И, конечно же, эти дикие племена нападали на более цивилизованные города и создавали, в общем-то, немалую опасность. В том числе мы видим престольному граду, Царьграду, столице Восточной Римской, или, как мы ее называем, Византийской империи. И это фактически деды, прадеды последующих первых христианских поколений. То есть вот в этом какая-то такая удивительная перекличка в этой истории, что деды, прадеды ходили грабить Константинополь, а вот потомки прямые, князь Владимир, он как раз-таки принял крещение и тоже бывал в Константинополе, и это был... стал и духовный такой, и стратегический партнер государства российского, Руси, которая начинала формироваться уже после крещения в 988 году. Поэтому это такое лишнее напоминание о том, что промысел Божий порой очень нелинейно ведет как отдельного человека, так и в целом, в общем-то, цивилизации. И если... ну, условно говоря, сегодня кто-то ведет себя греховно, безбожно, это еще совершенно не значит, что в этом статусе как бы греховного, безбожного продлится жизнь или человек, или какой-то цивилизации. Вот совсем скоро для этих безбожных русов все изменилось, и из безбожных русов, вот, из прибежища безбожных русов наша земля стала именоваться Русью Святой. Это ли не промысел Божий?
1: Ну и вообще сама легенда дошла в очень таком хорошем состоянии. Не раз мы говорили, что, ну, как бы проследить историю 900-х лет бывает довольно сложно, потому что летописи велись постольку-поскольку. Но, тем не менее, история события вот этого покрова Пресвятой Богородицы и явления в Константинополе Богородицы сохранилась очень хорошо. Как раз варвары подступали, и священники города молились об избавлении от врагов, ну, потому что большая часть молящихся уже были готовы к рассвету проститься со своими жизнями. И к юродивому Андрею Константинопольскому, это славянин, который попал в византийский плен. Как раз во Влахернском храме было видение в небе. Он увидел идущую по воздуху Богородицу, озаренную небесным светом, окруженную ангелами и сонмом святых. Как описывает это видение святой Дмитрий Ростовский, Богородица сняла с себя блиставшее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на пречистой голове своей, и, держа его с великой торжественностью, своими пречистыми руками распростерла над всем народом стоящим. И чудесный покров защитил город. Поднялась буря, разметала корабли варваров и избавила жителей Константинополя от смерти. Ну и, конечно, факт этого чуда невозможно доказать научно, однако о самом факте осады и спасительной бури есть немало исторических сведений. Вот такая интересная история.
0: И это, да, тоже некое пространство для веры человека, для как бы личного выбора. Вот есть разные возможные объяснения событий. Опять-таки, есть факт, что в 910 году, плюс-минус, да, если тут на точность хронистов делать скидку, но большие полчища подступили морем к Константинополю и, соответственно, желали его пограбить. Потом вдруг, даже не начиная боевые действия, они развернулись и спешно покинули это место и оставили эту свою затею. Какие у этого могли быть исторические, политические, военные предпосылки? Это тоже удел специалистов. Но вот есть и такое в том числе объяснение, и здесь человек может стоять на позиции верующего человека, говорит, да, было явление Божьей Матери, и сопутствующие исторические, политические, военные предпосылки, вот они как раз сотворили чудо. Вот. И здесь именно как бы воля Божья и милость Божья, и молитва, и покров Божьей Матери тоже имеют свое место. Люди, которые неверующие, они будут исключительно рассматривать все с точки зрения политических, военных, социальных предпосылок, отключая всю эту метафизику за ненужностью. Ну, кстати говоря, научный подход, он тоже не включает в себя какие-то там видения и божественную волю, потому что у науки в этом смысле там ограниченный инструментарий и попытка без чудесных каких-то явлений объяснить происходящее. Вот. Ну, а верующий человек во всех явлениях жизни человека ищет как раз-таки следы промысла Божия. Бог заботится о своем творении, Бог заботится о своем народе, о верующих, и вот при помощи, в том числе, каких-то осязаемых вещей помогает сохранить жизнь. Вот, и сделать все доброе и полезное не с точки зрения там, государственной или там, политической выгоды, а с точки зрения именно спасения. Потому что здесь тоже, конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но вот если бы предположить, да, что русы, они разграбили бы Константинополь, и, не знаю, согласятся со мной историки, но если предположить, что Константинополь бы пал не в 1453 году, а вот здесь вот в 910 году. Возникает вообще большой вопрос, а было бы тогда возможно крещение Руси, и вот эта вся последующая история, которая уже непосредственно связывает Владимира с Царьградом. Большой вопрос. То есть здесь, видимо, Бог знает о человеке, о народе то, что еще пока человеку и народу неизвестно, и вот он выстраивает последовательность событий вот, вот таким удивительным образом к большей славе своей и к большей пользе с точки зрения именно вечного спасения как отдельного народа, так и, в общем-то, христианской цивилизации.
1: Ну, вообще, ряд ученых предполагают, что события праздника, которые описаны, вот это, участники событий 910 года и явление покрова Пресвятой Богородицы происходило с дружинами русских князей-варягов Аскольда и Дира. И почему же именно на Руси эти события в памяти верующего народа остались глубже, чем в памяти потомков чудесно спасенных византийцев? Вот о князьях Аскольде и Дире известно не только как о жестких воинах и разорителях чужих земель. Известно также, что после неудачного похода в Константинополь русы прислали императору Византии посла с просьбой направить в Киев христианского миссионера. Воинственным варягам стало интересно, что же за бог у греков, способный разметать сильнейшее войско. И некогда воинственные язычники-варвары Аскольд и Дир к концу жизни приняли крещение, крестились, и многие из них также дружинники обратились в веру Христову. И если это действительно так, то значит моментальное поражение не в самой славной военной кампании лишило русов материальных трофеев, но принесло им нечто гораздо большее. Недаром события времен Аскольда и Дира порой называют первым крещением русов. То есть еще до официального крещения Руси в 988-м.
0: Да,
1: вот...
0: да, с точки зрения истории Русской православной церкви и вообще как бы тут историография еще за 100 лет где-то, даже чуть больше, чем 100 лет до даты, принятой как крещение Руси, до 988 года, было то, что называется Фотием крещением Руси. При патриархе Фотии Константинопольском первые миссионеры были отправлены вот туда, туда, ближе к Днепру, и первое поколение христиан уже тогда появилось, тогда же и первые мученики тоже за Христа появились. То есть все это тоже и имеет некоторую связь, и можно какие-то вот эти, вот, знаете, параллели просмотреть. То есть это не в каком плане это миф? Миф — это в том смысле, что это история, которая не имеет доказанной исторической какой-то вот привязанности именно там к хронологии. Но эти события были, да, и мы можем с большой долей вероятности предположить, что они повлияли на Фотиево крещение Руси и как следствие уже на крещение Руси Великое в 988 году.
1: А это не может быть какими-то событиями, которые удобно притянуты просто под такое прекрещение Руси, вот так?
0: История в этом смысле, конечно же, несчастная. Нет,
1: да.
0: Дело не в этом. Она в этом смысле, наверное, самая несчастная наука, потому что избирательный такой, как бы, трактовка фактов, вот она встречается, да, наверное, кто-то скажет, что это может быть вполне притянуто за уши. Хотя, в общем-то, есть научные теории, которые пытаются обосновать не какой-то там, знаете, субъективный интерес, а именно с точки зрения источников, с точки зрения летописей, вот, подтвердить некую объективность, а не субъективность этого мнения.
1: Ну и вообще мы читаем об установлении праздника в русском прологе XII века. Это древнерусский житийный сборник. И вообще на Руси церкви в честь Покрова Божьей Матери как раз тоже начали строить в XII веке, одна из самых древних и красивых Покрова на Нерле. Ее возвел как раз святой князь Андрей Боголюбский, и есть предположение, что именно он распространил традицию празднования Покрова Богородицы на Руси. Но наших эфиров утренних было несколько, которые были как раз посвящены и князю Андрею Боголюбскому, и церкви Покрова на Нерли, и тому, какая она была, какой она была. Было несколько пределов у нее, была колоннада, насколько я помню, и даже уже есть некоторые восстановленные с помощью архитектурных разных проектов ее изначальные, скажем так, макеты. Была она совсем другой, но осталась уникальной в своей лаконичности, красоте, стройности и геопозиции.
0: Да, самое главное, наверное, это именно встроенность в пейзаж.
1: Встроенная стройность.
0: Да, да. И вот, как хорошо вы сказали, именно лаконичность. Потому что есть, конечно же, там, храмовые здания последующих эпох. Это там нарышкинское барокко, которое все там с золотом и тяжелой резьбой, со всякими этими украшениями, финтифлюшками. А здесь именно, если говорить о храме Покрова на Нерли, это лаконичная такая красота, где нет никакого лишнего элемента. И это, наверное, пожалуй, самая древняя церковь, которая, так знаете, вот проходит времена, эпохи, княжества, созидаются, разрушаются, строи политические меняются, государств нет на карте многих, которые застал этот храм там с 12 века стоя на берегу реки Нерль. А эта церковь, вот она стоит как некий форпост, и тоже вот немножечко изучая церковную жизнь в советскую эпоху, вот люди церковные, они говорят, что, конечно же, там открытого слова проповеди не было в советскую эпоху, но были такие, скажем так, негласные миссионеры, в каком смысле, но они не проповедовали словом, да, но вот сам факт наличия, скажем, Троицы Андрея Рублева в Троице Сергиевой Лавре, это уже был феномен, который обращал от произведения искусства к тем смыслам, которые в этой иконе содержатся. Также и храм Покрова на Нерли, да, многие приходили его изучать как шедевр архитектуры, или художники на пленэрах его рисовали, а потом от этой внешней красоты пытались постигнуть внутреннюю суть и создавших этот храм людей и той эпохи, и очень скоро эти люди находили Христа, потому что как раз-таки от вот этого духовного переживания рождаются вот такие, в одном случае иконографические шедевры, в другом случае архитектурные шедевры. Так вот и здесь, да, смотрим на храм Покрова Нан-Эрли. А что это за покров? Да, многие люди там задаются этим вопросом. И раз, получают вот ответ в этом пласте церковного предания, когда чудо Божьей Матери и спасение Константинополя. И это все, эта история становится еще одной ступенькой, которая людей подводит к самой главной евангельской истории, а уже все последующие истории в церковном предании, они производные от этой главной евангельской истории.
1: Ну и, конечно же, иконография тоже праздника, она и впечатляющая, и уходит традициями в века. Самые древние на Руси изображения праздника Покрова можно увидеть на вратах Рождественского собора в Суздале и в росписях собора Снедогорского монастыря в Пскове. Они относятся к XIV веку. Известны две основные иконографические традиции Покрова – Суздальский и Новгородский. В первом случае Богородицу изображают перед храмом, она простирает свое покрывало для головы, головной убор свой над всеми, кто молится в церкви. Самый первый известный нам образец суздальского типа – храмовая икона Покровского Суздальского монастыря. Она была написана во второй половине XIV века – а сейчас хранится в Государственной Третьяковской галерее. В новгородском типе икон амафор поддерживают ангелы, а не Богородица, а сама Божья Матерь изображается стоящей внутри храма. Одна из наиболее ранних икон этого типа происходит из Зверина монастыря и датируется 1399 годом, и сейчас ее можно увидеть в Новгородском музее. В конце 15 века эти две иконографические традиции стали объединяться. Ну, то есть начал объединяться сюжет, когда Богородица простирает свой головной убор над молящимися в церкви и сама пребывает среди людей. Также ее покрывало головное украшающее поддерживают ангелы. И сейчас тоже мы это видим. На Руси праздник Покрова Пресвятой Владычицы называли Покров день, а еще первые зазимье, свадебник, традиция причистая, засидки и так далее. Но об этом поговорим, наверное, в следующем получасе. Это утро на радио «Образ». Сегодня с иереем Ильей Третьяковым говорим про Покров Пресвятой Богородицы. Всех поздравляем с этим прекрасным праздником. А вообще с Покровом много очень народных традиций связано. Много не только народных, но и, кстати, современных тоже. Нет,
0: в прямом смысле слова, если вспомнить, что по-славянски народ – это язык, то народные традиции, они тогда начинает как произноситься как языческие.
1: Да-да-да.
0: И вот как раз именно языческого измерения в этом церковном празднике тоже до сих пор еще немало.
1: Ну и об этом тоже в следующем получасе поговорим. Уважаемые радиослушатели, а я не устану повторять о том, что мы очень рады вашей обратной связи, поэтому пишите нам, пожалуйста. Номер телефона редакционного планшета с мессенджером «Макс» неизменен. 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Еще у нас есть официальная группа «Радио Образ» во ВКонтакте. Называется она «Радио Образ». Вы заходите в социальную сеть ВКонтакте, в поисковике ищете «Радио Образ», и вуаля. У нас есть сообщество, оно яркое, теперь уже там, украшенное всяческими картинками. Оранжево-белая гамма у нас присутствует в основном. И можно написать сообщение сообществу, можно увидеть в моментах на титульной странице также наши рубрики «Православное чтение», рекомендации отца Ильи в плане букинистическом, тоже показываемые обложки книг, которые звучат в эфирах, и просто смотрим в камеру вам в глаза, считай. Поэтому личное знакомство, можно сказать, неизбежно. Пишите нам там тоже. Мы всегда рады и ответить, и прочитать, и ознакомиться, и вообще. И продолжим в следующем получасе.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: Вы слушаете повтор программы «Утро» на «Радио Образ».
0: Доброе утро на «Радио Образ».
2: «Утро на образе» продолжается. Вместе с Иереем Ильей Третьяковым сегодня поздравляем всех с покровом Пресвятой Богородицы. Великий праздник сегодня.
3: «Радуйся, радости наша, покры нас от всякого зла честным твоим амофором». Такая вот есть народная песня, которая тоже уже стала в некотором смысле и богослужебным гимном вот на молебнах Божьей Матери, особенно в день покрова. Она часто вспоминается и любима нашим церковным людям.
2: Отец Илья, я тогда не могу не спросить. Такое впечатление, что среди верующих именно богородичные праздники, понимая, да, что они такие же великие, как и господские, которые посвящены Господу Иисусу Христу, но они как будто более душевные, более мягкие, как-то так сильнее народные.
3: Больше почитаются.
2: Ну, насчет почитания вот это я не знаю, но вот то, что они мягче и как-то вот именно душевнее, вот это отметить могу.
3: Есть еще интересное тоже наблюдение. Как-то несколько лет назад, когда меня назначили в храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, там в Гнилицах около Нижегородского аэропорта, вот местные отцы, когда меня встретили, приветили, вот они вводили в курс дела, сказали: у нас ведь тут очень много ребятишек, потому что храм Богородичный, а когда Богородичный храм, точно много мамочек с детьми. И потом вот я уже тоже, имея опыт служения в разных храмах, тоже могу свидетельствовать верности этого наблюдения, что если храм, посвященный событиям, связанным с жизнью Божьей Матери, с чтимым образом Божьей Матери, он как вот некий магнит притягивает молодые семьи, и там всегда много детей.
2: Так это феномен такой вот этих богородичных праздников, богородичных храмов или народная любовь?
3: Я могу это попытаться объяснить с какой стороны. Ну, я думаю, очевидно, что лицо православия, среднестатистический портрет прихожанина, это все-таки портрет прихожанки. То есть у нас в этом смысле женского пола...
2: У церкви женское лицо.
3: У церкви женское лицо, да, вот именно с точки зрения массовых наших прихожан. Поэтому Матерь Божья, вот, она тоже относится к женскому полу, и здесь вот с особой теплотой, с особой молитвой наши девочки, девушки, женщины обращаются к Матери Божией. Это от избытка сердца. Мы уже неоднократно говорили, глаголит уста. И, конечно, вот если брать даже там, по полную нормальную семью, мама — это всегда такое тепло, любовь. Папа — это тоже как бы любовь, но она какой-то совершенно иной тональности. И конечно, вот и особенно девчонки, они больше, наверное, к маме как бы обращаются, и мама всегда поймет, мама всегда встретит. Вот. И это все так или иначе отражается в религиозной тоже нашей жизни. Это просто на уровне факта, да, у нас любит Божья Матерь. Ну и здесь еще не лишним будет вспомнить, что и удел-то Пресвятой Богородицы, то есть особые места попечения Божьей Матери, они тоже в большинстве своем располагаются в пространстве Святой Руси. Есть удел Божьей Матери в Киеве, который и удел Божьей Матери у нас в Дивееве. То есть тоже как места особого покрова, особой близости Матери Божьей. И в храме это особенно ощущается, что у нашего, да, православия женское лицо. А уж праздник Покрова, когда наши замечательные прихожанки надевают на себя голубые платочки, вот, а когда они после службы выходят в город, и вот тоже по этим голубым головушкам можно точно понять, что вот наступает очередной богородичный праздник. Это все очень, очень, очень здорово, очень атмосферно и вот дает какое-то чувство радости, тепла. То есть у нас есть, да, Отец Небесный, Вот, ну, и у нас есть там Божья Матерь, которая Матерь всех. Вот, как это ни странно, может быть, звучит.
2: Утешительница.
3: Утешительница, и... Матушка Богородица. Mm-hmm. Всегда вот тоже на уровне даже народного языка. Очень ласковые эпитеты, пожалуй, самые ласковые эпитеты. Матушка, заступница, утешительница, помощница, в скорбях утешения, падшим восставления, ну и... прочее, что в нашей церковной традиции, какие эпитеты есть, самые теплые, они как раз будут о Божьей Матери.
2: Не могу тогда не спросить. Огромное же количество тоже, вот мы начали уже даже говорить, народных или языческих, новонародных тоже всяческих обрядов, связанных именно с Покровом. Недавно открыла одну из соцсетей, и мне попалась целый пучок такой, знаете, пул. Вот этих вот всяких зажгите лавровый лист и сделайте там, помашите им, и что-нибудь произойдет, и перезагрузка женской энергетики, и перезагрузка женской энергии, ну и прочие Россети. И значит, вот что можно сделать там, знаете, как на медовый спас некоторые хохотали, говорили, что если вы очень хотите на медовый спас выйти замуж, намажьте медом подошву и пройдите, значит, по тротуару. Здесь вот отец Илья, вы хохочете, а дело серьезное. Потому что огромное количество, то есть кликбейт очень широк, охваты величайшие. То есть и нужно, наверное, разобраться, и нужно в который раз пояснить, что происходит на самом деле. То есть церковные праздники, а есть то, что вот около церковной вот эта мельтешня, которая на самом деле очень сильно засоряет сознание.
3: И она на самом деле отводит человека от правильного церковного понимания происходящего события, в частности, и духовной жизни в целом. Потому что здесь вот, ну, как бы свято место пусто не бывает. И свято место – это душа человеческая, и возможность наша познания, возможность наша вместить. Вот. И если человек всякими вот этими суррогатами, околоцерковными, иногда и откровенно противоцерковными, залил вот это пространство своей души, потом для него, конечно же, не остается места и сил ни на молитву, ни на эту правильную историю, Покрова Божьей Матери, все уже растворилось в лавровых листах и в пожеланиях успешного замужества и счастливой женской доли.
2: Это медовый спас замужества, а здесь, значит, еще круче все, да, то есть тут, значит, женская энергия должна перезагрузиться и начать новый цикл. Конец цитаты. Но я как бы повторяю не слово в слово эту чушь, но, тем не менее, невозможно это тоже не проговорить, потому что статистика, мы, по-моему, даже с вами в каком-то утреннем эфире обсуждали, что времена неопределенности, времена сложные, и вот это вот уровень народного доверия ко всяческим целителям и прочим условным гуру возрастает в разы, и он растет в геометрической прогрессии, а даже не в математической. И это страшно на самом деле, потому что все это ведет... Опять же, мы начали сегодня с Фрейда, да? И вот это вот психоанализ, там, управление массами...
3: Про перезагрузку женской энергии он бы тоже нашелся бы, старик, но Фрейд, чего сказать.
2: Там что-нибудь это связал, наверное, с детством, но это уже другая история. Вот, но тем не менее, огромное количество вот этой мути в сознаниях женщин. А женщины, как мы знаем, это шея головы своей семьи, да, мужчин. И в итоге все поворачивается в какую-то не ту немножко сторону, как будто. И вроде бы это смешно человеку там, с критическим умом, да, с критическим взглядом на ситуации. Вроде бы это может быть забавным для того, кто понимает, что и как. Но ведь кто-то это принимает за чистую монету, и кто-то живет именно так.
3: Да, понимаете, кто-то ковыряет вилкой в зубах, кто-то не умеет вести себя в обществе. Любое чувство, которое есть в человеке, базовое, которое он получает по факту рождения, входа в этот мир, оно нуждается в воспитании. И религиозное чувство, оно тоже в этом смысле не исключение, оно, может быть, и является в первую очередь объектом воспитания, потому что и здесь вот старик Фрейд, он совершенно точно бы согласился, что как раз из каких-то вот этих... глубинных мифических историй вырастает во многом поведение человека. И он тоже, чтобы объяснить некоторые положения своего психоанализа, прибегал там к мифологическому языку, к эдипову комплексу и к прочим.
2: Но там, психология масс, да, вот, у него вот, там вот, это
3: вот, объёмно вот, всё. Вот это все есть. Кстати, интересно, что дядюшка Фрейда — это основоположник вообще пиара, вот этого понимания такого, как пиар, это тоже все там имеет некоторую связь с Зигмундом Фрейдом.
2: Но, тем не менее, когда вот это вот церковное воспитание, оно не было привито, или, может быть, оно было привито, но в силу возраста, утомленности, усталости и усыхания мозга трансформировалось мышление из церковного, из какого-то, ну, нормального жизненного в магическое, потому что это путь наименьшего сопротивления, потому что щелкни руками, топни ногами и посмотри, там, вякни на Луну, и у тебя уже что-то произойдет, какие-то могут быть даже действительно на психосоматическом уровне позитивные перемены. Но ведь это все путь в бездну.
3: Вот. Это именно, даже если закрывается какая-то сиюминутная проблема, вот, у человека открывается потом очень скоро ряд других проблем духовных. Он, как замечательно в одном интервью ныне покойный отец Дмитрий Смирнов говорил, он говорит, ты сходил к бабке-то, сон-то у тебя, может быть, наладился, а вот с чердачным пространством большие-большие произошли подвижки. Так вот, здесь тоже нужно понимать, что путь истинно-христианской жизни – это путь не каких-то, знаете, таких быстрых технологичных решений. Это именно марафон, который от временной жизни отталкивается, начинается здесь, и вот туда в вечность он проистекается. То есть не как только есть призыв или обещание, да, наладить духовную жизнь за 3 сеанса, за 2 прихлопа, 3 притопа, перезагрузить женскую энергию, это все путь, ну, в бездну, в погибель. Вот. Единственное, здесь ведь вот правило, да, что умный человек учится на чужих ошибках. Вот это надо себе напоминать, и уже не одно, в общем-то, поколение христиан пришло в церковь, ну, методом от противного, что называется. Они убедились, что Бог есть и Бог силен, когда они столкнулись с этой альтернативной духовностью, с заднего хода пытались попасть в этот духовный мир, там обожглись, повредились, и вот уже, леча свои духовные раны, они пришли в церковь просить у Господа милости, исцеления, прощения грехов. То есть вот они все равно как бы начали с того, что, с чего нужно было начать, просто их путь, вот он очень получился окружной и далекий, и местами очень-очень болезненный этот был опыт. И здесь просто вот, ну, церковь свидетельствует. То есть хочешь быть счастлив, будь с Богом. Хочешь проверить альтернативные пути счастья. Вот. Ну что ж, ни у кого не получалось. Попробуй, когда не получится, приди и пойми, что, в общем-то, истина Божья, она от тебя не сокрыта, и она опубликована. Это заповеди Божьи, это церковная традиция. Здесь человек стоит неминуемо перед выбором. Где ему быть, с кем ему быть, с очередными вот этими проповедниками магизма, эзотеризма и прочей бесовщины, чертовщины, или же все-таки быть с единой святой соборной и апостольской церковью. И да, в этом смысле есть, ну, такие, как бы, по-своему, несчастные дни церковного календаря, опять, если немножечко теоретически, да, подойти, вот, есть процесс инкультурации, то есть, когда люди, проповедники христианства, приходили в какую-то местность, они пытались в уже знакомые внешние обряды вписать, да, вчитать евангельские смыслы. И вот у нас немало, на самом деле, праздников, которые еще там дохристианские, еще времен вот этих вот безбожных русов, которые вчитывались, вписывались в истории христианские смыслы. И как раз праздник Покрова, он в этом смысле такой пограничный праздник, который, по большому счету, закрывает осенний сельскохозяйственный цикл и открывает вот начало немножечко чуть более свободной в плане работы зимы. И, конечно же, вот эти моменты перехода, они нуждались в осмыслении, и люди с языческим, магическим мировоззрением их в соответствующих категориях осмысляли, поэтому и получались всякие покровы батюшки, засидки, третьи причистые, свадебники там, и прочее, что в народной мифологии есть. Церковь, она с этим боролась настойчивым напоминанием, что вот есть главные смыслы. И это не главный смысл жизни, не как перезагрузить свою женскую или мужскую энергию, а все-таки как как наследовать жизнь вечную, как в этой жизни не разминуться с Господом Богом, как в этой жизни не отказаться от покрова Божьей Матери. Вот это главный смысл.
2: А так, а может, мы тогда еще разок для нашей сестры, да? Ну, вот условно,
3: и для брата.
2: Да? И брата, да, условно, в кавычках нашей сестры и нашего брата. Напомним, что делать. Потому что я так думаю, что все эти поджигания лавровых листов и так далее, это же идет от отчаяния, страха, желания там что-то быстро улучшить, запустить какие-то процессы, может быть, сыграть там с собой, со своим подсознанием вот в те самые какие-то пятнашки, да, и убедить себя в том, что вот что-то сейчас произойдет, и как в песне классика поется, с нами что-нибудь не происходит и вряд ли уже произойдет. Но, тем не менее, есть вот эта вот массовая, коллективная, бессознательная вера в то, что что-то ты сделаешь рационально, и тогда пойдет процесс, может быть, по другим рельсам и так далее. Но это не, ну, как говорят ученые, это не научный подход, а, видимо, церковные люди говорят, это подход не церковный.
3: Да, безусловно.
2: Но каким образом можно тогда себя перезагрузить? То есть надо дать себе встряску какую-то. А есть такое, опять же, скорее всего, массовое убеждение, что церковь встряску дать не может. Но ведь это не так.
3: Я думаю, что...
2: Я так мягко подвожу.
3: Если нас слушают священнослужители, они как раз тоже улыбаются, потому что как раз много драйва и встряски дает, пожалуй, повседневная церковная жизнь. Столько, сколько в миру и не снилось, потому что мы вот осмысляем нашу жизнь именно как духовная брань, как духовное сражение. А здесь, знаете, вот это тоже очень и очень неспокойно бывает. Так же, как в новостях мы периодически встречаем всякие сюжеты. Вот так и в жизни тоже встречается. Так, ну, ответ, Оль, вот он на этот вопрос, которым вы мягко-мягко подводите, вот, «Уклонись от зла и сотвори благо». Вот церковись. И это даст тебе осмысление твоей жизни, и вот это как бы желание вот эмоциональных качелей и встряски, они зачастую греховные. Вот, зачастую это именно человек...
2: Ну, вряд ли это праведный человек будет такой, так, ну, сейчас я тут, значит, вот на перекресток выйду, там, что-нибудь тоже покружусь, потом, опять же, да, там, какой-нибудь веник из полыни тоже запалю, подышу этим ароматом, а потом еще зайду в церквушку местную, помою там полы. Но так не бывает, это какой-то супер-мега-комбо. Ну, давайте честно.
3: Начнем просто с того, что зайдем в церквушку и предложим свою помощь.
2: Но по пути наименьшего сопротивления легче надрать полынь, поджечь и что-нибудь там, в чем-нибудь себя убедить, что вот теперь уже точно все будет хорошо. Но ведь так не бывает.
3: Так не бывает. Чтобы добиться любого результата, необходим как раз-таки монотонный, местами скучный, но в среднесрочной перспективе такой продуктивный труд, он необходим. Не ждите мгновенного решения своих проблем, дорогие наши соотечественники. Полынь сгорит. Вот. В лучшем случае вы потеряете только время на сжигание полыни, но вот хуже, что человек в этом открытом духовно и душевно состоянии будет подвержен всяким вот этим нехорошим злым силам. Потому что вот он, человек открывает себя наружу, да, приходите все флаги в гости к нам. Да, снимаем все пограничные заставы, будем жить со всеми мирно, никаких границ. Всему принципиально открываемся. И тогда и на этот призыв в первую очередь явятся ребята, о которых в Писании сказано, что они человекоубийцы и хотят погибели всему живому. И воистину не стоят, потому что нет в них истины. Вот в чем дело. Вот опять напоминание себе, что вот у нас состояние духовной бодрости, духовной брани. Вот в празднике Покрова людям, в частности, через блаженного Андрея Константинопольского, открылась одна часть духовного мира. Вот то, что выше человека, то, что в области божественного света находится. Но также, а и об этом, может быть, не сказано вот в этой истории, но блаженный Андрей, как человек, сподобившийся от Господа вот этого духовного видения, он вполне вероятно мог прозревать и то, что ниже человека вот в этом духовном мире, мир падших ангелов, мир демонов. И Пресвятая Богородица, она, да, как бы, ну, вот в плане сиюминутном, там, покрыла от всякого зла, вот от нашествия безбожных русов, да. Но от нашествия демонского человек тоже нуждается в покрове, в защите. Вот. И как раз, когда человек упражняется в христианской вере, в богообщении, в молитве, в участии в таинствах, он получает этот благодатный покров и защиту от темных сил.
2: Можно сказать так. Сначала, значит, в стремлении вот эти вот проделать что-то простое для улучшения своей жизни, придется бить себя по рукам, скорее всего, будет корежить, скорее всего, будут какие-то сомнения. А, вероятно, магическое мышление в какой-то момент будет перевешивать, но не сдавайтесь и сопротивляйтесь, потому что та самая, вот она, духовная брань, о которой мы говорим. Она здесь сейчас, а это не что-то написанное в книгах. Ну, конечно, и в книгах это тоже Священное Писание описано. Но, тем не менее, попробуйте на себе, поэкспериментируйте. Что вы только переводите, так сказать, кухонную всякую приправу. Вот. Не стоит сыпать соль на рану, делайте лучше хорошее и будьте в церкви и с умом подходите ко всем процессам, потому что не все так просто. Отец Дионис еще говорил, ведь, да, что не все так просто и очень легко сыграть в сатаниста.
3: Да, вот в этом как раз и парадокс, что вот какими-то такими, кажется, забавными, какими-то такими бытовыми магическими делами человек все больше от Бога отвращается и все ближе как раз-таки поворачивается к врагу рода человека.
2: Так сказать, через хихоньки-дыхахоньки в гиену огненную и гореть там до самого страшного.
3: Совершенно верно. Поэтому блюдите, как вы опасно ходите. И не ходите по всяким там пабликам, которые забивают ленту ненужной
2: информации. А еще ходите в хорошие книжные магазины, потому что мы в нашей постоянной рубрике «Православное чтение» рекомендуем всегда хорошие книги. И сегодняшний утренний эфир не исключение. Отец Илья, что сегодня вы рекомендуете?
0: Православное чтение.
2: Прекрасная книга, я вижу, у вас в руках.
3: Да, у нас в нашей рубрике «Православное чтение» регулярно происходит с моей прекрасной соведущей Олей коллаборация. Мы меняемся прочитанными книгами и рекомендуем друг другу вот не только в рамках эфира, но и в рамках подготовки к ним. Вот тут совсем недавно Оля похвасталась, что приобрела и прочитала хорошую книжечку, чтобы отец Илья могли сказать по этому поводу. Вот я эту книжечку заполучил для прочтения. Книжечка Алексея Варламова, которая называется «Случай на узловой станции». Это сборник рассказов. Вообще Алексей Варламов замечательный современный нам прозаик, филолог, исследователь русской литературы, лауреат многих литературных премий. У меня в книжном шкафу есть несколько книг в серии «ЖЗЛ», вышедшие из-под его пера. А вот этот сборничек рассказов «Случай на узловой станции», он не просто сборник, он, «Атлантида», да, показывается на горизонте. Вот он так открывает для читающего русскую «Атлантиду», где вот переплетается воедино что-то древнерусское, святорусское, советское, постсоветское, все в таком коктейле, и все очень и очень узнаваемое. Вот. Здесь есть рассказ про продажных журналистов, про служителей алтаря, которые мучаются от кризиса веры, про людей, которые пытаются найти ответ на вопросы извечные русские, вот, где опохмелиться и в чем смысл жизни. То есть герои этой книги – это вот наши соотечественники, наши соседи, где-то, может быть, мы сами. Они плутают по жизни в незнакомых городах, теряются в степи, замерзают на случайных полустанках. В общем, такая жизнь, где-то она может показаться жесткой, вот, где-то слишком реальной, где-то спорные какие-то вещи есть. Но, во всяком случае, хорошая книга, она заставляет тебя вступать в диалог. А я вот полкниги прочитал и в диалог с многими персонажами этих коротких рассказов вступил, особенно вот, знаете, с тем священником, который исповедовал Великий пост. Вот устал как-то, походя, вроде бы обидел свою прихожанку, а потом побежал навстречу, вот, исправлять свою ошибку, и в этом получил, вот он, большое облегчение своих духовных всех тягот. Вот, очень-очень это узнаваемо. Многие церковные сюжеты здесь тоже встречаются. В книге этого, в общем-то, светского прозаика, филолога и исследователя русской литературы. Итак, сегодня у нас в рубрике «Православное чтение» книга Алексея Варламова, сборник рассказов «Случай на узловой станции». Спасибо, Оля, за эту книгу.
2: Спасибо Алексею Варламову за эту книгу, тем более, что у нее такой эпиграф «Связь между людьми – единственное настоящее таинство». Так что рекомендуем к прочтению, и мне кажется, что это будет хорошим таким тоже и духовным упражнением, наверное, потому что живая жизнь на страницах.
3: Ну, как минимум, душевным упражнением, а на этом фундаменте построится и духовная жизнь.
2: Это точно. И на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш утренний эфир, а эфир на радио «Образ» продолжается. Мы идем праздновать праздник Покрова Пресвятой Богородицы, чего и вам желаем, наши уважаемые радиослушатели, так же, как и замечательного дня.
3: Доброго, благословенного, праздничного Покровского дня.
2: Всего доброго, услышимся.
1: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Азбука братьев наших меньших.
2: И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Книга Бытия.
3: Буква Ж. Жабовидные ящерицы.
4: Ящерицы? Жабовидные? Так мы про ящериц или про жаб говорить будем, Вероника?
5: Мы будем говорить про ящериц, жабовидных. Понятно теперь, Агния?
4: Ничего не понятно на самом деле. Давай тогда с самого начала.
5: Давай. Итак, это короткохвостые и коротконогие ящерицы плоской формы, небольшого размера.

0: продолжу. Примечательны жабовидные ящерицы тем, что они изобрели свой собственный оригинальный способ для отпугивания хищников.
1: А вот это уже интересно. Изобретатели, значит, они? И что за способ?
0: Они стреляют в глаза противника струей своей крови. В ней накапливается муравьиный яд в больших количествах, поэтому это очень даже неприятно.
1: То есть они муравьев едят, получается, раз в крови муравьиный яд?
0: О, муравьи – это любимое лакомство этих ящериц. Хотя и от других насекомых, и от паучков они не отказываются.
1: Вот прожоры. Так они самые настоящие хищники получаются.
0: Ну нет, про жабовидную ящерицу этого не скажешь. Они никогда первыми не вступают в конфликт. Завидев неприятеля, они замирают и пытаются слиться с окружающей средой.
1: Как снайперы, что ли? А потом как стрельнут?
0: Очень даже похоже, Агния. Их расцветка зависит от цвета окружающего грунта. Потому они практически незаметны. Но если хитрость не удалась, то противник рискует оказаться под кровавым душем.
1: А как это получается?
0: У френозом есть специальный мускул, который, сжимаясь, перекрывает отток крови из головы. В результате кровяное давление повышается, и сосуды лопаются, выбрасывая при этом струю крови на расстоянии до 1,5 метра. А пока нападающий хищник пытается сообразить, что же произошло, ящерица быстро уносит ноги. Вот такие они, жабовидные ящерицы.
1: Каких только созданий не найдешь на нашей планете. Бог – истинный творец всего. И такой затейник, как хорошо он все придумал. Слава Богу за все.
2: В программе принимали участие ученики театрального отделения Школы искусств № 9 имени Улыбышева.

Оставайтесь без оглядки. Не смотрите вы.

0: Ин Романов. Вера. Исполняет Вероника Бугайчук.
1: О, Вера чистая, святая, ты дверь души в обитель рая, ты жизни будущей заря. Гори во мне, светильник веры, гори ясней, не угасай. Будь мне повсюду спутник верный, и жизни путь мне просвещай.

о Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Великий князь Константин.

0: Золотая коллекция. Литературная классика детям.
1: Дмитрий «Мамин сибиряк». Алёнушкины сказки. Сказка про храброго зайца, длинные уши, косые глаза, короткий хвост.

0: Родился зайчик в лесу и все боялся. Треснет где-нибудь сучок, вспорхнет птица, упадет с дерева ком снега, у зайчика душа в пятки. Боялся зайчик день, боялся два, боялся неделю, боялся год, а потом вырос он большой, и вдруг надоело ему бояться.
1: «Никого я не боюсь!» — крикнул он на весь лес. «Вот, не боюсь нисколько, и все тут!»
0: Собрались старые зайцы, сбежались маленькие зайчата, приплелись старые зайчихи, все слушают, как хвастается заяц, длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Слушают и своим собственным ушам не верят. Не было еще, чтобы заяц не боялся никого.
2: «Эй, ты, косой глаз, ты и волка не боишься?»
1: «И волка не боюсь, и лисицы, и медведя, никого не боюсь!»
0: Это уж выходило совсем забавно. Хихикнули молодые зайчата, прикрыв мордочки передними лапками. Засмеялись добрые старушки-зайчихи. Улыбнулись даже старые зайцы, побывавшие в лапах у лисы и отведавшие волчьих зубов. Очень уж смешной заяц, ах, какой смешной! И всем вдруг сделалось весело. Начали кувыркаться, прыгать, скакать, перегонять друг друга, точно все с ума сошли.
1: «Да что тут долго говорить!» — кричал расхрабрившийся окончательно заяц. «Ежели мне попадется волк, так я его сам съем!»
0: «Ах, какой смешной заяц! Ах, какой он глупый! Все видят, что и смешной, и глупый, и все смеются!» Кричат зайцы про волка, а волк тут как тут. Ходил он, ходил в лесу по своим волчьим делам. Проголодался и только подумал, вот бы хорошо зайчиком закусить, как слышит, что где-то совсем близко зайцы кричат, и его, серого волка, поминают. Сейчас он остановился, понюхал воздух и начал подкрадываться. Совсем близко подошел волк к разыгравшимся зайцам. Слышит, как они над ним смеются. А всех больше хвостун заяц, косые глаза, длинные уши, короткий хвост.
3: Брат, погоди, вот тебя-то я и съем, подумал серый волк и начал выглядывать, который заяц хвастается своей храбростью.
4: А зайцы ничего не видят и веселятся пуще прежнего. Кончилось тем, что хвостун заяц взобрался на пенек, уселся на задние лапки и заговорил: «Слушайте вы, трусы, слушайте и смотрите на меня. Вот я сейчас покажу вам одну штуку. Я!»
0: Тут язык у хвостуна точно примерз. Заяц увидел глядевшего на него волка. Другие не видели, а он видел и не смел дохнуть. Дальше случилась совсем необыкновенная вещь. Заяц-хвостун подпрыгнул кверху точно мячик и со страха упал прямо на широкий волчий лоб. Кубарем прокатился по волчьей спине, перевернулся еще раз в воздухе и потом задал такого стрекача, что, кажется, готов был выскочить из собственной кожи. Долго бежал несчастный зайчик. Бежал, пока совсем не выбился из сил. Ему все казалось, что волк гонится по пятам и вот-вот схватит его своими зубами. Наконец, совсем обессилел бедняга, закрыл глаза и замертво свалился под куст.
2: А волк в это время бежал в другую сторону. Когда заяц упал на него, ему показалось, что кто-то в него выстрелил. И волк убежал. Мало ли в лесу других зайцев можно найти, а этот был какой-то бешеный.
0: Долго не могли прийти в себя и остальные зайцы. Кто удрал в кусты, кто спрятался за пенек, кто завалился в ямку. Наконец надоело всем прятаться, и начали понемногу выглядывать, кто похрабрее.

0: Или ходили.
1: Сестёр преподобного Серафима Саровского. Тоже добрая наша традиция. У нас уже есть волонтеры, добровольцы, которые преданы нашему конкурсу. И конкурс имеет свое развитие. Всего за 6 лет существования конкурса в нем участвовало 1600 волонтеров. Нас поддерживает синодальный отдел по делам молодежи. И конкурс проводится по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. До 15 марта мы ждем заявок. Мы принимаем на конкурс реализованные уже проекты. И что важно, должен подаваться один человек, либо это руководитель, либо человек, который реализовывал этот проект. Мы приглашаем волонтеров со всей канонической территории Русской Православной Церкви. Традиционно, конечно, это около 65-70 субъектов Российской Федерации, Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан. Мы ждем всех, с удовольствием примем ваши заявки и будем рады с вами встретиться на итоговом мероприятии.

0: узнать подробную информацию.
1: В честь ее помощи, которую она оказала людям, в честь тех милостей, небесных милостей, которые Пресвятая Дева постоянно оказывает нам, живущим на земле. Или мы вспоминаем события из ее земной жизни, Рождество Пресвятой Богородицы, введение во храм, там, Благовещение и так далее. А ради чего все это? А ради того, что Спаситель через нее приходит в наш мир, и сама она имеет особую такую вот сокровенную близость, особый доступ к Спасителю, и поэтому она ходатайствует о нас, и вот эта вот сокровенная тайна Божьей Матери и тайна ее заботы о мире, она больше всего и выражается в празднике Покрова Пресвятой Богородицы. И вот почему как раз и ставили храмы в честь Покрова. И собор Василия Блаженного, кстати, изначально ведь это же собор Покрова на Рву, да, Иван Грозный ставит этот собор. Почему? Потому что на второй день после праздника Покрова взята была Казань. Если до этого времени постоянно разорялись российские пределы со стороны Казанского ханства, то с покорением Казани эти нашествия прекратились, и вот воздвигается этот собор. Потом Дмитрий Пожарский тоже ставит храм в честь Покрова Божьей Матери в Медведково, в честь того, что освободились от польско-литовских завоевателей. То есть праздник Покрова и храмы Покрова, они особенно дороги человеческому сердцу. Божья Матерь, она вся в заботе о нас. То есть это такая жертвенная любовь, которую мы даже до конца не можем понять. И в этом суть праздника Покрова. А не то, что вот там народные какие-то обычаи. Ну да, было такое, что вот считали, что может быть на праздник Покрова первый снег выпадает, да, и что это первая встреча осени с зимой. И вот начинались посиделки, когда все работы на полях заканчивались и уже по домам начинали что-то вот выполнять, там ребята с девушками знакомились и, начиная с Покрова, уже там женились. Но не это главное. Это все хорошо, конечно, то, что праздники входили в быт народа, преображали его, но выше всего именно духовное значение, то, что Пресвятая Богородица, она действительно, она не просто вот где-то там спряталась на небесах, нет, она здесь, на земле, помогает нам. Она небесная царица, но помогает тем, кто живет на земле. И вот расскажу еще одну историю. К нам вот в Сергиев Посад одна семья из Белоруссии как-то вот переехала, и девушка Людмила, она устроилась трудиться в столовую при Московской духовной академии, возвращалась домой поздно, и вот как-то она... Ну, она уже познакомилась со студентом одним. А вот однажды она вечером поздно возвращалась за лаврой, там, где рядом овраг, и вдруг из-за кустов выходит человек, вот неожиданно он перед ней возник, нож достает, и она в оцепенении протягивает ему сумку. А он говорит: «Мне не нужны деньги, я тебя должен убить, я проиграл тебя в карты». Вот это бывает у преступников некоторых, когда такое помрачение, что они там проигрывают в карты все, и потом на кон ставят чью-то жизнь, то есть такое безумие. И вот кажется, что вот если он проигрывает в очередной раз, значит, должен там убить там первого встречного или кого-то еще. То есть дьявольские такие игры, и она не знает даже, как быть, то есть оцепенела, не двинуться не может с места, и только начинает произносить, вот с мамой своей прощаться, у нее слезы текут, говорит: «Мамочка, прощай». А мама ее в это время была в отъезде, где-то вот в далеком городе, и мама уже легла спать, и вдруг мама сквозь сон видит, что дочь ее в гробу лежит, и со страхом мама просыпается, тут же падает на колени, она поняла, что что-то, какая-то страшная угроза, сердце ее материнское чувствует вот эту тревогу страшную, и начинает молиться Божьей Матери: «Пресвятая Богородица, помоги, спаси мою дочку, вот защити, сохрани ее», и молится от самого сердца. И потом они, когда встретились, то они вот это время-то вычислили, что как раз когда она молилась, мама, то вдруг этот преступник, ну он просто вот как у него какое-то просветление наступает, он вдруг говорит: «Иди», и все, вот как бы он сам тоже исчез куда-то там, ушел. То есть как будто какая-то благодатная сила вмешалась и остановила вот это страшное преступление. То есть если хочешь избежать смерти, если хочешь преодолеть какие-то самые страшные искушения, то молись Божьей Матери, молись Пресвятой Богородице, и она тут же поможет и тут же спасет тебя. Вот эта семья, вот эта вот Людмила, она потом вышла замуж за семинариста, он стал священником, потом у них дети родились, и дети тоже, сыновья стали священниками, а дочери – женами священников. То есть Господь благословил вот эту семью, а мама, которая молилась Пресвятой Богородице, она потом приняла монашеский постриг и окончила жизнь свою уже вот в полном посвящении себя Господу. Но для нас что важно? То, что Пресвятая Богородица, она действительно заботится так, что мы и не можем себе этого даже представить. Когда мы не ожидаем, что будет вот эта помощь, она непременно придет, ты только молись и обратись к ней

0: с искренними, сердечными словами. Поэтому давайте, вот, братья и сестры, не только в трудных ситуациях, но и вообще каждый день вспоминать нашу небесную заступницу, молиться ей словами из акафиста «Покрову Пресвятой Богородицы». «Радуйся, радости наши, покры нас от всякого зла, честным твоим амофором». Аминь. С праздником вас, дорогие братья и сестры!
1: Радио «Образ». Слушайте сердцем. Октябрь ж наступил. Уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей. Дохнул осенний хлад. Дорога промерзает. Журча еще бежит за мельницу ручей, но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотой своей. И страждут озими от бешеной забавы. И будет лай собак, уснувшей дубравы. Александр Пушкин.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Завтра, 15 октября, в южной части региона будет малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 20 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На севере области ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха днем плюс 18 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Завтра, 15 октября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 18 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 62-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Боже милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворил все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом,

0: Было слово.
1: Всегда действуй только в любви, из любви и любовью. Монах Симеон Афонский.
2: Радиообраз. Слушайте сердцем. Слово пастыря.
3: 14 октября по новому стилю Русская Православная Церковь отмечает великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В основу праздника положен рассказ из жития блаженного Андрея, Христа ради юродивого, которому во Влахернском храме в Константинополе во время богослужения явилась Пресвятая Богородица, распростершая над молящимися в храме свой амофор. Согласно житию, Богородица явилась во время всеночного бдения, в 4:00 ночи, высоко над молящимися, в сопровождении Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова. Богоматерь держала над собравшимися людьми свой головной убор, который сиял, как лучезарное светило. В русских четьих минеях святителя Дмитрия Ростовского сообщается, что чудесное видение произошло в правление императора Льва Мудрого в начале X века, в воскресенье 1 октября. Во Влахернской церкви столичного города Константинополя, в которой хранилась Риза Божией Матери, шло всеночное бдение. Находившийся среди молящихся блаженный Андрей Юродивый поднял глаза и увидел Пресвятую Деву Богородицу, стоящую на воздухе и молящуюся, сияющую солнечным светом и покрывающую людей своим честным амофором. Видя то, святой Андрей сказал своему ученику, блаженному Епифанию: «Видишь ли, брат, царицу и госпожу всех, молящуюся о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святой отче, и ужасаюсь». Описанные события имели место в то время, когда Византийская империя вела войну с сарацинами, и Константинополь был осажден войском неприятеля. Чудесное видение Пресвятой Девы во Влахернском храме означало спасение жителей от неприятеля, и действительно, вскоре войска противника отступили. Начало почитания праздника Покрова Пресвятой Богородицы на Руси связано с именем святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Вот что говорится по этому поводу в православной энциклопедии. В память заступничества Богородицы через ее Владимирскую икону за войско Андрея Юрьевича Боголюбского в походе против волжских булгар в 1164 году по инициативе князя были учреждены праздники. В честь Покрова Пресвятой Богородицы 1 октября, то есть по новому стилю 14, и Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы 1 августа, то есть 14 августа по новому стилю, вошедшие в литургический обиход Русской Церкви. Также в XII веке появились на Руси и первые храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Самый ранний из них – всемирно известный храм Покрова на Нерли, построенный в 1165 году. Из более поздних храмов, но не менее известных, необходимо упомянуть храм Покрова на Рву, называемый чаще Собором Василия Блаженного, который был построен на Красной площади Москвы царем Иваном Грозным. Богослужебные особенности праздника в целом соответствуют другим богородичным праздникам. Цвет богослужебных облачений в этот день голубой. На Руси праздник Покрова широко отмечался, так как знаменовал собой окончание всех полевых работ. С Покрова начинался период свадеб, а сам праздник ассоциировался с окончанием осени и началом зимы. Само название праздника связывалось в народном сознании с первым снегом, который в этот период покрывал землю. В тропаре праздника верующие обращают к Пресвятой Богородице следующие слова: «Покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла».
4: Слово пастыря.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские святые.
1: Иоанн Русский. Иоанн Русский родился в конце 17 века в Малороссии. Он служил солдатом в армии Петра I и принимал участие в русско-турецкой войне. Иоанн был взят в плен. Турки безуспешно пытались обратить его в мусульманскую веру. Хозяин видел бесстрашие пленника и перестал его мучить и принуждать отречься от православия. Иоанну поручили следить за скотом. Здесь же, в стойле, была поставлена для пленника постель. Окружающие видели усердие русского солдата в работе и часто издевались над ним. Однако Иоанн не только продолжал стараться, но при случае помогал хозяевам в работе и утешал в беде. Доброта пленника пришлась по душе главе дома. Он стал настолько доверять Иоанну и уважать его за честность, что предложил жить как свободному. Однако подвижник предпочел остаться на конюшне. Здесь никто не мешал ему каждой ночью молиться Богу. Иногда по ночам Иоанн приходил для молитвы к храму великомученика Георгия. В этой же церкви по праздникам он причащался. Несмотря на свою бедность, пленник всегда помогал нуждающимся. Господь совершал через своего святого и явные чудеса. Так, когда хозяин находился в путешествии в дальних краях, родственники очень скучали по нему. Родные горевали, что глава семьи не участвует в праздничной семейной трапезе. Тогда по тайной молитве Иоанна хозяину чудесным образом было перенесено блюдо с пловом с семейного стола. Блюдо было из фамильного сервиза, а плов был горячим. Иоанн скончался 9 июня 1730 года. Он умер после приобщения святых тайн Христовых. Хозяин позвал священников. На погребении были все христиане, которые жили в Прокопии. Через 3,5 года были обретены нетленные мощи Иоанна Русского. Их перенесли в храм великомученика Георгия. Нового святого стали почитать не только православные, но и армяне, и турки. В 1881 году часть мощей святого была перенесена в русский Пантелеимонов монастырь на Афоне. Другая часть – в 1924 году была помещена в храме святого Иоанна Русского на острове Эвбия. Здесь мощи находятся и по сей день. К святыне стекаются паломники со всей Греции. Многие говорят о святом Иоанне как о молитвеннике и заступнике за землю русскую.

0: Именно...
1: Господи, я коленящийся меня на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Ани, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруем и восставши слове сен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамени, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера во хом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей,

пророка же и Предтечи и Крестителя твоего, Богоглаголевший апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измимя от уст пагубного змея, зияющего пожрете меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воле моей совершать усю неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его.

Мати, пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранный воеводе победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человека любви Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойнее бы суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем я ведь человека любви Твои, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезая дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости.

Тени, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй яжеко спасение и прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яжеко спасение и прошение, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молютя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

0: Азы православия. Богослужебные цвета.
1: Да чего же это все батюшки наряжаться любят? Тоже мне модники. И в зеленой одежде, и в синей, и в оранжевой. А сегодня, вон, смотри, все в красном ходят, шептала в храме одна пожилая женщина на ухо своей подружки. Иногда по праздникам она вместе со своей соседкой приходила в церковь. Однако воцерковленные люди знают, что красота и торжественность облачений священнослужителей – это не прихоти моды, а требование канона. Цветовую гамму облачений составляют все цвета радуги – красный, желтый, оранжевый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Их совокупность – белый цвет, и противоположность последнего – черный. Каждый цвет положен определенной группе праздничных или постных дней. Белый цвет – это символ божественного света. В белых облачениях служат в великие праздники Рождества Христова, Богоявления, Вознесения, Преображения и Благовещения. Также в белых облачениях начинается пасхальное утренне. Белые ризы полагаются для совершения крещений и погребений. Красный цвет, вслед за белым, продолжает богослужение Пасхи и остается неизменным до праздника Вознесения. Это символ пламенной любви Бога к людям. Но это также цвет крови, и поэтому в красных или багряных облачениях проходят службы в честь мучеников. Желтый, золотой и оранжевый цвета являются цветами славы, величия и достоинства. Они предназначены для воскресных дней. Кроме того, в золотых одеждах церковь отмечает дни пророков, апостолов и святителей. Зеленый цвет – слияние желтого и голубого. Он принят в дни преподобных. В зеленых цветах всех оттенков по древней традиции служит в вербное воскресенье, в день Святой Троицы и в понедельник Святаго Духа. Голубой или синий – цвет праздников Пресвятой Богородицы. Это цвет неба. Он соответствует учению о Божией Матери. Фиолетовый цвет принят в дни памяти Креста Господня. В нем соединены красный и синий. Красный – это цвет крови Христовой и воскресения. Синий цвет указывает на то, что крест открыл нам дорогу в небо. Черный или темно-коричневый цвет наиболее близок по духу дням Великого Поста. Это символ отречения от мирской суеты, цвет плача и покаяния.
0: Азы православия.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
2: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
3: Знак вопроса.
4: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Пишите или звоните нам, задавайте ваши вопросы, и мы будем стараться на них отвечать. Пока отвечу на те, что были заданы раньше. Вот такой есть вопрос. Обязательно ли над царскими вратами в храме должно быть изображение Святого Духа? И только ли в виде голуби или как-то еще по-другому? Да, вот если мы в любой храм зайдем, то увидим, что над царскими вратами в иконостасе, это традиционно, он отделяет, как мы знаем, пространство храма от алтаря, вот устанавливается изображение голубя в золотых лучах. Это символизирует явление Святого Духа, которое в Новом Завете описано при крещении Господнем. А также во время Пятидесятницы было явление Святого Духа. Да, вот вспомним Матфея 3 глава. Да, «И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Вот. Тертуллиан – это один из учителей церкви, 3 век. У него есть такой труд о крещении, выразил эту мысль следующим образом. «Так Дух Святой снизошел на Господа в образе голубя, чтобы природа Духа Святого была явлена через живое существо, которому присуща чистота и невинность. Потому-то Господь и говорит, будьте просты, как голуби». Вот. И точно так же после вот потопа, которым было вычищено как бы древнее нечестие, после, можно сказать, крещения мира, да, вот такое вот водное крещение всего мира, голубь-вестник, выпущенный из ковчега и возвратившийся с оливковой ветвью, вот, это, ну, вообще голубь даже у язычников служит знаком мира, и вот он вернулся в ковчег и возвестил людям о прекращении небесного гнева. Вот такая вот птица, голубь, она, несколько символов мы уже сейчас с вами вспомнили. Вот. Ну и золотые лучи, в которые изображается голубь, снисхождение Святого Духа, вот они образ такой огненных языков, которые в день Пятидесятницы на апостолов снизошли. Тоже вспомним деяния апостолов. Вторая глава об этом рассказывает. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго». Вот в таком виде Дух Святой, значит, явился апостолом. А в виде голубя Спасителю. Поэтому вот традиционно над иконостасом такое изображение и устанавливается над царскими вратами в иконостасе. Голубь в золотых лучах. Явление Святого Духа. Вот. Да, вот о венце безбрачия спрашивали. Есть ли такое понятие в православии «венец безбрачия»? Вот. И если девушка православная никак не может выйти замуж, как это назвать, если нет, да, такого понятия у нас «венец безбрачия»? «За плохого человека не пойду, а хорошего так и не встретила». Ну вот, и как быть, да, есть ли вот такое «венец безбрачия»? Вот, ну, надо сказать, что венец безбрачия – это, конечно, суеверие, и оно очень распространенное, и согласно этому суеверию, в результате порчи или там сглаза, как говорят вот говорят те, кто в такие вещи верит. Вот, или специального какого-то магического обряда возникают такие серьезные длительные проблемы в отношениях с противоположным полом, как у мужчин, так и у женщин. Вот, считается, в частности, что венец безбрачия осложняет поиск любимого человека, влечет такие необъяснимые препятствия в любви и делает невозможным вступлением в брак. Вот это так мы, значит, в источниках, в энциклопедии, в словаре можем прочитать, что это такое, что это за понятие. Вот. И совершенно точно, потому что понятие «венец безбрачия», оно ведь из арсенала вот действительно оккультистов. Различные колдуны, черные маги, экстрасенсы и тому подобное. Ну, иногда они себя по-разному называют, да, вплоть до того, что и старцы, они и старицы, и берутся снимать с человека такую порчу. Вот. Ну, такой вот прием очистить кошелек того, кто обратился, и едва ли там какой-то порч идет. А почему, да, вот та же православная девушка, которая там не может выйти замуж, не подумала о воле Божией? Мы почему-то думаем, что воля Божия, она обязательно призвана соответствовать

0: кто-то же избирает, избирает. Вот. Такой, поэтому надо, когда мы просим у Господа, ведь не того, что хочется, а просим исполнения Его воли. И тогда Он даст то, что спасительно для души этого человека. И если мы просим того, что нам полезно, мы много раз об этом говорили, то Господь это обязательно даст для спасения души. И, может быть, этому человеку как раз не семья, да, вот уготована Господом, а совсем другие, другой путь. И об этом тоже надо помнить. И не расстраиваться. И я помню, как также вот одна прихожанка, молодая девушка, выбрала такой вот путь, как расстроились ее родители. Потом, да, потом пришло успокоение, понимание, но вначале прям, ну как вот быть? Да как? Вот так вот увидела ваша дочь. И чем же этот путь хуже? Нет, конечно, ничем не хуже. Вот, да, у нас звонок есть. Слушаю вас, говорите.
1: Отец Владимир, здравствуйте. Вот раба Божия Ольга, такой вопрос хочу спросить. Среди православных сейчас вот по святым местам ездишь, вот постоянно это место силы, место силы. И вот про судьбу. Вот я говорю, ну если судьба есть, если там где-то у нас что-то написано, то очень легко нам будет оправдаться. К тому же алкогольку перед Богом. Скажет, ты же мне сам такую судьбу написал. Вот как вот пояснить, пожалуйста. Спасибо, Господи.
0: Ну, я расслышал, может быть, неправильно Ольга зовут, да? Девушка, которая спросила это. Понятие судьбы, что вопрос-то в чем? Написано ли где-то? Мы говорим, что человек при крещении, священник читает такие молитвы, там есть такое понимание, что вот теперь после крещения он написан в книге жизни. Вот в книге жизни этот человек написан, да. Но это не значит, вот в некоторых религиях и в некоторых христианских таких вот ответвлениях, не в православии, существует, у кальвинистов там, да, которые вероучение Кальвина применяют. Вот. В исламе вот такое вот есть понятие жесткого такого-то предопределения, и вот этого вот написанного, и случится только то, что написано. В православии на это смотрят по-другому, и мы знаем, что вот такого предопределения жесткого у нас нет, и мы говорим, что Господь нам дал свободу, и мы делаем этот выбор. Другое дело, что и сам Господь, так сказать, ну, если можно так сказать, с помощью ангела-хранителя нас направляет по тому пути и помогает нам идти по тому пути, который будет спасительным для этого человека. Он не может переломить и вот взять его там, да, и переставить, и сделать другим. Он не то, что он не может, он, конечно, может все, да. Он этого не делает, потому что была дарована свобода. Свобода и выбора. И человек убирает сам и идет по тому пути. Ошибается он, поднимается и вновь идет, старается найти свой путь. И все из этого и складывается его жизнь. И поэтому судьбу свою в какой-то мере, конечно, он пишет сам, хотя имя его в книге жизни, если он крещен, уже существует. Вот так. То, что я понял из вашего вопроса. Если нет, я думаю, вы перезвоните, если что-то там о другом была речь. Да, так, вот такой есть вопрос. Почему начало общественного служения Иисуса Христа пришлось на возраст, когда ему было 30 лет, а не раньше? И знал ли он в пору своего взросления, что является Сыном Божьим, или узнал об этом позднее? Но, во-первых, нам нужно всегда помнить, что Иисус Христос был не просто человеком, а такое явление было один раз в истории человечества, во всей истории человечества. Это был Бога-человек. Поэтому божественное с ним присутствовало всегда, да, всегда вместе с человеческим. А достигнув взрослого, назовем так, да, вот по меркам того времени это было полное взросление, да, 30 лет, вот, а он выходит на общественное служение и перед тем принимает крещение от Иоанна Предтечи. Вот святитель Иоанн Златоуст.

0: следующее говорит. Цитирую. «Но почему, скажешь ты, Иисус пришел креститься спустя 30 лет? Потому что после этого крещения ему надлежало уже упразднить закон, чтобы не сказал кто-нибудь, что он потому отменяет закон, что не мог исполнить его». Да, вот нужно внимательно это понимать. «Он во всей точности исполнил его, во все продолжение того возраста, который обыкновенно способен ко всяким грехам. Именно так предстояло по замыслу божественному исполнить всякую правду». Да, так помним мы, да, что это он Иоанну Крестителю когда-то сказал, «Я тебя креститься должен». Он говорит, «Так исполнится, исполним всякую правду». Вот она и исполняет. Он исполнил тот закон, который, не нарушая его. То есть, вот исполнить закон в своем лице и как бы предочистить человечество в водах иорданских. Ну, а дальше начнется его служение людям, будет учение, создание церкви, Голгофская жертва и чудесное воскресение. Вот, 30 ли было там, 30 ли 3, тут даже есть изображение Иисуса Христа в катакомбах, древнее изображение, где он изображен человеком более взрослым, скажем так, да, по возрасту, 50-летним, лицо 50-летнего человека. Поэтому такой, не то чтобы этот спорный вопрос, он такого существенного не имеет. Просто возраст 30, он и сейчас как бы такого мужания и полного взросления является, и в то время тем более. Вот так. Да, у нас есть звонок. Слушаю вас.
1: Ой, батюшка Владимир, да. Это опять раба Божья Ольга. Первый вопрос, я, может быть, скомкала тут, да. Про место силы. Вот и Серафим Саровский в Дивеево говорил, тут вам и Иордан, тут вам и Афон. Ну что, как вообще, что такое понятие место силы, как оно действует на человека? Я приблизительно так представляю, что это, ну, это святые места. Ну, как они спасают, как они вообще действуют вот на наше, играют на наше спасение. Вот я про это хотела еще узнать. Спасибо.
0: Знаете, конечно, вот словосочетание «место силы», оно появилось, ну, наверное, не так давно, и, в общем-то, отражает таким светским, что ли, языком вот то понятие, когда мы говорим, что благодать на этом месте, там, святое место, место силы, да, где подвязались наши святые какие-то особо почитаемые, и не случайно особо почитаемые в народе и во многие годы, и во многие века. Да, там человек, молясь этому ли святому, но всегда мы молимся Господу, как кому бы мы ни обращались, тем не менее, да, он знает, что же происходило здесь именно, почему Господь почему-то выбрал это место, и именно и место тоже. Вот едем мы в Муром, да, к мощам Петра и Февронии. Обязательно, ну, я думаю, что обязательно заезжаем все-таки на источник Ильи Муромца, да, ну, потому что, ну, погружаясь в этот источник, или воду берем для того, чтобы попить этой святой водички, знаем, что здесь вот такой вот подвижник когда-то был, да, и это тоже придает нам вот не только какой-то, ну, во всяком случае, самое главное, духовной силы. Да, там подвязался Серафим Саровский, мы знаем это. Да? Мы едем к преподобному Сергию, в Троице-Сергиеву Лавру, называя ее сердцем России. Да? И не случайно, да, вот, историк Василий Иосифович Ключевский говорил, что, ну, недословно, но почти, пока горит лампада над мощами преподобного Сергия, Россию не победить. Это ведь тоже не случайно, да, что вот там горит эта лампада. И мы надеемся, что пока она действительно горит, и пусть она горит вечно, Россию не победить. Вот так мы и набираемся там вот такой вот духовных сил и называем это местом силы. Я думаю, что вы правильно это понимаете. Вот так, да. Такой есть у нас вопрос. Такой. В 6 главе Евангелия от Луки Иисус Христос говорит: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов». А как правильно понимать эти слова? С человеческой точки зрения их трудно понять. Ведь сказано человеку, который потерял своего отца и хочет, и должен его похоронить. Мне кажется, или Иисус был нечувствительным к этому человеку. Ну, я думаю, что да, это ошибочно так думать, что он был нечувствительным. Мы же знаем, что Бог есть любовь, и Христос, конечно же, не мог быть кому-то чувствительным, а кому-то нечувствительным. Он любит всех нас, да, даже грешников, не меньше, чем праведников. Да? Даже мало того, он говорит, что пришел спасти грешные. Не праведники, но грешники требуют и ждут спасения. Вот, поэтому, конечно же, и сострадал он, конечно, всем людям. Если у этого человека умер отец, и он желает его похоронить, но мы ведь знаем, что Христос даже жизнь свою за людей отдал. А что здесь? Вот давайте контекст мы посмотрим. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». А другой сказал: «Следуй за мною». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и взирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Это Евангелие от Луки, 9 глава. Да, вот первый-то мы часто вопросы задают, вспоминают, что, да, вот сказал он: «Позволь мертвым погребать своих мертвецов», этому человеку, который отца хотел похоронить. И не вспоминаем еще и другого, да, когда вот захотели, ну, там человек проститься с домашними, сказал: «Никто, возложивший руку свою на плуг и взирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Я как-то передачи 2 или 3 назад вспоминал, вот говорил о том, что назад оборачиваться человеку верующему не нужно. В своих грехах нужно каяться, все, да, но мы не случайно нам дана вот даже образ жены Лота, когда сказали: «Уходите из города, но не оборачивайся назад». И семья Лота пошла и не оглянулась, а жена оглянулась и стала соляным столбом. Ну, прошло, то, что прошло, то прошло. Оно было. Да, вот так и здесь тоже, что кто, возложивший руку на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Это настолько, так сказать, вот нужно быть воином Христа, Бога нашего, чтобы идти вперед, не оглядываясь назад. И толкователи Священного Писания объясняют слова Иисуса так. Казалось бы, цитирую: «Казалось бы, что может быть естественнее желание похоронить отца своего? Но Господь Иисус Христос ответил, как никто никогда не мог бы ответить, сказав: „Предоставь мертвым погребать своих мертвецов“». Что же это такое? Это значит, что все мертвые дела, забота о мертвых, которые кончили свой путь и предстали пред очами Божьими, не должны обременять сердца наши. Забота о мертвом, о всех мертвых делах должны быть чужды нашему сердцу. К жизни, к вечной жизни, светлой и радостной жизни должны мы стремиться. То есть, да, как мы говорим, да, вот вперед и не оглядываясь назад. Смерть, продолжает цитировать, смерть и все, что сопряжено с нею, должно быть чуждо нам, ибо пред нами надежда жизни вечной, вечной славы. На вечную смерть будут осуждены отвергшие путь Христов. Те, кто заботится о своих мертвых делах, обо всем, что относится к смерти, мы же должны думать только о вечной жизни. Кто это говорит? Это говорит святитель Лука Крымский. Я думаю, многие чтут, уважают, любят этого святого. Но и другие толкователи объясняют непривычные для нас слова Христа именно так. Да, вот мертвые дела нужно оставить и заниматься делами живыми. Есть люди, занятые лишь земными делами, они и займутся земным. А вот тебя Господь зовет, да, тут же, это же с Христом разговаривает человек. Есть кому похоронить, да, а тебя зовет сам Господь. И ты призван к небесному, к жизни вечной, для которой, в общем-то, предназначены мы все. Известно такое, рассказывают, как кто из монахов, кто-то из оптинских старцев, если не ошибаюсь, но это сейчас неважно, не поехал хоронить свою мать, когда сказали, что умерла мать. Сказал, там найдется кому похоронить, я за нее молюсь, она всегда со мной. Вот и все. Вот к этому отнестись так, призывает нас Спаситель. Да, попробую я еще ответить на один вопрос, может быть, успею. Да, но вопрос как раз вот и частый, и непростой. Христос учил нас, подставь, я, может быть, его озвучу, это, а потом после перерыва отвечу на него. Христос учил нас, подставь другую щеку, но ведь есть же ситуации, в которых нужно постоять за себя. Например, речь идет о реальной угрозе физическому или психическому здоровью. Мне кажется, что если воспитывать в ребенке абсолютную терпимость, он не сможет защитить слабого, позволит хулиганам избить, а то и убить себя. А девочки, воспитанные таким образом, в будущем терпят побои или издевательства от мужа. Когда же правомерно давать сдачу, и как правильно в этом отношении воспитывать ребенка? Да, это вопрос, я как и сказал, непростой. И не только как воспитывать ребенка, а как и самому взрослому поступать. Когда я как-то уже тоже рассказывал ситуацию, там в маршрутке пристает человек, ну, обижает там, скажем так, девушку, все сидят и смотрят в окна. Вот тут как поступать? Ну, вот об этом я как раз и попробую рассказать после небольшого нашего перерыва.
2: Знак вопроса.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
3: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
4: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
5: Знак вопроса.
6: Продолжается программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Да, ну вот я начал уже как бы отвечать на вопрос, что же, как понимать слова Христа о том, чтобы подставить другую щеку, когда по одной ударили. Как же воспитывать в этом отношении ребенка, да и как и самому поступать. Вот любой отрывок евангельский, это уж тем паче, да, нужно смотреть и понимать обязательно в контексте. Вот Нагорная проповедь. Открываем мы Нагорную проповедь Спасителя. Давайте вспомним. От Луки. От Луки, 6 глава. «Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад». Ну вот достаточно. Лука, 6 глава, да. Евангелие, все Евангелия написаны тем языком и в тех понятиях, которые были присущи людям той эпохи и тех мест. И это нужно тоже учитывать. То есть это первое, что касается контекста, да. Речь идет о том, чтобы не отвечать на гнев во гневе, не продолжать линию зла своим смирением, прервать его. Да, есть такое понятие, да, круг зла. Если каждый отвечает, то он никогда не прервется, этот круг. Этого обидели, он ответил, и дальше пошло по кругу. Но если кто-то не ответил, он уже разорван. Вот так вот. Вот. А что Христос говорит в преторий, когда его ударил легионер? Да, помните, да, как ударяет, он подставил другую щеку? Нет, не подставил. Ну, давайте вспомним Евангелие от Иоанна, 18 глава. Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику». Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня». А вот и апостол Петр. Симон же Петр, имея меч, извлек его. Мы помним, да, когда они отправлялись уже в Гефсиманский сад, он сказал: «Остри ножа». Достаточно ли? Христос не сказал, что оставьте их, да, он сказал: «Достаточно». То есть нужно было взять их. А для чего их брать, если не сопротивляться? И вот, значит, извлек его, Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Да? Так что не отвечай во гневе. Вот, потому дальше тоже Христос ему говорит: убери меч, да. А сначала успокойся и выясни все, да, выясни. Если я сказал худо, говорит Христос, покажи, что худо. То есть что тут, почему разобрался, тогда действуй по обстоятельствам. Вот исходя из этого, я думаю, не вдаваясь уж в какие-то буквальные там подробности, воспитываем мы детей. призвано воспитывать детей по-христиански. Не отвечать во гневе, но защитить слабого. Ответить самому, если твоя сторона правая. Да. Ну вот, такой вот у нас еще вопрос есть. Почему о воскрешении Лазаря написал только Иоанн, в то время как другие апостолы умолчали об этом событии в своих Евангелиях? В то же время у Иоанна не упомянуто о воскрешении из мертвых дочери начальника синагоги, о которых рассказывают Матфей и Марк. Почему в Евангелии встречаются такие несовпадения? Ну, надо сразу сказать, что это не совпадение. Это несколько другое. Сейчас мы разберемся, надеюсь, в этом. Что такое евангельские повествования? Это записки, назовем так вот, да, записки очевидцев. Ну, кроме Луки. Лука потом составил уже по рассказам. А вот остальные это все видели. Матфей видел, да, Иоанн видел. Марк, младший, да, но все-таки тоже был свидетелем некоторых событий. Да. И вот каждый из апостолов и евангелистов видел, как человек отдельный, да, он видел события по-своему. Если мы с вами с кем-то там вдвоем идем в кино, ну, пусть так, да, мы и то расскажем его вроде, казалось бы, суть одну мы передадим, но по-другому, потому что каждый видит нечто одни детали, другой другие детали. Так и там тоже. Они рассказывают о том, что произошло. Евангелие, в отличие там, от дальнейших книг Нового Завета, Деяния апостолов, послания апостольских, Евангелие рассказывают, они событийные. Они рассказывают о том, что произошло в то время, в том месте. Да? Вот. И поэтому и рассказывают они, что именно каждому из них лично показалось важным и нужным сообщить. Тут поэтому это не совпадение. Вот о некоторых событиях рассказывают все евангелисты, особенно трое первых, их не случайно называют синоптиками, то есть Марк, Матфей, Марк и Лука. Синоптики, то есть взгляд в одну точку, то есть как бы друг друга дополняя, рассказывая, видит так. А Евангелие от Иоанна, оно богословское и заметно отличается, потому что в ней рассказывается больше о божественной сущности Спасителя, божественной сущности Иисуса Христа. Мы даже открываем Евангелие, да, и видим там родословное у Матфея, там, у евангелистов, вот синоптиков, да, а открываем Евангелие от Иоанна и читаем: вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот, и сразу понимаем, что уже не просто о событиях пойдет речь, а несколько о другом, о божественной сущности Иисуса Христа. Так, да, звонок у нас есть, слушаю вас.
7: Отец Владимир, здравствуйте, раб Божий Иаков, благословите.
6: Бог благословит, слушаю, Иаков.
7: У меня вопрос о молитве за других людей. Как бы вопрос уже, это не раз вроде бы и говорилось, и обсуждалось, но всегда, но что-то все новое и новое информация на эту, по этому поводу вот мне выпадает. Я читал воспоминания сподвижника Иосифа Исихаста, афонского монаха, старца Арсения. Он рассказывает такую историю. К Иосифу Исихасту пришел богобоязненный юноша и в конце их беседы попросил Иосифа Исихаста молиться за него. Иосифу Исихасту стало жалко этого богобоязненного юноша, и он стал за него молиться. И во время молитвы Иосифу Исихасту явился сатана и смеется. Иосиф Исихаст спрашивает: «Сатана, ты что смеешься?» Тот ему отвечает: «Я смеюсь над тобой». Иосиф Исихаст спрашивает: «Почему?» Он говорит: «Ты молишься за этого юношу, а он полностью в моей власти. Он сейчас пришел из публичного дома, валяется пьяный и храпит, а ты за него молишься». Вот вы можете как-то про это что-то сказать, свое мнение?
6: Знаете, даже, ну, иногда приводятся некоторые рассказы, вот, о старцах, там, вот, о таких вот явлениях. Ну, я думаю, что надуманные. Это не касается рассказа, который вы сейчас привели. Давайте мы сначала вспомним то, что сказал апостол, да? Молитесь друг за друга, и так исполните закон. Носите тяготы друг друга, молитесь друг за друга, так исполните закон Христов. Да? Оказывается, мы призваны молиться друг за друга. Ну, хорошо, вот он пришел и смеется. Да, этот сатана к Исихасту пришел. И говорит, что вот он пришел пьяный из публичного дома, валяется. Так и некому помолиться-то, а вот этот старец за него молится. И я думаю, что дальнейшего продолжения рассказа вот вы не сказали, я точно не знаю. Но думаю, что прогнал он его своими способами, так сказать, и продолжал молиться. А больше-то, может быть, и некому за этого человека помолиться. А что ж тут плохого? Ну, смеется, так он это для искушения смеется. Может быть, именно для того, чтобы этот старец бросил молитву. И когда пугаются, знаете, вот, Яков, некоторые говорят, ой, нельзя за другого молиться, его грехи на меня тогда упадут. Ну, это что же? Это же такой вот оккультизм какой-то чистой воды, да? Как могут грехи другого человека упасть на того, кто за него молится, да и вообще на кого-то другого? Мы каждый ответим за свои грехи. Да, даже когда речь о близких, ну, по крови людях, и то объясняют экзегеты, толкователи Священного Писания, да, приводя пример пророка там Исаию, то не может быть оскомина, как там они говорят, оскомина на зубах, если у детей, если отцы ели зеленый виноград. То есть не отвечают. Другое дело, когда передается склонность к греху от отца, там, ну, от родителей, но это не ответственность за конкретный грех. Зато сам отец ответит за свой грех, а сын за свой. Вот. Так и здесь. Я думаю, что молиться нам, по словам апостола, друг за друга нужно. И не боясь этого, и никак, кто бы ни пришел, и кто бы ни смеялся, зная, что это искушение. Ну, я так думаю. А уж там, может быть, есть другие мнения. Вы меня спросили. Вот так. Да. Так, а еще у нас такой вот есть вопрос. Ага. Ну, тут вот нам говорят, что нельзя жениться на сестре, даже если она двоюродная, потому что это грозит вырождением. В то же время мы знаем, что произошли от Адама и Евы, соответственно, их дети, родные братья и сестры и так далее, вступали в брачные отношения, от них рождались дети. Как же так? Почему людской род не выродился, а наоборот приумножился? Ну, такой вопрос, ну, нередкий, но раньше его чаще задавали. Сейчас все-таки, видимо, как-то больше читают люди, и в том числе тематики вот такой вот ветхозаветной, происхождение человека. Да. Ну, давайте мы посмотрим. Адам жил 930 лет, прожил. И вместе с Евой они родили множество детей, сыновей и дочерей. Ну, мы знаем, когда называется там Каин, Авель и Сив, там, ну, это понятно, что они, не все называются. В другом месте говорится о том, что было их много. Да, и вот они, конечно, это сыновья и дочери, вступали в брак. Вот что говорит апокриф такой есть, книга Юбилеев. И Каин взял себе свою сестру Алан-Джона, и она родила ему Еноха в конце четвертого юбилея. И в первый год первой седьмины пятого юбилея были построены дома на земле. И Каин построил город и назвал его именем сына своего Енох. И Адам познал свою жену Еву, и она родила еще 9 сыновей. И в пятую седмицу сего юбилея Сив взял себе в жену свою сестру Азуру, и она родила ему в четвертый год Эноса. И он первый начал призывать имя Господне на земле. И в седьмой юбилей, в третью седьмину, Енос взял свою сестру Нааму в жены, и она родила ему сына в третий год пятой седмицы, и он нарек имя Каинан. И в восьмой юбилей, в конце его, Каинан взял свою сестру Маалиту в жены, и она родила ему сына. Ну, и так далее, да, перечисляется, да, вот, и закончим так вот, чтобы все не перечислять. И во вторую седмицу десятого юбилея Малалел взял себе жену Дину, дочь сестры его отца себе в жены, и она родила ему сына. В третью седмицу, шестой год, он нарек имя Иорет. Ибо в его дни сошли на землю ангелы Господни, которые называли стражами, чтобы научить сынов человеческих совершать на земле правду и справедливость. Вот. Что тут нужно сказать вот с этим большим таким вот отрывком? Для людей первого поколения вот родственные браки не были проблемой. Вот. Когда стало это вот угрозой для человеческого рода, Бог это запретил. Да? И уже в законе Моисея есть этот запрет на близкородственные браки. Очень серьезный, да. А до этого вот не было запрета. Все, действительно нужен был продолжение рода, возникновение человечества, не только человека, но человечества на земле. Господь не препятствовал этому. Когда стало опасно, это появился запрет на такие браки. Вот. Так что это божественный промысел. Надо как-то нам понимать, что вообще-то Он творец. И Он творит и законы, и все видимое и невидимое. Поэтому в Его праве делать какие-то ограничения, законы вот такие нравственные, физические и так далее. Вот. Первым людям на земле многое было дано, а впоследствии это стало ограничением. Так вот, да, спрашивают люди иногда и нам о том, почему мы в пищу там мясо употребляем, хотя первые люди не употребляли. И этого было достаточно, и жили вот 930 лет, и это не все. Мафусаил, самая длительная жизнь была, 985, по-моему, вот у Мафусаилов век, даже такое есть крылатое выражение. Мафусаилов век. Дольше всех прожил 985 лет, почти 1000. Как это возможно? Разве мы можем это понять? Ну, просто нет, не сможем. Но это... Но об этом нам говорит Священное Писание, которое для нас авторитет непререкаемый. Вот. Ну, вот еще по Ветхому Завету такой есть вопрос. Недавно читала книгу Левита из Ветхого Завета. Вот ведь у нас какие есть слушатели, прихожане, книги Левита читают в Ветхом Завете, где сказано, что Господь не разрешал есть мясо, ну, мясо свиньи. Вот. А тогда почему большинство православных едят свинину? И это считается нормальным. Можно ли на самом деле есть это мясо? Ну, сразу скажем, да, можно, конечно. Вот. А вот тут... Так, я потом продолжу вопрос о мясе свинины. А потому что вот здесь прислали... А вот, кстати, тоже вопрос на эту же тему. Ну, давайте посмотрим. Один знакомый вегетарианец, вот как, сказал мне так. Нигде в Святом Писании не сказано, что человеку разрешено умерщвлять животных и употреблять их в пищу. И ведь правда, в книге Бытия сказано так. Сотворил Бог растения, чтобы они были пищей человеку. Вопрос в этой связи такой. Есть ли где-то в Священном Писании прямое разрешение употреблять животных в пищу? Раб Божий Сергий. Ну, тогда коротко Сергию отвечу, что такое разрешение есть. Нужно почитать книги и Ветхого Завета, вот, и ну, хотя бы историю Всемирного потопа и что было после потопа. Да? Во-вторых, значит, Деяния апостолов. Когда апостол Петр, вот чистые и нечистые животные, там в законе Моисеевым разделялись, каких-то животных нельзя было употреблять, пищу каких-то можно было. Вот. И что же Господь на такой вопрос ответил апостолу Петру? Деяния апостолов, вот, почитайте. Да, так вот, насчет мяса. Давайте посмотрим. В частности, свинины. Вот. Если, конечно, вот автор вопроса исповедует иудаизм или ислам, то мясо свиней не ешьте, нельзя его есть. В этих религиях такая традиция. А вот христиан этот запрет не касается. Ну вот приведу пример как раз вот и автору второго вопроса из «Деяний апостолов» отрывок. «На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа зашел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящее к нему некий сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и пускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся, птицы небесные, и был глаз к нему. Встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было 3 раза, и сосуд опять поднялся на небо». Деяния, 10 глава. Да. Ну, мы еще посмотрим, что говорит апостол Павел в послании к жителям Рима. К римлянам, да, послание, 14 глава. Вот что там написано. «Ради пищи не разрушай дела Божие. Все чисто, но худо человека, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает». Вот если это мы во главу угла поставим, то окажется и меньше и запретов, и больше пользы для души человека, и не будет вопросов вот таких вот, не имеющих большого значения для спасения души, как было в Ветхом Завете. Да? Нам сейчас уже что же? Если мы будем читать Ветхий Завет и много сотен запретов разных в законе, который был дан евреям, когда исходили из Египта, да, тогда, если их все выполнять, мы будем что там написано? Ну, я не знаю, во что превратится жизнь. Другое, а в христианстве многие из них, кажутся не только неприемлемыми, но удивительными. Не буду их цитировать. Да. Так, вот такой еще, наверное, я думаю, успею небольшой вопрос отвечу. Почему Господь после воскресения запретил Марии Магдалине даже прикасаться к нему? А Фоме сам предложил дотронуться до его ран. Да, Евангелие говорят, что узнавший Иисуса Марии Магдалине, он не разрешил прикасаться к нему. Дело в том, что она сначала приняла его за садовника, потом, когда он произнес ее имя, по голосу она поняла. Видимо, все-таки внешность Христа изменилась. Мы не знаем, что изменилось, но во всяком случае видим, что не узнавали его некоторые, знавшие его раньше люди до его воскресения. И вот и она тоже, когда услышала его голос, тогда воскликнула: «Учитель!» и бросилась к нему в ноги. Он сказал: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не взошел к Отцу моему Небесному». Да. Вот. Иисус говорит: «И не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Об этом Евангелие от Иоанна рассказывает. То есть Мария встретила Христа сразу после воскресения. Наверное, это какой-то процесс, понятно, что непростой, чудесный, нам никогда до конца его не понять, не объяснить невозможно, и не будет возможно, и, наверное, не нужно. Потому что это все-таки чудо, которое было, не повторялось, во всяком случае, больше пока в истории человечества, до того общего воскресения, которое когда-нибудь придет и коснется всех нас. Да. И вот пока он еще не возошел к отцу своему, не пообщался с отцом, он говорит, что прикасаться к нему, какой-то причине нельзя. Что-то было, ну, не случайно он отсказал, да? Мы не знаем, почему нельзя было прикасаться. Да, а позже он разрешит к себе и жену мироносицам, и апостолу Фоме, и Луке, и Клеопе. Он с ними, да, помним, разделял хлеб, и сидели они за столом вместе, там совершали вот это путешествие в Эммаус. Вот, там уже разрешал. Апостол Фоме тем более, что он сказал, пока не вложу там перста в раны гвоздиные, там не поверю, что вот он воскрес. Он ему говорит, ну вот, когда в очередной раз Фома был уже с апостолами, вот, он говорит им, ну вот, вложи теперь свой перст в мои раны. И нигде не говорится, вложил ли апостол Фома этот перст. Потому что дальше евангелист говорит, Фома воскликнул, Господь Бог и мой, Бог мой. Вот, поэтому поверил, наверное, только от того, что увидел. И уже, потому что первая встреча была, его не было, когда апостолами явился Христос дверям затворенным. Вот, а потом он снова пришел, когда уже был Фома здесь. Вот такая вот история. Ну, больше уже я не успею ответить на вопрос, хотя вот есть совсем маленький. Давайте попробуем на него ответить. Хотела параллельно читать толкование к Библии, но книг на эту тему так много, что я просто теряюсь. Посоветуйте кого-то из авторов. И в какой последовательности лучше читать Библию с первых страниц Бытия или с Нового Завета? Сразу, да, коротко отвечу, что святые отцы советуют читать Священное Писание, начиная с Нового Завета, и даже не один раз его прочитать, чтобы хорошо понимать и знать, и вместе с толкованием читать, чтобы не заблудиться самому. Вот. И если из Евангелия брать, то сначала Евангелие от Марка. Оно наиболее простое, написано для язычников, нам это больше будет понятно. Вот, самое сложное Евангелие – это Иоанна, богословское, поэтому его оставить напоследок. Вот. Ну, а вот так вот, чтобы понимать закон Божий, элементарно, да, мы думаем, что для детей закон Божий. Да сами мы все как дети, и поэтому, если не прочитали ни раз закон Божий, то мы не поймем и более сложные книги. Прочитайте, не поленитесь, там многое сразу встанется на свои места в вашем понимании. А потом уже появятся на вашем столе и другие, и там четверо Евангелий архиепископа Аверки Таушева, и Феофилак Болгарский, и, конечно же, толкование Лопухина, да и многие другие. А начинать надо с простого. Храни вас Господь.
2: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Вы прекрасны, хоть и в маске, словно в песне, словно в сказке, безрассудно, нежно, страстно, в вас я, милая, влюблен, очарован.

так случилось, что премьера одного из самых популярных и красивейших русских балетов состоялась за границей. В декабре 1938 года в Брно в отсутствие композитора был поставлен балет

0: Музыкальные мгновения.
1: Александра Цфасмана называли некоронованным королем советского джаза. С него начался профессиональный инструментальный джаз в нашей стране. 1912 год. Мальчику всего 12, а он уже поступает на фортепианное отделение Нижегородского музыкального техникума с горящими глазами и упрямым желанием покорять клавиши. Затем Московская консерватория, золотая медаль. Перед ним открывается возможность блестящей карьеры классического пианиста-виртуоза. Но по-настоящему его манила другая музыка. Острые дерзкие ритмы и энергия, от которой будто даже кровь бежит быстрее. Еще в студенчестве Цфасман увлекся сочинением джазовых пьес и фокстротов. Работал топером, музыкальным иллюстратором в немом кино. Оживлял черно-белые кадры музыкой. Наполнял тишину эмоциями. В 20 лет он собрал свой первый оркестр – легендарный «Ама-джаз» – самый первый профессиональный советский джазовый ансамбль. А в 32 Цфасман возглавил джаз-оркестр Всесоюзного радиокомитета. В 1945 году впервые в Советском Союзе исполнили легендарную рапсодию в стиле блюз Джорджа Гершвина. За роялем был Цфасман. Для него она стала вызовом и вдохновением. Он считал рапсодию Гершвина эталоном того, как джаз перестает быть развлекательной музыкой и становится искусством. Так родилась джазовая сюита для фортепиано с оркестром Цфасмана. Тонкий сплав двух миров. Здесь академическая строгость не спорит с джазовой свободой, а дружит с ней. Интонация советской песни не вытесняет танцевальную стихию, а сплетается с ней. А строгая форма сочинения не сковывает импровизацию, а напротив, дает ей дорогу. Четыре части сюиты – снежинки, лирический вальс, полька и быстрое движение – будто четыре кадра из старого доброго немого фильма. И все складывается в одну гармоничную картину. Звучит фрагмент джазовой сюиты для фортепиано с оркестром Александра Цфасмана.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Стихотворение Анны Гончаровой из цикла «12 месяцев».

Октябрь. Утро. Усталые листья деревьев мягко слетают дождем октября. Смутно. В окошках уютно. За дверью воздух прохладнее день ото дня. Рядом. Все кажется снова знакомым. Все повторяется в дюжину раз. Градом дожди. В пелене небосклона осень строчит свой привычный рассказ. Свет. Размыкаются серые тучи. Каждой минутой рождается день. Нет, не привычка тут правит, а случай. Чудных мгновений и радостей тень.

0: Малая Родина.
1: В Лысковском районе Нижегородской области есть замечательное село – Бармино. Эти места всегда считались уникальными. Красавица Волга-река, удивительные леса, богатая фауна, чистый воздух. С давних пор Бармино известно по всей России как излюбленное место для рыболовов. Недаром уже прижились в рыбацком лексиконе выражения «барминская рыбалка», «барминский спиннинг», «барминские судаки». Но нас интересует история села и, прежде всего, происхождение его названия. В народе известна такая легенда. Давно это было, очень давно, говорят, еще до взятия Казани царем Иваном Грозным. Жил в ту пору здесь, в дремучих лесах дубовых, что росли по высокому берегу Волги, или, как у нас зовут, по Венцу, разбойник, отчаянный, шайкой удальцов преданных. Проживали они будто бы в пещере глубокой, и выходила эта громадная пещера из горы к самой реке. Звали того атамана Бармой, и происходил он вроде как из жителей одного марийского селения, которые изредка встречались тут среди густых лесов и непроходимых зарослей. Громкая слава о Барме шла по всей реке Русской, от Нижнего до Казани, а то и далее, по притокам и заволжской стороне. И не было среди господ да хозяев барок и поусков волжских, пожалуй, ни одного такого богача, которого бы не пощупали разбойники бармины. В ночной тиши быстро скользила по водной глади легкая на ходу лодка. Бесшумно причаливали разбойники к борту плывущей баржи, и тут же разбегались они по палубе. Мгновение и скручен задремавший сторожевой, а у входа из каюты уже застыли вооруженные разбойники. Атаман строго приказывал растерявшемуся и перепуганному хозяину сдать без сопротивления все самое ценное. Владельцу судна ничего не оставалось, как раскошелиться и безмолвно выполнить требования предводителя грозной шайки. Но бывало и так, что хозяева судов груженных, подплывая к страшному для них месту, собирались вместе, запасались камнями да колиями и пробовали сообща отбиваться от смелых разбойников. Однако и тут кого-то из них обязательно ждала неудача. Барма умел поворачивать дело так, чтобы отбить от большого каравана одно судно. А потом атаман и его помощники уводили судно это в сторону и там без труда расправлялись со своей добычей. И вот затаили хозяева всех мастей злобу черную против Бармы и его друзей. Тут, сказывают, вскоре и смельчак среди них выискался, вроде бы кто-то из нижегородских. Молодой да сметливый, затеял он покончить с атаманом и его шайкой смелой. Была у него баржа небольшая, возил он на ней грузы и свои, и других хозяев. И вот что он придумал. Запас камней, больших да увесистых, приказал бурлакам своим уложить на палубе вдоль бортов. Самим же в трюм спать уходить не велел, а пристроиться тут же поблизости, бодрствовать и ждать его сигнала. Как только приготовление было закончено и наступила темнота, вывел хозяин тот судно свое на самый стрежень, да и повел его с припасом страшным к тому месту, где разбойнички пошаливали. Плывет эта боржонка-то хозяйская по Волге, к опасному месту приближается. Барма с друзьями издалека заприметил это судно, ведь у него где-то на горе пост был наблюдательный. Ничего не подозревая, поехали разбойники на перерез баржи. Лодка их тихо подплывала к судну. Привычным движением ухватился Барма за смоленный борт, и в этот миг на барже раздался пронзительный свист. И сразу же, как по команде, в разбойничью лодку посыпали сверху десятки увесистых камней. Многие из разбойников были тут же убиты, другие сильно ранены. Под тяжестью необычного груза лодка быстро пошла ко дну. Так погибли Барма и его отчаянные помощники. Погибли, а народная молва о них сохранилась на многие века. Живет она и сейчас, и не только в памяти людской, но и в названии села, которое якобы появилось недалеко от Барминской пещеры и тех мест, где гуляли атаман и его лихие разбойнички. Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. нам есть чем гордиться».

0: Радиообраз.
1: Протоиерей Алексей Лесняк. «Родной уголок». Читает актер Виктор Золотонок.
2: Настойка и грезы. Молодой отец Владимир устроился в электричке у окошка. Осеннее солнышко сквозь стекло грело его черную скуфью. Совсем недавно он сидел за своей партой в семинарском классе. Солнце также в окно пекло макушку, и только лектор не позволял дремать. Очень красочно рассказывал о святых проповедниках, которые несли диким племенам евангельский свет. Живая картинка. Апостол Павел с проповедью посреди Ареопага, внемлющая толпа языческих греков, святитель Иннокентий, плывущий на своей байдарке по холодному морю, наряженные алеуты, уже крещенные им, высыпали на берег встречать любимого батюшку. Один сплошной богословский праздник. И вот теперь сам недавний студент едет к своей пастве и считает минуты до встречи с прихожанами. До сей поры ему не приходилось бывать в деревне, и теперь одолевали праздные мысли. Помнится, где-то читал, как крестьяне присылали за батюшкой под воду. Интересно было бы на лошади прокатиться. Хотя в деревне теперь, наверное, и машин хватает. По вагону пошел контролер со своим гигантским дыроколом. За его спиной двое, похожие на терминаторов. «Ваш билет!» И старушка чуть не давится бутербродом. «Ваш билет!» Бродяга делает вид, что спит и не слышит. «Билет, говорю, давай!» В ответ тишина. Терминаторы молча грузят несчастного на плечи и несут в тамбур. «Ваш би... О! Поп, что ли?» «Билет давай!» Наконец шумные воины порядка уходят. Снова под сиденьем слышится баюкающий стук колес. Отец Владимир клонит голову к оконному стеклу и мысленно прокручивает в голове весь день с самого утра. Епархиальное управление, торжественное получение указов о назначении, молодых пастырей напутствует и благословляет сам архиерей, поучает их и старое заслуженное духовенство. Отец Захария рассказывает, что приезд на приход — это самое радостное событие в жизни священника. Помнится, когда он молодой, во время войны был послан на свой приход, горожане встречали долгожданного батюшку хлебом с солью, даже плакали от радости. Отец Владимир опять засыпает и видит себя выходящим из вагона. Его тут же окружают заждавшиеся христиане, берут благословения. Несколько старушек пришли на станцию с букетами. Интересно, где они взяли гладиолусы в конце ноября? Бедолаги, как же им трудно жилось без литургии и причастия. Ну ничего, теперь заживем. Церковь отопрем, служить будем 6 дней в неделю. Или нет, лучше каждый день. Все ведь хотят Богу потрудиться. Вот всем желающим послушание и определим. Братья и сестры, кто желает петь на клиросе, тот отходи направо. Кто хочет петь просфоры и делать в храме уборку, налево. И отцу Владимиру грезится очередь самобытных деревенских старушек, каждая, что твоя, Арина Родионовна. А как вы поете, матушки, по нотам или так, по-народному? И те, кто справа, как по команде, раскрывают рты. откуда-то взялся мужик с гитарой. «Ай, не-не-не, чаронявая, ай, да ну». Что вы, сестры, не так надо!» Отец Владимир замахал на хор руками и проснулся. В вагоне плясали и горланили лохматые и грязные цыгане. «Очи черные, очи страстные, дай 5 рублей красивый, счастье будет и прекрасные». Батюшка достал последний железный пятак и положил его на протянутую грязную ладонь. Скоро цыгане убрались. Отец Владимир снова прислонил голову к стеклу и закрыл глаза. «Подумаешь, 5 рублей. Не в деньгах радость. И вообще, Господь свое чадо без заботы не оставит. Говорят ведь, что ни один священник с голоду не помер. Хотя, постой, таких случаев как раз хватает. И с голоду, и от холода, и повешали нашего брата, и потопили, и пожгли. А кто же тогда с голоду помер? Цыгане или бомжи? Да нет. Врачи с учителями тоже от голода не мрут. Может, токари или шоферы? И про тех не слыхать. А нашего брата уморили без счету. Сколько-то по истории говорили? 40 тысяч или 400? Нет, не помню. Да, кошмарные были времена. Зато отец Захария говорит, что теперь времена хорошие настали. Служи не хочу. И везде тебя ждут, и в школе, и в сельсовете. Везде священник — первый человек. Иди, проповедуй. Да, дожило, наконец, духовенство до счастливых деньков. Церкви строить позволяют. Мой храм, наверное, вот тоже подбелить, подкрасить придется. Давно ведь закрытый стоит, облупился, наверное, весь. За окошком мелькают столбы. Но вот солнце укрыли тучи. Они тут же забрызгали все окна холодным осенним дождем. Отец Владимир дремал, мечтал и сквозь полудрему радостно улыбался. Навстречу проносились пустые дома с выбитыми стеклами, развалины ферм, окруженные кленовыми джунглями, мокрые мужики, увязшие в грязи на автомобиле марки ЗАЗ. Батюшка проснулся от легкого поглаживания по плечу. «Молодой человек, конечно, просыпайтесь!» Перед ним обозначилась немолодая дама в галошах на босу ногу и с фонарем под глазом. Отец Владимир подскочил и, просочившись между ней и дверью, юркнул в тамбур. Оттуда быстро сбежал по ступенькам, застегнул куртку, огляделся и вспомнил, что выходить из вагона нужно бы посолиднее, как подобает настоятелю, которого встречают. Да, кстати, он посмотрел по сторонам. На площади у перрона месят грязь облезлые псы. Справа бабка торгует семечками, слева — избушка с вывеской «Магазин». Прямо за площадью — руины, похожие на бывшую церковь. Ни христиан, ни гладиолусов, ни слез счастья. Батюшка зашел в магазин, чтобы узнать, как попасть к церкви. Продавщица уставилась на его подрясник. «Ты че, поп, че ли?» «Да, я ваш новый настоятель». «Настоятель? Настойку, че ли, уважаешь?» Колючий взгляд торговки немного подобрел. «У нас тут тоже есть один настоятель. Все мужики как мужики. Налижутся брашки и дрыхнут, а этого все на экзотику тянет. Только и слышишь, клавк, настойку привезли. А где я тебе возьму ее, настойку-то эту? У нас и вермуту отродясь не водилось, а этот все». Батюшка не стал дослушивать. «Вы подскажите, пожалуйста, как мне к церкви проехать?» — перебил он продавщицу. «Да ты чё, ослеп? Без настойки-то. А это тебе чё, райтоп, чё ли?» И она ткнула пальцем в стекло, указывая на руины. Отец Владимир пояснил: «Мне не это нужно, а Архангельская, где я служить буду». «Архангельская, Ангельская, у нас другой не бывало. Во, хошь служи, хошь пляши, это тебе не церковь». «А она что, одна у вас?» — не терял надежду батюшка. «А то». Отец Владимир вышел из магазина и двинулся по грязи через площадь. Ноги не слушаются, рот не закрывается, глаза намокли. Руины от месива площади отделяла свалка. Он остановился, подумал, присел на ржавый помятый холодильник и стал размышлять то ли о гладиолусах, то ли о хороших временах, то ли о том, куда податься на ночлег без денег. Вечерело, и у магазина уже бузил его коллега, настоятель. «Клавк, настойку привезли?» «Нет». «А чё ты радостная такая?» «Да поп приехал, вон, сидит, скучает. Настоятель». «А чё мне настоятель? Он чё, настойку привёз, чё ли?»
1: Вы слушали главы из книги протоиерея Алексея Лесняка «Родной уголок» в исполнении актера Виктора Золотонога. Благодарим за предоставленный материал православный информационно-аналитический портал «Елицы Медиа».

0: Высокие слова.
1: Марина Крылатова, педагог, поэт, автор многочисленных сборников стихов и рассказов, заместитель главного редактора по литературным связям журнала современной русской поэзии и прозы «Арина». Марина Юрьевна считает, что в человеке все должно быть прекрасно. Его мысли, чувства, поступки. Обычный школьный класс в годы учительства она превратила в литературный салон 19-го столетия. А любовь учеников к родному языку прививала через поэзию. Послушайте простые душевные стихи Марины Крылатовой в прекрасном авторском исполнении.
2: Сапожник. На пальцах его раны и мозоли. Всегда в наклон усталая спина. Работает, работает до боли сапожник старой зорьки до темна. Ботинки, сапоги несут и туфли. Подклеить, обновить или подшить. А годы точно птицы упорхнули и хлеба не просили покрошить. Куда-то закатился нужный гвоздик. Пора точить усталые ножи. Вокруг него обувка, точно гости заполонили всюду стеллажи. Они к нему за помощью приходят, израненные трудностью дорог. Порою непогода их изгложит, безжалостно иссушит солнце пёк. Какие только не бывали гости, и модные, и старые, как он. Но не было в них зависти и злости, такой бы людям вывести закон. Случайно повстречаются на полках два дня и разойдутся по домам. Услышат про друг друга столько, что впору всей истории в роман. Сапожник подлатает их, и снова они в объятиях солнца и дождя. Как жаль, что нет сапожника для слова и от болезней нужного гвоздя.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

1861 год. Начинающий композитор Николай Римский-Корсаков знакомится с уже известным композитором, пианистом и дирижером Милием Балакиревым. Эта встреча стала не просто значительным событием в жизни Римского-Корсакова, она предопределила его будущность как музыканта. В то время в Балакиревский кружок, который позднее стал называться «Могучая кучка», помимо его главы Балакирева и самого Римского-Корсакова, входили Кюи и Мусоргский. Балакирев руководил работой более молодых коллег, подсказывал верные композиторские решения для создаваемых ими сочинений, помогал с инструментовкой. Общение с Балакиревым расширило прежде всего кругозор Римского-Корсакова. «Познакомившись с Балакиревым, — писал он, — я впервые услыхал от него, что следует читать, заботиться о самообразовании, знакомиться с историей, изящной литературой и критикой. За это спасибо ему». Балакиревский кружок сыграл большую роль в формировании мировоззрения композитора. Как отмечают исследователи его творчества, именно в этой обстановке целеустремленной музыкальной деятельности членов кружка Римский-Корсаков проникся задачами и интересами глинкинского реалистического направления, отчетливо осознал свое назначение как русского композитора. Об этом можно судить и по одному из его писем начала 60-х годов. «В России музыка только что начала с Глинки свое развитие. И все русские музыканты не идут, а летят вперед. Я бы должен поддержать это развитие музыки в России. Из меня вышло бы много».

Система, по которой Балакирев готовил молодых композиторов-кучкистов к самостоятельной творческой деятельности, заключалась в том, что он сразу же предлагал большую ответственную тему, а дальше под его руководством, в совместных обсуждениях, параллельно с изучением произведений крупнейших композиторов, решались все возникавшие в процессе сочинения сложности. 17-летнему римскому Корсакову Мили Балакирев посоветовал начать с симфонии. Так, под влиянием и руководством своего наставника, римский Корсаков начинает работать над своим первым крупным сочинением. Творческая работа шла параллельно с экзаменами в морском кадетском корпусе. Выпуск «Мой в гардемарины» состоялся в 1862-м. Гардемарин назначался в двухлетнее плавание для практики. Мне предстояло двух-трехлетнее путешествие, разлука с Балакиревым и другими музыкальными друзьями и полное отлучение от музыки. Не хотелось мне за границу. Сойдясь с балакиревским кружком, я стал мечтать о музыкальной дороге. Я был одобрен и направлен кружком на эту дорогу. В то время я уже действительно страстно любил музыку. Однако обстоятельства складывались таким образом, что выбора не было. Весной 1862 года умер отец. Материальные затруднения семьи, настояние матери и брата, которые не мыслили для него другой деятельности, кроме морской службы, заставили подчиниться. И Николай Римский-Корсаков был направлен гардемарином в кругосветное плавание на военном учебном клипере «Алмаз». Утром 21 октября 1862 года «Алмаз» снялся с якоря и вышел из Кронштадта в море. Заграничное плавание длилось неполных 3 года. Клипер побывал в Англии, в Северной Америке, в Бразилии, а на обратном пути в Испании, Италии, Франции и Норвегии. Самыми сильными впечатлениями, поразившими воображение Римского-Корсакова во время плавания, были впечатления от природы. И спустя много лет он с восхищением вспоминал чудное впечатление от Ниагарского водопада. Во время стоянки клипера в Англии Римский-Корсаков сочинил «Анданте», медленную часть своей первой симфонии, построив ее на развитии народной русской песни «Про татарский полон».

Николай Римский-Корсаков был склонен считать время своего дальнего плавания потерянным, остановившим и даже грозившим совсем прекратить его развитие как музыканта. И когда 21 мая 1865 года клипер «Алмаз» прибыл в Кронштадт, настроение его было отнюдь не творческое. «Мое заграничное плавание закончилось. Много неизгладимых воспоминаний о чудной природе далеких стран и далекого моря, много низких, грубых и отталкивающих впечатлений морской службы было вынесено мною из плавания, продолжавшегося 2 года 8 месяцев. А что сказать о музыке и моем влечении к ней? Музыка была забыта, и влечение к художественной деятельности заглушено». Мичман Николай Римский-Корсаков вместе с командой «Алмаза» был переведен из Кронштадта в Петербург. Началась береговая служба и петербургская жизнь. Я стал офицером-дилетантом, который не прочь иногда поиграть или послушать музыку. Мечты же о художественной деятельности разлетелись совершенно. Однако, несмотря на свои сомнения, Римский-Корсаков опять начал посещать Балакирева. Против своего ожидания быстро освоился, стал снова сначала привыкать к музыке, а потом и втягиваться в нее. И как никогда полны сознания и смысла его слова, обращенные к матери. «Зачем иметь узкие понятия о пользе? Разве только тот полезен, кто находится на службе и получает жалованье и чины? Разве музыка – пустое занятие, вроде скоморошества и показывания фокусов?» Отвечаю решительно – нет. Нравственная польза от музыки неоспорима. С возвращением Римского-Корсакова кружок композиторской молодежи вокруг Балакирева окончательно оформился. Наступил период его самой интенсивной деятельности.

Вполне возможно, что музыкальные эксперты правы, характеризуя композиторский дебют Римского-Корсакова, первую симфонию, как сочинение незрелое, значительно уступающее по художественным достоинствам, к примеру, первым симфониям Чайковского и Бородина. Но и Чайковский, и Бородин к моменту создания своих симфоний были зрелыми людьми со значительным жизненным опытом и, немаловажно, законченным образованием. Римский-Корсаков начал работу над симфонией еще юношей, не имеющим сколько-нибудь серьезной музыкальной подготовки. И все же это сочинение стало первой симфонией композиторов «Могучей кучки», достойным дебютом и автора, и всего кружка в этом жанре. Кюи писал молодому композитору: «Вы последний явились в нашей музыкальной компании и первый написали всю симфонию. Спасибо вам». И это действительно так. Бородин закончил первую симфонию позднее по времени. Мусоргский, несмотря на требования Балакирева, не завершил свои симфонические эскизы. Да и работа самого Милия Балакирева над первой симфонией растянулась на десятилетия. Таким образом, Николай Андреевич Римский-Корсаков сразу, с первых шагов в искусстве, определил свой главный принцип отношения к творчеству, который будет ему свойственен до последних дней жизни – доводить до конца задуманное дело. 19 октября 1865 года в Петербурге под управлением Милия Балакирева была исполнена первая симфония Римского-Корсакова. По свидетельству очевидцев, успех превзошел все ожидания. Но аплодисменты перешли в овации, когда на эстраду вышел совсем еще юный, 21-летний автор в форме военного морского офицера. Весной 1884 года первая симфония была переделана и переоркестрована. В этой редакции она исполняется и поныне.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. 8-й детский хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября. Стартовал прием заявок на конкурс «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2027». Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Подробнее об этих событиях. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде состоится 8-й детский хоровой собор. Организаторами мероприятия выступает отдел культуры Нижегородской епархии и департамент культуры администрации города. В хоровом соборе примут участие ведущие детские коллективы Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Кирова, Волжского и Вязников. Режиссер и главный дирижер хорового собора – заслуженный деятель культуры и искусства Нижнего Новгорода профессор Иван Стольников, музыкальный консультант и редактор текстов, дипломант 2-го патриаршего международного фестиваля «Свет Христов» в номинации «Регенское мастерство» Кира Молева. Начало мероприятия в 14 часов, вход свободный. Начался прием заявок для участия в конкурсе «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2027». Конкурс является частью программы с именем преподобного Серафима Саровского, гуманитарной составляющей комплекса мероприятий по возрождению Саровской и Дивеевской обителей. Ее реализует благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Конкурс направлен на поддержку инициаторов, руководителей и участников волонтерских проектов, повышение их общественного статуса, популяризацию и развитие добровольческого движения. Рассказывает советник главы Нижегородской митрополии, руководитель программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольга Бараева.
1: С 1 октября стартовал 7-й конкурс «Волонтер преподобного Серафима Саровского». Это уже добрая наша традиция. У нас уже есть волонтеры, добровольцы, которые преданы нашему конкурсу. И конкурс имеет свое развитие. Всего за 6 лет существования конкурса в нем участвовало 1600 волонтеров. У нас поддерживает синодальный отдел по делам молодежи. И конкурс проводится по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. До 15 марта мы ждем заявок. Мы принимаем на конкурс реализованные уже проекты. И что важно, должен подаваться один человек, либо это руководитель, либо человек, который реализовывал этот проект. Мы приглашаем волонтеров со всей канонической территории Русской Православной Церкви. Традиционно, конечно, это около 65-70 субъектов Российской Федерации, Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан. Мы ждем всех, с удовольствием примем ваши заявки и будем рады с вами встретиться на итоговом мероприятии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре уже летом, когда будем подводить основные итоги вместе с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.
0: Это был комментарий советника главы Нижегородской митрополии, руководителя программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольги Бараевой. Добавим, что узнать подробную информацию и направить заявку на участие в конкурсе можно на сайте konkursy.serafim.rf. И в завершении выпуска еще одна информация. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Выхсе на 95,8 FM.
3: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен. Но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры.
4: Лицей.
5: Лицейские годы Пушкина сыграли огромную роль в становлении его как личности и заложили фундамент его гения. С самого начала императорский царско-сельский лицей попадал под особое покровительство императора и по замыслу, и по месту расположения во флигеле Екатеринского дворца, непосредственной близости к царской семье. Правда, сам император Александр за время обучения Пушкина в лицее был всего два раза – на открытии и при выпуске. Зато лицеисты часто встречали его в саду, каждое воскресенье видели его в придворной церкви и наблюдали с директорского балкона, как государь иногда слушал их пение, облокотясь на садовую решетку. Основным местом занятий по всем предметам был просторный класс со столами, расположенными полукруглым амфитеатром. В специальном кабинете стояли физические приборы, в частности, дорогая электрическая машина. Для занятий рисованием заказывались специальные рисовальные столы. На хорах Екатерининского дворца располагалась библиотека, которая выписывала 7 русских и 8 иностранных журналов. В нижнем этаже помещались хозяйственные службы. Второй этаж занимали конференц-зал, канцелярия, больница и столовая. Кормили 4 раза в день. С утренним чаем подавалась пшеничная булка. Обед состоял из 3, по праздникам из 4 блюд. На ужин полагалось 2 блюда. На верхних этажах располагались дартуары. Каждый воспитанник имел свою комнату-спальню с табличкой на двери с номером и именем лицеиста. Пушкин занимал номер 14. Его соседом был Пущин, комната номер 13. Комнаты отделялись друг от друга перегородками высотой чуть более 2 метров. В каждой комнате железная кровать, комод, конторка, зеркало, стул, стол для умывания. Воду для умывания приносили, а потом уносили солдаты-инвалиды. Каждому полагались ночной колпак и туфли. Спальня служила одновременно и для самостоятельных занятий в утреннее и вечернее время. Распорядок дня был строго регламентирован. В записках Пущина читаем:
6: «Вставали мы по звонку в 6 часов, одевались, шли на молитву в залу. Утреннюю и вечернюю молитву читали мы вслух по очереди. От 7 до 9 часов – класс, в 9 – чай, прогулка до 10, от 10 до 12 – класс, от 12 до часу – прогулка, в час – обед, от 2 до 3 – или чистописание, или рисование». От 3 до 5 – класс, в 5 часов – чай, до 6 – прогулка, потом повторение уроков. По средам и субботам – танцевание или фехтование. В 9:30 – звонок к ужину. После ужина до 10 часов – рекреация. В 10 – вечерняя молитва и сон».
5: В последние 2 года пушкинского обучения в лицее добавились занятия верховой ездой и плаванием. Гимнастические игры и прогулки были так же обязательны, как учебные часы. Гуляли 3 раза в день в любую погоду. Летом во время каникул совершались дальние, иногда 2-дневные прогулки по окрестностям. Зимой в праздничные дни ездили на тройках за город, катались с гор и по замерзшему пруду на коньках. Система оценок менялась за время пребывания Пушкина в лицее. Вначале воспитанников распределяли по местам в зависимости от успехов в учении и по поведению. Позднее добавились отметки. В конце полугодия составлялась табель об успехах, о прилежании и о даровании воспитанников. Пушкин не входил в число лучших учеников. Одно из свидетельств тому – табель, где он был аттестован в марте 1812 года. Дарование здесь оценивается куда выше, чем прилежание. Заметьте, Пушкину 13 лет.
6: В российском и латинском языке. Успехи в латинском хороши, в русском не столько тверды, сколько блистательны. Прилежание слабого, одарен пытливостью и вкусом. Во французском языке. Считается между первыми во французском классе. В немецком языке. Мало успехов, неприлежен, хороших дарований. В арифметике. Посредственные успехи, ленив, неплохих дарований. В географии и истории. Очень хорошие успехи. Довольно прилежен. Очень хороших дарований. В рисовании. Медленные успехи. Прилежен, но нетерпелив. Очень способен. По нравственной части. Мало постоянства. Слова охотлив. Остроумен. Приметно и добродушие. Но вспыльчив, с гневом и легкомысленен.
5: Преподавателями, которых подбирал директор Малиновский, были молодые талантливые профессора петербургских и московских высших учебных заведений. Они определяли общую атмосферу в лицее, отличавшуюся свободомыслием. Воспитателями были гувернеры, русские и иностранцы. Преподаватель отмечал успехи и поведение в классе, надзиратель – внеклассное поведение. При воспитанниках лицея находились дядьки, 5 на 1 курс. Они следили за поведением, здоровьем и гигиеной, за порядком в помещениях, за одеждой. Специальный дядька-портной починял одежду и перешивал ее по мере надобности. Дежурный дядька в течение всей ночи прохаживался по коридору вдоль спален и, приподняв занавеску, мог видеть, что делается в спальне. Для юных лицеистов классные занятия не казались слишком обременительными.
6: Уроки, сказать правду, не весьма велики. В классах бываем недолго, больших уроков не имеем. Летом досуг проводим в прогулках, зимой в чтении книг. С начальниками обходимся без страха, шутим с ними, смеемся.
5: Читаем мы в письме лицеиста Ильичевского. Литературное творчество очень рано стало любимым увлечением лицеистов. Они упражнялись в стихах и прозе, сообща импровизировали, выпускали рукописные журналы с шуточными стихами, эпиграммами, эпитафиями, акростихами, рисунками. Пушкин, Дельвик, Кюхельбекер и Ильичевский очень рано, уже с 1814 года, начали печататься в столичных журналах, как правило, под псевдонимом. Заметим, им едва исполнилось по 15 лет.

0: Ивана Сергеевича Шмелева. Творчество выдающегося русского классика Ивана Сергеевича Шмелева, годы жизни 1873-1950, любимо православными читателями в нашей стране. Проза Шмелева привлекает опорой на вечные ценности веры, надежды и любви и вводит читателя в мир духовных поисков. Роман Шмелева «Лето Господне» называют подлинно русской книгой, написанной коренным москвичом. Вспомним, что родился Иван Сергеевич в Кадашевской слободе в Замоскворечье, а также пособием по изучению русского менталитета. В соответствии с церковным календарем писатель воссоздал в произведении неизменный круг бытия Святой Руси, повседневную жизнь большого купеческого дома и работников, почитающих этот дом как свой собственный, религиозные и семейные праздники. Русская жизнь и исконно русский быт всегда были тесно связаны с верой, и это наполняло их высокой духовностью и целесообразностью. «Лето Господне» не случайно называют «потерянным раем» Шмелева эмигранта. Книга проникнута великой силой, ностальгической, пронзительной любви к родной земле. Православный жизненный уклад дает главному герою романа, 7-летнему мальчику Ване, особое мироощущение, защиты, радости, счастья и небесного заступничества. Его наставник и ревнитель Веры Горкин говорит Ване: «Потому ты, милок, не страшно нам ничего. Работай, знай и живи, не бойся, заступа у нас великая». И далее: «Православная вера наша, русская, она самая хорошая, веселая, и слабого облегчает, уныние просветляет, и малым радость». Философ Иван Ильин о «Лете Господнем» писал так: «Великий мастер слова и образа Шмелев создал здесь в величайшей простоте утонченную и незабываемую ткань русского быта, в словах точных, насыщенных и изобразительных. Вот тартанье мартовской капели, вот в солнечном луче суетятся золотинки, хряпкают топоры, видна черная каша галок в небе. И так зарисовано все, от разливанного постного рынка до запахов и молитв яблочного спаса, от разговен до крещенского купания в проруби. Россия и православный строй души ее показаны здесь силою ясновидящей любви». Зачитаю небольшой отрывок о страстных днях, как их описывает Иван Шмелев в романе. «Я несу от Евангелия страстную свечку, смотрю на мерцающий огонек. Он святой. Тихая ночь, но я очень боюсь. Погаснет. Донесу, доживу до будущего года. Старая кухарка рада, что я донес. Ходит и Горкин с нами. Берет у кухарки свечку и выжигает крестик над изголовьем в своей каморке. Много там крестиков, с прежних годов еще. Кажется мне, что на нашем дворе Христос. И в коровнике, и в конюшнях, и на погребице, и везде. В черном крестике от моей свечки пришел Христос. И все для Него, что делаем. Двор чисто выметен, все уголки почищены. Необыкновенные эти дни. Страстные, Христовы дни. И теперь мне ничего не страшно. Прохожу темными сенями, и ничего, потому что везде Христос». И далее: «И видится мне за вереницей дней поста святое воскресенье. Радостная молитвочка, она ласковым светом светит в эти грустные дни поста. И мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается, и надо готовиться к той жизни, которая будет. Где? Где-то на небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому все кругом другое, и что-то особенное около нас, невидимое и страшное». Конец цитаты. Почти все литературоведы отмечают своеобразие шмелевского языка. Ему присуща сказовость, образность и какая-то особая теплота. Временами язык этот похож на русские народные пословицы, настолько он слит с народной стихией. Например: «Судьба каждого человека — тонкий волосок, петушиный голосок, пустая дорога, не пустая, писано по ней, осколками человечьих жизней. Будни предназначены для неусыпного труда, а праздники – для полезных разговоров. Роман «Лето Господне» служит глубинному познанию России, ее корневой системы, пробуждению любви к нашим праотцам. В другом своем произведении, рассказе «Куликово поле», Иван Шмелев сокрушается, что так плохо русский человек знает собственную историю, и что самое печальное, мало ей интересуется. Ни древнейших наших обителей не знаем, ни летописи не видели в глаза, даже родной истории не знаем путно. Иваны не помнящие какие-то, сами ведь иссушали свои корни. Знали избитую дорожку по Волге, на Минерашке, в Крым, и, разумеется, за границу. В чужие соборы шли, все галереи стоптали, а икону свою открыли лишь перед самым провалом в ад. Сокрушается Иван Шмелев. Писатель Борис Зайцев называл Шмелева навсегда подземно связанным с Россией, в частности с Москвой, а в Москве особенно замоскворечьем. Он замоскворецким человеком остался и в Париже, и ни с какого конца Запада принять не мог, пишет Зайцев. В Париже, вдали от родины, Иван Шмелев много пишет о русской культуре, запечатленной печатью тысячелетий, крещением в православие. Этим и определилась духовная сущность русского народа, его истории и просвещения. И еще до научных доказательств Пушкин проникновенно определил: «Наша просвещенность пошла от монахов», подчеркивает писатель. Отсюда, из чужой и роскошной, как он говорил, страны, с необыкновенной остротой и отчетливостью видится Шмелеву старая Россия, а в России – страна его детства, Москва, Замоскворечье. Он размышляет о лавре преподобного Сергия и называет ее свечой пасхальной. Сколько пережила она за свои 5 веков, сколько светила русским людям. Все, что творится, дурманный сон, призрак, ненастоящее. А вот это живая сущность, творческая народная идея, завет веков. Это вне времени. Впервые тогда, за все мутные и давящие 8 лет, почувствовал я веру, что есть защита необоримая. Инстинктом, что ли, почувствовал, в чем опора. Помню, подумал тут же, вот почему и ютились здесь, искали душе покоя, защиты и опоры, пишет он в «Куликовом поле». В последние годы ему хотелось монастырского покоя и тишины, неспешной молитвы и тихих праздников. И Богу было угодно привести его в монастырь Покрова Божьей Матери в 150 километров от Парижа, чтобы там, в ликовании душевном, закончил он свое Господне лето. И это было удивительно, необъяснимо. Слушайте продолжение в следующей программе.
1: Сегодня на радио «Образ» мы вспоминаем.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».